может найти мир и покой душе своей. Живое Слово Божье имеет силу возрождать человека, обличать его неправильной жизни и указывать на выход из тьмы к истинному свету. Я рад приветствовать забытый алтарь на американской земле и желаю всем сотрудникам Божьих благословений и успеха. Мое знакомство с алтарем произошло почти с его первых номеров, когда сестра Галина Вольф приезжала к нам в Америку и встречалась с Николаем Александровичем Водневским. На страницах газеты «Наши дни» Водневский несколько раз предлагал читателям познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра». Он был всегда рад новым христианским изданиям и никогда не переживал о конкуренции. С радостью помогал советами и материалами. Он считал, что Слово Божие должно распространяться различными путями, в том числе и через печатное слово, и достигать сердец тех, кто еще не знает истины, так как он сам уверовал через маленькую христианскую брошюру. Когда я планировал поездку в Германию, филиал нашего офиса, то Николай Водневский обязал меня побывать в редакции «Забытого алтаря». Об этой встрече сестра Галина писала в одном из номеров «Алтаря». Газета «Наши дни», с которой я хочу вас немного познакомить, также имеет день и место своего рождения. Это май 1966 года, штат Калифорния, США. Она принадлежит Тихоокеанскому объединению церквей ЕХБ. И вот уже почти 44 года каждую неделю, как птички из гнездышка, влетают в разные края нашей необъятной земли свежие номера. Как и любое начинание, газета испытывала большие трудности и по части финансов, и по части признания. Мало кто верил в ее жизнеспособность и что она продержится хоть какое-то время. Но ее основатель и долголетний редактор Николай Александрович Водневский был великим мужем веры, всецело полагавшимся на Господа. Он часто говорил, что наши дни – дело веры. Вот как Водневский вспоминал, как сам уверовал через маленькую христианскую брошюру, которая полностью перевернула всю его жизнь. Находясь в Мюнхене, я начал посещать православную церковь, но так и не мог обрести душевный покой. Однажды ко мне постучал молодой человек и предложил несколько маленьких христианских брошюр В. Марцинсковского, Д. Л. Муди и других. Прочтя эти брошюры, понял, что я вовсе не христианин. Через несколько дней этот молодой человек снова зашел ко мне и пригласил посетить церковь евангельских христиан-баптистов. Подходя к церкви, я услышал пение. «Я слышу голос Твой, зовет меня к себе, омыться кровью святой, пролитой на кресте». Я понял, что это было обращение лично ко мне. В этот день я нашел мир и покой измученному исканием истины сердцу, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя. Этот день был 14 августа 1948 года. Горя любовью к своему Спасителю и желанием спасать от погибели души, имея от Господа литературный дар, Николай Александрович начал распространять через печать благую весть об Иисусе Христе. Вначале он печатал свои статьи в православной газете, издаваемой в Сан-Франциско. Но когда цены за публикацию статьи выросли баснословно, то наступил такой момент, когда он решил взяться за издание собственной христианской евангелизационной газеты. С большими трудностями родилась единственная пока в мире еженедельная русскоязычная христианская газета «Наши дни». Была заплачена очень высокая цена. Жена Водневского Анна и другая сотрудница были наборщицами на старых линотипных машинах, погубивших их здоровье. Набор совершался при помощи расплавленного свинца. Очень скоро сестры были поражены неизлечимой болезнью лейкемии, и обе отошли к Господу. Здоровье Николая Александровича тоже надломилось из-за больших неустройств, физических и моральных нагрузок.
Ему пришлось оставить служение в газете, но позже он снова берется за этот труд и совершает его до дня своего перехода к Господу. Слово Божье было приоритетом в жизни Николая Александровича. На фундаменте слова он строил всю свою жизнь и служение газеты и призывал к тому же других. В своих проповедях, статьях, радиопередачах или в личных беседах он призывал народ Божий читать Слово Божие постоянно, молитвенно и размышлять о нем. Очень много свидетельств мы получили о том, что газета «Наши дни» была первой маленькой тропинкой к познанию истины, к возрождению и рождению свыше. Издание еженедельной газеты – это очень большой труд, хотя работников у нас всего несколько. Очень большой вклад в служение газеты вносит сестра Вера Кушнер, которая с первого ее номера всегда помогала Николаю Водневскому. Ее стихи, статьи, переводы с английского по сей день украшают газету. Но мы имеем и добровольных помощников, которые помогают в упаковке и сортировке газет. Каждый выпуск нового номера – это наша радость. Мы благословляем его на всем пути, пока он не дойдет до читателя. Все годы редакция ютилась в маленьких неудобных помещениях, но в сердцах наших был большой простор. Враг душ человеческих много раз восставал и желал разрушить это дело, но Господь помогал нам. Нас несколько раз обворовывали, крали почтовые адреса подписчиков. В 2003 году нашу редакцию подожгли, и она полностью сгорела. Но остановки в издании газеты не произошло. Враг не достиг своей цели. Бог давал силы, хотя было очень трудно. Сейчас у нас хорошее, удобное помещение для работы. Слава Богу! Он действительно превращает даже самые наихудшие замыслы врага во благо детям своим и для славы своей. Газету мы посылаем в 37 стран, на все континенты, даже до края земли, в самые отдаленные районы Крайнего Севера. Она заходит в одиночные камеры пожизненно заключенных, в камеры строгого и общего режима во многих странах. Она идет в дома престарелых и школьные библиотеки. Для жителей Европы у нас есть филиал нашего офиса в Германии. Здесь вы можете оплатить свою подписку. Газеты стран Европы мы посылаем из Америки. Надеемся, что с увеличением числа подписчиков мы будем издавать ее в Германии. Стоимость подписки для Европы – $55. Это 50 номеров в год. У нас также есть филиал в Украине, где мы печатаем и распространяем газеты по всем республикам бывшего Советского Союза. Оплату подписки на газету «Наши дни» для ваших друзей, проживающих в СНГ, вы можете присылать нам в США или в наш филиал в Германии. Стоимость подписки на год – также $55. Подписка по Америке – $45. Мы принимаем все виды оплаты – чеки, мани, ордера, наличные и все виды кредитных карточек. Тем, кто еще не знаком с газетой «Наши дни», мы высылаем ознакомительный номер бесплатно по любому адресу. Газета – это посланник, она совершает свой труд, неся живое слово Господне, которое проникает в сердце и сокрушает его. Да благословит вас всех Господь! Давайте все вместе нести слово Его во тьму греха. Молитесь о нас, сотрудниках газеты, распространяйте ее усердно, поддерживайте жертвенно, желая также каждому читателю святой и праведной жизни быть чистым и верным сосудом, через который был бы виден Господь. Будем распространять Слово Его. Ответственный редактор газеты «Наши дни» Иван Бруяко, USA.

он открывал Америку. Среди американских эмигрантов из бывшего Советского Союза около 1 миллиона прибыло в страну по статусу религиозного беженца, и все они обязаны одному человеку, имя которого Борис Перчаткин. Это он по предложению американского президента Рональда Рейгана выступил в 1988 году в Конгрессе США, и Конгресс под впечатлением этого доклада проголосовал за предоставление статуса беженец по религиозным мотивам. Первоначально для пятидесятников, а через год для баптистов и адвентистов. Этот мужественный человек и христианин в тяжелые годы не боялся советского КГБ, но публично отстаивал свободу и защищал преследуемых за веру. Такая позиция стоила свободы ему самому и его родственникам. Борис задерживался КГБ более 10 раз, но эти аресты обернулись свободой для многих людей. Борис Перчаткин организовал христианскую правозащитную организацию. Кроме того, он лично оплатил и выслал в СССР более 1000 приглашений для переезда в США по религиозным мотивам. Все это время работа велась практически за личные средства Бориса, а также за счет продаж его книги «Огненные тропы». Годы подпольной деятельности, репрессий, тюрем, психологического давления со стороны КГБ сильно подорвали здоровье Бориса. Сейчас в связи с тяжелой болезнью, рак в прогрессивной форме и потерей работоспособности у него нет возможности платить за медицинское обслуживание. Не было медицинской страховки и лечение проводилось в долг. Он вынужден также приостановить служение христианского правозащитника, так как сам финансировал свою деятельность. Просим вас поддержать Бориса Перчаткина в молитвах. Редакция.

Поиск. Хочу поблагодарить за отзывчивость всех, кто ответили нам на наш поиск. Забытый алтарь, 131. Мария Госин. Мир вам, дорогая редакция «Забытый алтарь». Мы ищем церковь в городе Дуйсбург, район Хомберг, ЕХБ или Фрая Евангелische Christusgemeinde. Пожалуйста, помогите. Много благ вам от Господа. Катарина Гуге. А я старшая. У меня большая просьба ко всем читателям газеты. Я ищу церковь, где собираются христиане, любящие Господа. В Новосибирской области, станция Татарск. Очень прошу, откликнитесь на мою просьбу. Мои сестры ищут Бога, а я, старшая, живу в Германии и очень переживаю за своих родных сестер и брата. Я молюсь за них и прошу у Бога, чтобы Он их спас от вечной погибели. Я им, конечно, свидетельствую об Иисусе, о жизни вечной. Они посещают православную церковь, и я не теряю надежды, что Бог их спасет. Ольга Хекель. Виделись в 1980-м. Я слышала от знакомых, которые получают алтарь, что вы помогаете найти родных. Я очень этому обрадовалась и решила к вам обратиться. Хочу найти своих двоюродных братьев, Вебер, Андрея и Карла, сыновей моего дяди Карла Вебера. Последний раз мы виделись в 1980 году в городе Таласе в Киргизии, когда они были у нас в гостях. Предполагаю, что Андрей 1963 года рождения, а Карл старше Андрея на 2-3 года. Андрей был женат, его жену звали Римой. Моего отца в 1939 году призвали в Красную армию. Мне было всего один месяц. Больше мы его не видели. Нам сказали, что он без вести пропавший. Его брат Карл попал в плен к фашистам. После освобождения домой не попал, а отправили его в Норильск на 25 лет. Отсидел 15 лет, освободили после смерти Сталина. Женился, жену звали Настя. До пенсии работал в Норильске сантехником. Вышедший на пенсию, обменял квартиру на Ташкент-Ангрен, 2-2. Проживал там до смерти в феврале 1984 года. У меня сохранилась фотография их семьи. Может, кто из читателей узнает их? Роза Миллер, Геборна Виба. Ищу без имени. Прочел вашу газету и пишу вам скорбное письмо в надежде на понимание. До заключения жил в Саратовской области, город Петровск. За 20 лет заключения все родные умерли. А если и есть живые, то они, наверное, не знают моего адреса. Через вашу газету хочу обратиться к тетушке, которая живет в Украине, в Одессе. Я ее никогда не видел. Мама умерла 5 лет назад, но очень хочется получать письма от родного человека. Если не откликнется моя тетушка из города Одессы, прошу передать мой адрес братьям в Господе для оказания мне материальной помощи. Можно мне выслать денежный перевод из любой страны мира. Прошу ваших молитв. Валерий Куликов, Вологодская область, Россия.

блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие.

блаженны чисты сердцем. Блаженны миротворцы. Блаженны изгнанные за правду.

Резонанс. 3 года живем в Польше. Прочитали газету «А город тот в Польше», «Забытый алтарь» 131. И решили откликнуться. Наше письмо тоже было опубликовано на страницах газеты. Так мы познакомились с теми, кто отозвался на нашу просьбу. Вот уже больше 2 лет мы живем в Польше. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому, чем это было в Казахстане. Поэтому хочу ответить вам, Альберт, чтобы вы не держали обиды на того брата, который не смог поехать за многие сотни километров и сделать фото с памятника вашего деда. Очень непросто это сделать, а Христос действительно дал заповедь носить бремена друг друга. Но это значит, чтобы я был готов нести бремя других, а не другие имели всегда готовность нести мое бремя. Я думаю, что, может, мы смогли бы вам помочь, только вот название такого города, Дроссен, мы не можем найти на карте Польши. Я думаю, что это старое название той местности, теперь оно может называться по-другому. Или хотя бы того немецкого города Горец мы тоже на карте не нашли. Пожалуйста, Альберт, напишите эти названия, как они написаны не по-русски. Я не обещаю, что мы специально поедем искать эту могилу, так как далеко живем от границы с Германией, но иногда мы едем в Германию, и, зная точное название местности, могли бы заехать, чтобы сфотографировать памятник. В феврале у нас заканчивается подписка на забытый алтарь, и я не уверена, что мы будем иметь подписку дальше. Поэтому, если вы, Альберт, захотите нам написать, то наш адрес есть в редакции. Большое спасибо тебе, забытый алтарь, что целый год мы могли быть в общении дорогих детей Божьих. Александр и Елена Туркевич, Польша. Пишите о себе. Изменить прошлое мы не в силах, но мы можем с помощью Господа улучшить взаимоотношения сегодня и завтра, и в будущем. Ибо Господь учит прощать. Вы спрашиваете, а у русских что, не было сирот? Скажу. О том, что в войну страдали многие народы, в войну были втянуты многие страны, она и называлась мировой войной. Поэтому говорить о страданиях только одного народа нельзя. Нельзя делить мир по национальностям. Как счастливы мы, что у нас есть Христос, что жертва Его позволяет нам стать детьми Божьими. Дети Божии — это сообщество без национальных разграничений. Скажу о себе. Одна бабушка моя по имени Евгения родом из Украины, другая — Доротея, из поволжских немцев. Прадед носит имя Замуил. Мне часто в спину летела еврейка. Кто же мои дети? Французы, что ли? Или, к примеру, должна ли я с нелюбовью относиться к свекрови, если она по национальности мордовка? История пишется для того, чтобы мы имели знания о прошлом, чтобы учились не совершать ошибок предков. Писание Библии — тоже история, написанная нам в назидание. Пишите и вы о себе. М.Д. Так было. После войны немцев часто называли фашистами. Фашист — это был Гитлер. А при чем тут народ? Народ не хотел войны. В бывшем СССР было очень мало немцев, которые имели бы хороший пост. Основная масса — полеводы, доярки, строители, трактористы. Родилась и выросла я в Казахстане. У меня была подруга, ее папа был немец, а мама русская. У подруги был брат, который учился в России, в военном училище. Перед защитой диплома ему посоветовали взять фамилию мамы, русскую. То есть ему, как русскому, будет светлое будущее, а немцам он далеко не пойдет. К великому сожалению, это реальность и правда. Так было. Были такие, у кого мама немка, а папа русской национальности. Такие
старались скрывать происхождение мамы, чтобы жить было легче. Для меня нации не имеют большого значения. Я люблю всех. Господь дал мне эту любовь, за что я Ему благодарна. Перед Богом мы все одинаковые, все согрешили и нуждаемся в покаянии. И все дадим отчет Ему. Без подписи. Как на острове. Как я понимаю боль и страдания тех матерей, у которых неблагополучные дети? Не только умом, но и сердцем. Понимаю, потому что у самой в семье горе. К вере пришла из всех, пока я одна. Страшно, когда на глазах мучаются и погибают во грехе наши дети. Когда отворачиваются родные и близкие люди. Кажется, силы совсем покидают, и чувствуешь себя, как на острове. Но у нас есть Отец Небесный, наш Христос. Он еще дает дыхание жизни и не отнимает своей руки от наших детей. И это чудо. Надо научиться больше доверять Ему, научиться благодарить Его за все, даже за трудности. Все принести к Его ногам, верить, что Он не оставит страдающего, и молитвы за детей Он услышит. Поделитесь своим горем со старшими братьями общины. Если не можете всем об этом объявить, помолитесь с постом, ведь много может усиленная молитва праведника. Церковь — это наша семья, а мы все должны друг за друга молиться. Иногда мы боимся, что не поймут, значит, мало у нас доверия и веры. Не унывайте, это только врагу на руку, сомнения и унылый дух. Держитесь Иисуса, Он не возложит больше, чем можем нести. Наш Иисус сказал, что Он с нами до скончания века, только бы мы остались Ему верны до конца. Не огорчайте Его сомнениями. Пусть нас укрепляет Слово Его. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Иова 5:17-18. Людмила Бунг. Благодарю за 2 номера, которые мне прислали, и этим письмом хочу возобновить подписку для дорогих мне братьев и сестер, а также для родных моих детей в Казахстане. Прервалась подписка из-за того, что дети хотели переехать. Прошу также выписать для их маленькой общины забытый алтарь. Пусть он будет для них как помощь. Елена Круг. Хочу выразить благодарность семье Егору и Фриде Е. Это наши бывшие соседи. Мы не теряем с ними связь. Они регулярно выписывают нам газету «Забытый алтарь». Помогают нам и морально. Мой муж прикован к постели уже 5 лет, а сын совсем оглох, больной. Они по телефону справляются о нашем положении. Мои больные с нетерпением ждут «Забытый алтарь», где освещается житье-бытье людей, живущих в разных странах. Надежда К.

оправдывает справки медицинские и, как правило, справку из христианской общины. Иногда фотографию семейную, пишет о своем бедственном положении, нужны деньги на лечение ему, жене, детям. Обратиться больше не к кому. Вы моя последняя надежда. Опубликуйте мое письмо. Лечусь нетрадиционными методами. Один курс стоит $600 США. Пишет, что уже лечился, стало лучше. Нужны деньги на новые курсы нетрадиционной медицины. После первых же писем мы постарались дать адрес Анатолия Маслова тем из наших читателей, которые звонят нам в редакцию и предлагают помощь. Помочь духовной литературой, послать посылку неимущим с вещами и продуктами. Анатолию пошли посылки. Но тон рассылаемых им писем не изменился. Снова последняя надежда, снова не к кому обратиться, снова уже знакомые копии справок из поликлиники и церкви. Даже то, что жена приболела по-женски, а ребенок подпростыл, тут же нашло отражение в очередных письмах-криках о помощи. Письмо Анатолия Маслова было опубликовано одним из христианских изданий в Германии, не нашим, с довольно большим тиражом. Зная добросердечие христиан, представляем, сколько посылок, писем, да и денег ушло в Украину для немощного Анатолия. Но тон и характер писем снова не изменился. «Приветствую вас всех, работников забытого алтаря», пишет нам сестра Анна Ше из Кирхдорфа. «Второй год пишет мне этот брат из Украины. По мере сил помогают в Кирхдорфе Анатолию и его семье, но теперь он уже просит инвалидную коляску непростую, а электрическую. Простая его не устраивает. Узнали мы в редакции, что получил Анатолий и электрическую коляску, такую, какая не каждому инвалиду здесь на Западе по карману. Несколько тысяч стоит. Но и это не помогло Анатолию. Вскрывая редакционную почту, мы время от времени снова встречаем уже знакомые конверты от него. Обращает внимание то, что в этих многочисленных обращениях под копирку нет ни одного слова благодарности за уже присланное. Снова крики, крики о помощи. «Вам знакома такая фамилия Маслов?» спрашивает меня главный редактор одной из христианских газет из Америки в нашем телефонном разговоре. Он просто завалил нас письмами о помощи. Пишет и в редакцию, и в церкви американские. Конечно, знакома эта фамилия, вынуждена была ответить я. В свое время связывались мы и с пресвитером церкви, справки из которой так многочисленно дублирует Анатолий Маслов. Ответил нам брат-пресвитер, объяснил ситуацию, увещевали Анатолия братья из церкви. Но снова шлет Анатолий свои крики в редакцию, рассылает письма под копирку читателям, пишет в другие христианские организации, миссии, издания. Как поступать нам в таких случаях, не знаю. Давайте подумаем все вместе. Ведь вы, читатели алтаря, наша семья, христианская, дружная. Давайте попросим мудрости у Господа, чтобы, не обижая, урезонить тех, кто из своей принадлежности к христианской семье, из своей физической немощи, из своей беды, давно уже сделал неиссякаемый источник дохода. Должны ли мы и здесь оставаться добрыми самарянами, или стоит говорить в таких ситуациях свое спокойное, но решительное «нет»? Помогите нам разобраться. Очень ждем ваших писем. Галина Вольф. Фамилию мы изменили. А на столе в редакции новое письмо. Дорогие братья и сестры, помогите мне немного средствами на лекарства и лечение сифилиса и других болезней. Лекарства очень дорогие, а также очень нуждаюсь. В витаминах для спорта, меде, барсучьем жире. Нужны кроссовки.

или туфли 42-го размера кожаные, черного цвета, носки, трусы, станок для бритья фирмы «Джилет» кассетный, мыло хорошее для лица, большое махровое полотенце, банные тапочки 42-го размера, спортивный костюм, рост 175, крем для бритья пенный фирмы «Джилет», крем-лосьон после бритья «Джилет», шампунь от перхоти, наручные часы механические, кипятильник, библию, кепку-блезер черную, размер 58, ремень черный кожаный, дезодорант сухой All Spice или Rexona, зубную пасту, бленд Амед 7 или Colgate Total 12, крем для ног, крем для лица и шеи, крем от морщин, щипчики для ногтей, блокнот, хороший, кожаный, для записей, продукты, чай, кофе. Мне 30 лет, я круглый сирота, обратиться больше не к кому. Даю адрес, куда вы можете выслать свою помощь и денежные переводы. Евгений, тюрьма, Житомирская область, Украина. От редакции. Вот и еще один крик о помощи. Теперь из тюрьмы. Что будем делать, дорогие читатели?

Международная газета об Израиле накануне. Высылаю вам свое стихотворение, навеянное строчкой «Сердца их, соединенные в любви» Колоссянам 2:2. Поэтому и стихотворение называется «Соединенные любовью». Нас, разных, Бог соединил, как композитор ноты в песне, и в нас желание вложил трудиться в Царстве Божьем вместе. Пусть не похожие все мы, но на пути к воротам рая друг другу очень мы нужны, один другого дополняя. Теперь по жизни мы идем, сродненные Христовой кровью, объединенные крестом, соединенные любовью. Сергей Потапов, Барнаул.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.net.

Когда буря в душе и томит сердце грусть, на святую Голгофу взгляни. На страдальца на ней, на пронзенную грудь Сына Божия средь шумной толпы. На страдальца на ней, на пронзенную грудь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в сегодняшнем выпуске передачи «По страницам Библии». И от сердца желаем вам благословения при размышлении над Божьими истинами. Открываем мы программу словами Библии из первого псалма. «Блажен, то есть счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет».

0: Произошло это в первой четверти прошлого столетия в Соединенных Штатах Северной Америки. Один старый индеец зашел в поселение белых попросить себе пищи. С жадностью ел этот человек поданный ему хлеб. Пока он утолял голод, принявший его белый обратил внимание на маленький мешочек, висевший на шее индейца, и спросил: «Что там?» Тот ответил, что это какой-то талисман, данный ему в молодости. Раскрыв мешочек, индеец вынул из него сильно выцветшую и лоснившуюся от пота бумагу и подал ее хозяину. Оказалось, что эта бумага была отпускным билетом армии Соединенных Штатов, дававшей право на приличную пенсию и, в общем, на безбедное существование. Подписан был билет лично генералом Вашингтоном. В течение нескольких десятков лет носил при себе индеец документ, который был бы сразу же принят к исполнению, если бы он представил его властям. А вместо этого бродил индеец нищий от селения к селению, прося милостыню.
1: Дорогие друзья, сколько христиан в наше время, подобно этому старому индейцу, проводит жизнь в духовной нищете, чувствуя себя несчастными и жалкими. Правда, они имеют дома у себя Библию, но не подозревают о скрытых в ней духовных богатствах. Какими они могли быть счастливыми и радостными, если бы ежедневно с молитвою вникали бы в истины Библии и применяли бы обетование Божие в своей жизни? Псалмопевец Давид в одном из своих псалмов выражает свое восхищение по поводу Слова Божьего в таких словах: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль».

0: Тема сегодняшней беседы – духовный рост. Проведет беседу Иван Иванович Винс.
1: Представьте себе, вы встречаете своего издалека приехавшего старого друга с семьей. Разговор завели о детях. Как же они за эти годы изменились, замечаете вы. Тот мальчуган, который еще совсем недавно на своем детском велосипеде гонял по тротуару и сломанной штахетиной сбивал только что распустившиеся на клумбе цветы, теперь стал взрослым мужчиной. Его глубокий и в то же время совсем не строгий взгляд выражает спокойствие и доверие. Что можно было бы сказать о нашем духовном возрасте, мой дорогой слушатель? Произошли ли некоторые изменения в вашей жизни? Могут ли окружающие вас люди заметить в вас возмужание? Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 13 главе 11 стихом следующее. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Никто не родился взрослым на землю. Даже самые сильные и знаменитые люди были в свое время детьми. Павел в этом стихе выделяет некоторые особенности своего детства, желая показать то, что ему пришлось оставить, с чем пришлось бороться с приходом зрелого возраста. Во-первых, мы видим речь младенца. Детскую речь. Детская речь обычно необдумана, что на уме, то на языке. Апостол Яков, обращаясь к верующим, то же самое замечает и у взрослых. «Язык, — говорит он, — никто не может обуздать, то есть удержать под необходимым контролем». Дорогой радиослушатель, ведь правда, зачастую трудно сдержать язык за зубами. Так и хочется сказать «необдуманное». Не вовремя сказанное слово характеризует нашу незрелость. «Перестань болтать», — говорит мать своему сыну, который после ссоры с соседним мальчиком рассказывает про него одну небылицу за другой. Желая показать себя с хорошей стороны, ребенок, к удивлению, очень способен прибавлять, разукрашивать происшедший случай. Как мы высказываемся о тех, которые нам не совсем по душе, с которыми мы не понимаемся? Вы, наверное, слышали подобное выражение, как следующее. «А я думаю, что он, наверное, участвовал даже в том или в другом мероприятии». Или другое. «Я слышал, он такой-сякой, и вообще это похоже на него». Характеризуя или просто говоря о других, мы не имеем права спекулировать догадками в нашу пользу. Это лишь только характеризует нашу духовную незрелость. Ведь мы в этом случае не лучше детей. В детской речи часто наблюдается проявление чувств. Или он со слезами, всхлипывая, рассказывает случай, или же в большом восторге восклицает о своем достижении. Нет уравновешенности, как признака зрелости. Итак, мой слушатель, могут ли окружающие вас люди по вашей речи, по вашему поведению определить зрелый возраст христианина? Могут ли знавшие и слушавшие вас раньше сказать: «Да, он возмужал, стал просто взрослым, воздержанным человеком»? В послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью». То есть наша речь всегда должна излучать любовь, сочувствие и в то же время доверие и силу. Осуждая в своих разговорах других, в нас нет той благодати, о которой пишет апостол Павел. Мы в таком случае еще не познали полноту благости и милосердия Божия. Ведя пустые, бессмысленные разговоры, мы не в состоянии быть солью земли и светом в этом темном мире. Мой дорогой радиослушатель, анализируя свои разговоры, можете ли вы видеть в себе изменения, то есть возраст? «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил». по-младенчески мыслил, детский ум, мысли, что они собой представляют? Детский ум ограничен отсутствием всевозможных информаций. Горит, например, на столе свечка. Глазки ребенка засверкали. Наблюдая за легко колеблющимся огненным язычком, он протягивает свою ручонку и обжигает пальчик. Не всегда при повторении подобного случая ребенок учитывает проделанный опыт. Дорогой слушатель, вы, например, сделали ошибку. Это не страшно. Их делают взрослые, как и дети. Ну а вот если повторится подобный случай, учтете ли вы урок прошлого или нет? Можете ли вы сказать: «Да, ошибся, но на ошибках учится, в следующий раз постараюсь учесть»? Жаль, что часто вместо признания своей ошибки мы оправдываем или всячески пытаемся скрыть, замазать случившееся. Таким образом, мы не обогатим свои умственные знания и мыслим по-младенчески. К тому, что ребенок не способен определять опасность в окружающей среде, он также страдает недостатком информации о своей личности, о своих способностях. Если вы попросите 3-летнего мальчика спеть песню, он, может, споет вам свою любимую, несмотря на некрасивый голос и неспособность самостоятельно вести мелодию. Лишь после, ставший взрослым, он на ту же просьбу скажет вам: «Извините, я не имею этой музыкальной способности». Видите ли, мы, взрослые, не должны прекращать изучать себя, свои способности, характерные черты. К Тимофею апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Ребенку свойственно переоценивать свои возможности. Моисей в свое время после египетского образования думал: «Ну, теперь я смогу освободить народ мой». Просчитался, переоценил свои возможности. Еще 40 лет в пустыне, и лишь только тогда Бог нашел в Моисее зрелого, способного на великий труд человека. Библия учит нас не думать о себе высоко. Ребенок, например, думает о себе, что он всегда прав. И так, как он это хочет, так оно и должно быть. Дорогой слушатель, можете ли вы сказать с апостолом Павлом вместе: «Как стал мужем, оставил то младенческое»? Вы теперь не обязательно должны воевать до последнего за свое право, даже в том случае, если вы уверены в своей правоте. Теперь, возмужав, вы свободны от той угнетающей мысли, что все должно быть по-вашему, так как вы этого себе представляете. Зрелость делает человека способным, красивым и пригодным для служения Богу. Еще одно отрицательное свойство детей – это наклонность к ссорам. Дорогой слушатель, если вы имеете удовольствие в разногласиях, ссорах и охотно спорите, то это ничто иное, как признак вашей незрелости. Вам может неприятно слышать такую оценку относительно вашего духовного возраста. Но ведь, увидев свое положение сегодня, вы еще можете исправиться. В физической жизни этот процесс возраста происходит натурально, на протяжении многих лет. В духовной же жизни возмужание, то есть зрелый возраст, не приходит сам собой. Таким образом, многие остаются и в преклонных своих годах детьми. Что же необходимо для духовного возраста? Во-первых, Павел говорит: «Как стал мужем, то оставил младенческое». Просто-напросто оставить. Оставить необдуманные разговоры, оставить всякие сплетни, вспыльчивость, оставить споры, ссоры и тому подобное. В 14-м псалме мы читаем следующее: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношений на ближнего своего». Соломон говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Соломон говорит: приятная речь – сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Итак, возрастая духовно, мы должны оставить детские привычки и наклонности. Одним из главных факторов нашего возрастания является и желание учиться. Учиться, сосредотачивая себя на нежный голос Духа Святого. Учиться, читая Священное Писание. Учиться от ближнего брата или сестры. Апостол Павел пишет к Ефесянам: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы не были более младенцами, колеблющимися». Кто думает, что ему учиться здесь не у кого, тот глубоко ошибается. Недоброжелание к учебе характеризует нашу незрелость и безответственность. В основном дети рады каждому объявлению: «Урок не состоится, учитель заболел». С каждым годом эта радость постепенно переходит в сожаление о упущенной возможности поучиться. Ценим ли мы эту возможность обучения? Является ли чтение Библии, например, для меня бременем, подобно семилетнему мальчику занятия в школе? Было бы очень печально, если бы родители сказали сыну: «Ну смотри, сам, если хочешь учиться, учись, а если нет, сиди дома или играй на улице, а потом, когда подрастешь, сам поймешь, что без учебы далеко не пройдешь». Ведь это правда, что родители стараются убедить своих детей о необходимости учебы. Да не только убедить, если надо и заставить их учиться. Итак, для нашего возраста процесс обучения необходим, независимо от того, желаем ли мы этого или не желаем, нравится ли нам это или нет. Некоторые не замечают в мире людей, от которых они могли бы учиться. «Смотри, — говорят они, — ведь этот в том деле поступил нехорошо, другой здесь запнулся, один слишком строг, другой слишком распущен, один имеет устарелые взгляды на мир, а другой слишком современен в своих мировоззрениях». В большинстве случаев эти люди замкнуты и угрюмы. Дорогой слушатель, если вы один из таковых, то мне вас очень жаль. Я согласен, вам очень трудно. Не иметь перед собой людей, от которых можно было бы чему научиться, которым можно подражать, значит пренебречь своим развитием, заморозить то, что предопределено к росту и развитию. Вы этим не только наносите ущерб себе лично. Нет, подумайте, пожалуйста, и о тех, которые идут за вами, которые внимательнее, чем вы думаете, наблюдают за вашей жизнью, за вашим ростом. Это одно из самых успешных тактик дьявола – освободить человека от примеров, заслуживающих подражания. Долгое время один из ваших друзей был вам примером. По нему вы равняли свои действия. Но вот он совершил ошибку. И вот днем и ночью перед вашим взором это черное пятно. И оно увеличивается в ваших глазах так, что вы от всей светлой одежды больше ничего не видите и не замечаете, кроме этого темного пятна. Мы ни в коем случае не должны подражать недугам наших примеров, но имеем полное право учиться и на ошибках других. Мой дорогой слушатель, если вы думаете, что вам учиться не у кого, у вас один учитель Иисус Христос, то вы правы, конечно. Мой идеал, мой учитель также Христос Иисус. Но здесь я хочу заметить, что если как человек вы не способны учиться от ближнего брата своего, которого видите, с которым живете, то мы обманываем себя, если говорим «я учусь лишь только непосредственно у Бога, которого не вижу». Дорогой слушатель, в образе христиан Бог расставил по всей земле свет свой. В мире, правда, есть очень много людей, в которых живет Дух Святого Бога. И сказать «мне не у кого учиться» – оскорбление в адрес самого Бога. В конечном итоге Иисус Христос, который о себе сказал «учитесь от меня, ибо я кроток и смирен», был, есть и останется нашим учителем, нашим образом подражания. Дадим же ему место и возможность действовать и преображать нас. «Когда я был младенцем, — пишет апостол Павел, — то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое».

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем очень рады и благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишите нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности с радостью постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201. Я повторяю адрес: ФРГ, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Питерс. Слушайте нас завтра в это же время и на этой же волне в передаче «Источник жизни». До свидания.

Джон Буньян. Духовная война. Глава 4. Эммануил. Царские вожди решили не посылать больше воззваний и попытаться иначе подчинить душу власти царя Шаддая. Они собрали совет, на котором каждый высказал свое мнение. Заключительное слово сказал вождь убеждения. Друзья, во-первых, нам нужно, не прекращая, метать из наших пращей, чтобы держать город в постоянной тревоге. Это помешает лукавому еще больше упрочить свою власть над душой. Во-вторых, мы должны отправить донесение нашему царю Шаддаю о плачевном положении города, умоляя его простить наши неудачи. Нам необходимо просить его даровать нам большую силу убеждения. Кроме того, нам нужно подкрепление с мудрым командующим во главе, дабы не оказались напрасными наши усилия, и город был взят во славу его. Все единодушно поддержали его, и царю Шаддаю было послано следующее послание. Всемилостивый и всеславный царь, владыка и творец души, по твоему повелению мы, не щадя жизни, воевали с дьяволосом. Мы сделали все возможное, чтобы убедить душу покориться твоей власти. Но ни увещевания, ни обещания помилования, ни угрозы и осадные орудия не принесли успеха. Дьяволос, неверие и свободная воля – предводители мятежа и городского восстания. О, царь царей, прости нашу неудачу и даруй нам больше силы и умения для покорения души. Пошли нам военачальника, который бы наставил нас, как действовать для славы Твоей, дабы душа снова полюбила Тебя всем сердцем и устрашилась окончательно.

это послание было послано царю с гонцом по имени «Любовь к человеку». Оно было вручено сыну царя, который взялся передать его самому отцу. Сын прочел написанное, сделал несколько замечаний и передал все Шаддаю. Добрый царь обрадовался этому прошению, тем более, что оно было подано сыном, который говорил о душе с тревогою и любовью. Тогда Шаддай обратился к Эммануилу. «Сын мой возлюбленный, ты знаешь положение, в котором оказалась душа, и то, какие меры к ее вразумлению были предприняты. Итак, сын мой, готовься отправиться под стены души. Ты возьмешь верх над врагом и вернешь мне душу». Эммануил на это ответил: «Я желаю исполнить волю твою, и закон твой у меня в сердце. Давно я ждал этого дня. Даруй же мне ту силу, которую ты в своей премудрости найдешь нужной, и я избавлю душу от дьяволоса и его власти, от которой она погибает. Сердце мое не раз сильно скорбело о злосчастной душе, а ныне оно исполнено надежды. Я счастлив, что избран тобою для спасения души от власти дьяволоса. Я отомщу тем, кто отнял у нас душу и погрузил ее в грех, а ее возвращу в твои руки». Лишь только Эммануил произнес эти слова, как весть о его назначении главнокомандующим облетела окрестности, и многие посчитали за честь записаться под его начало. Гонец сообщил о решении Шаддая в скором времени послать Эммануила с непобедимой и бесчисленной ратью. Вожди восприняли эту весть с неописуемой радостью. Казалось, что вся вселенная ликовала. Дьявол же испугался. Жители же души к этому времени настолько погрязли в грехе, что пропустили это известие мимо ушей. Сам дьявол через своих разведчиков был всегда в курсе того, что происходило при дворе царя Шаддая, и никого на свете не боялся так, как Эммануила, который однажды уже дал ему почувствовать свою силу. В назначенное время Эммануил во главе войска отправился в путь, взяв с собою еще пятерых вождей.

Первый из них был знаменитый вождь Вера. Цвет стяга войска был красный, и нес его знаменосец обетования. На гербе белый агнец и золотой щит. Под началом Веры находилось 10 тысяч воинов. Второй, Надежда, был столь же знаменитым вождем. Стяг был голубого цвета. Его нес ожидание. На гербе сверкали 3 золотых якоря. И под его началом было 10 тысяч воинов. Третий, храбрый вождь, Любовь. Стяг войска был зеленого цвета, а имя знаменосца – Милосердие. На гербе были изображены сердце и 3 ногих сирот, прижатых к сердцу. Под началом вождя находилось 10 тысяч воинов. Четвертый вождь – Безгрешность. Стяг войска имел белый цвет, а на гербе светились 3 золотых голубя. Знаменосца звали Незлобивый. Пятый вождь – Терпение. Его знаменосец по имени Долготерпеливый нес стяг черного цвета. А на гербе были нарисованы 3 стрелы, пронзившие золотое сердце. Вождь Вера шел со своим войском первым, а пред ним ехал в колеснице Эммануил. Его оружие было из чистого золота и сверкало, как солнце. Доспехи вождей его сияли, словно звезды на небе. Тараны, пращи, пушки – все необходимое для штурма души было при войске. Наконец, они подошли к городу и станом расположились у стен души. Все 4 вождя армии Шаддая, осады которой не имели успеха, явились для доклада главнокомандующему Эммануилу. Совет вождей постановил объединить обе армии. Когда ветераны увидели, какое сильное подкрепление прибыло к ним на помощь, они приветствовали его столь восторженно, что дьявол пришел в неописуемый ужас. Эммануил приказал войску окружить город со всех сторон, чтобы душа поняла, что положение ее безвыходно. Возле города были насыпаны 2 высокие горы – гора Милость справа и гора Правосудия слева. Сооружены были также вал Истина, форпост без греха, на которых были установлены метательные орудия. У ворот Слух была устроена насыпь. Когда горожане увидели все эти приготовления, орудия, сооружения и огромное воинство, окружившее душу плотным кольцом, они поняли, что невозможно даже представить себе, что ждет их в случае поражения. Затем Эммануил велел поднять между орудиями, поставленными на горе Милость, белое знамя. Этим он хотел дать понять душе, что, во-первых, он милостив к ней в случае ее обращения, а во-вторых, если ему придется применить силу, то в этом виновато их упорство. И вот белое знамя с изображением 3 золотых голубей развивалось целых 2 дня, чтобы дать жителям время обдумать их положение и выработать возможный план действий. Но они, по-видимому, не обратили на него внимания и не дали ответа Эммануилу. Тогда по его приказанию на горе Правосудия был вывешен стяг пурпурного цвета. Знамя войска под командованием вождя по имени Суд, на гербе которого была изображена раскаленная печь, развивалась перед стенами города в течение нескольких дней. Но и на него жители не обратили никакого внимания. Наконец, Эммануил приказал вывесить черное знамя, знамя войска,
под предводительством Ванаргеса. На гербе этого войска были видны три сверкающие молнии. Но даже это знамя и этот герб не заставили жителей города одуматься. Когда Эммануил убедился в том, что ни милость, ни грозность суда не затронули души, он возмутился духом и сказал: «Столь непонятное поведение жителей города происходит, очевидно, из-за неопытности в деле ведения военных переговоров, а не по причине ненависти к нам осажденных. И потому следует еще раз объяснить городу, что его ждет, если я начну войну против моего врага, дьяволоса». Вот и послал он слух своих к жителям города для истолкования им значения вывешенных знамен. Кроме того, душе была предложена альтернатива – либо благодать и милость, либо суд и казнь. Ворота города в то время были заперты на двойные замки, и перед ними выставлен усиленный караул. Дьявол всеми силами старался поддерживать в городе боевой дух. Жители города ответили посланцам Эммануила так: «Великий вождь, ты прислал своих гонцов к нам с предложением выбора. Хотим ли мы принять твою милость или подпасть под суд? По нашим законам мы не можем дать ответ без воли нашего царя, ибо сами не имеем права ни объявлять войны, ни заключать мира. Но мы попросим его самого дать тебе ответ». Когда Эммануил услышал эти слова, он сильно воскорбел сердцем. Он понял, в каком рабстве у дьяволоса находится ныне Божье творение. Между тем жители отправились к царю и передали ему свою просьбу. Дьяволос сначала отказывался идти и приказал им не сдаваться, но внутренне чувствовал немалую робость и боялся встречи с Эммануилом. Вскоре, однако, он объявил, что сам лично пойдет на переговоры с противником, и направился к воротам уста, где на языке совсем непонятным для жителей начал так: «О великий Эммануил, Господь всего мира! Я знаю, что ты сын великого Шаддая. Зачем ты пришел сюда мучить и изгонять меня из моих владений? Ты сам знаешь, что душа принадлежит мне. Во-первых, потому, что я ее покорил. А разве добыча может быть отнята у победителя? Во-вторых, душа моя еще и потому, что она сама пожелала мне покориться. Она отворила мне ворота, она присягала мне в верности и открыто признала меня своим царем. Она отдала мне и свой неприступный замок, передала в мои руки всю свою военную силу. Кроме того, этот город отказался от тебя. Он отменил твои законы, сбросил твои изображения, отверг твое имя и все, что от тебя. Вместо этого он принял мои законы, вывесил мое изображение, признал мое имя и все, что от меня. Спроси своих вождей, и они тебе скажут, что в испытаниях душа доказала мне свою верность, любовь и преданность. Твой адрес высказывались лишь презрение и ненависть и раздражительность. Ты святой и правый, и неправды творить не можешь. Поэтому прошу тебя, удались от меня и оставь мне мою добычу, принадлежащую мне по праву». Эта речь
была произнесена дьяволосом на своеобразном наречии, понятном лишь посвященным. Жители же души не разобрали в ней ни слова. Они не поняли, как унижался дьяволос перед Эммануилом. Ведь они все время думали, что он имеет несокрушимую власть и силу,

берешь за собой право и, мало того, законное владеть ею, когда всем известно, что ты вошел в ворота города обманом и ложью. Ты оклеветал отца моего, его законы и обманул душу. Ты уверяешь, что жители признали тебя своим царем, начальником и законным владыкой, но и этого ты добился лишь лукавством своим. И если ложь, коварство и лицемерие имели хождение при дворе моего отца, где ты будешь судим, то я бы признал тебя законным властелином души. Но, увы, это хищнический захват. И я могу сказать, что ты не говоришь ни слова истины. Ты оклеветал и опорочил моего отца и представил его обманщиком. А что ты ответишь на то, что сознательно исказил ясный смысл его закона? Вправе ли ты был погубить чистоту души? Разве ты не подкупил ее, пообещав всевозможные блага за преступление царского закона, хотя и знал по собственному опыту, что своим возмущением она закрывает себе дорогу к вечной жизни? Ты осмелился уничтожить изображение отца моего и заменить своим гнусный обольститель. Ты настроил жителей против мысли об избавлении и возмутил их против посланников царя, исказив их слова, дабы жители души и помыслить не могли о возвращении к законному царю своему. Я пришел воздать тебе за зло, сделанное тобой душе, и за те слова, которыми ты заставил ее хулить святое имя отца моего. С тебя, князь ада и тьмы, потребую я отчет за все это. Что до меня, дьяволос, то я законной властью вырываю из твоих рук душу. Она моя. Душа — творение отца моего, и ему она принадлежит. Только лжец может осмелиться утверждать противоположное. Душа — собственность моего отца, но он отдал ее мне, единородному сыну своему, и в ней вся моя любовь и радость. Она моя еще и потому, что я дорого заплатил за нее. Когда душа согрешила, а по неизменному закону отца наказание за грех — смерть, я предложил себя ответчиком за нее и решил принять смерть ради ее спасения. Отец дал на то свое согласие. И я пришел по повелению отца избавить душу от твоей власти, и я избавлю ее. Да будет же безумному городу сему, а также тебе, источнику всякого обмана, известно, что я пришел сюда по воле отца моего. А теперь, продолжил Эммануил, я хочу сказать несколько слов и самому городу. Но лишь только до жителей города донеслись эти слова, как ворота заперли еще плотнее и усилили караул. Тем не менее, Эммануил сказал: «О несчастная душа, я сожалею о тебе.

Присягала, от меня отвернулась. Бедная душа, что сотворю тебе? Сокрушить ли тебя в прах или обратить тебя в незабвенный памятник моего милосердия? Слушай меня, о душа, внимай моим словам,

Вся сила моя направлена не на то, чтобы причинить тебе зло, а на уничтожение врага твоего. Я должен изгнать его, и настанет день, когда враг будет в оковах.

ты, народ мой, возрадуешься тому. Конечно, я мог бы оставить тебя на погибель и удалиться, но ты мне дорога, и я обещал отцу моему избавить тебя от дьяволоса. Отныне я начну войну против врага твоего, и ты должна слышать и видеть ее. Он тебя покорил коварством и поселился у тебя, а я изобличу его и изгоню его вон. Слова мои истины, я властен спасти тебя и избавить от руки искусителя. Эта речь была обращена к городу, но ни единого слова не долетело до слуха горожан. Ворота слуг были плотно заперты, а строгий караул не разрешал жителям даже подходить к ним. Увы, в таком слепом рабстве душа жила с тех пор, как добровольно

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: И начал говорить им притчами.
5: Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших.
4: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
4: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
5: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
4: Они принесли. Тогда говорит им:
5: «Чье это изображение и надпись?»
4: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
4: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».
4: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
4: Иисус отвечал ему:
5: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет.
4: Книжник сказал ему:
8: хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв.
4: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
5: недалеко ты от Царствия Божия.
4: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
5: как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?
4: И множество народа слушало его с услаждением, и говорил им в учении своем:
5: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение.
4: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
5: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое.
3: Глава 13.
4: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: учитель, посмотри, какие камни и какие здания.
4: Иисус сказал ему в ответ:
5: видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне.
4: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?
4: Отвечая им, Иисус начал говорить:
5: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
4: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
11: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
4: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
12: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
4: И роптали на нее, но Иисус сказал:
5: «Оставьте ее! Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
4: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
9: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
4: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
5: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
4: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
5: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
4: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
9: «Не я ли?»
4: И другой:
10: «Не я ли?»
4: Он же сказал им в ответ:
5: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
4: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
5: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
4: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
5: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
4: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
5: «Все вы соблазнитеся мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
4: Петр сказал ему:
10: «Если все соблазнятся, но не я».
4: И говорит ему Иисус:
5: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
4: Но он еще с большим усилием говорил:
10: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
4: Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
5: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
4: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
5: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
4: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
5: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты».
4: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
5: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
4: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
5: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
4: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
12: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
4: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
12: «Рави! Рави!»
4: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
5: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
4: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
13: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
4: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса:
11: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
4: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
11: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
4: Иисус сказал:
5: «Я. и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
4: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
11: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
4: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
14: «Кролики!»
4: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
15: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
4: Но он отрекся, сказав:
10: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
4: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
15: «Этот из них».
4: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
16: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
4: Он же начал клясться и божиться:
10: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
4: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
5: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
4: И начал плакать.
15: Глава 15.
4: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
17: «Ты царь иудейский?»
4: Он же сказал ему в ответ:
5: «Ты говоришь».
4: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
17: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
4: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
17: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
4: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти, но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
17: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
4: Они опять закричали:
18: «Распни его!»
4: Пилат сказал им:
17: «Какое же зло сделал он!»
4: Но они еще сильнее закричали:
18: «Распни его!»
4: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и с плеч шатерновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
18: «Радуйся, царь иудейский!»
4: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
19: «И к злодеям причтем».
4: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
20: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
4: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
21: «Других спасал, а себя не может спасти».
0: Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем.
4: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
21: «Элои, Элои, лама савахфани!»
4: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
22: «Вот, Илью зовет!»
4: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
23: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его!»
4: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
24: «Истинно человек сей был Сын Божий!»
4: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Над линией горизонта в Иерусалиме возвышается конусообразная черная крыша Успенского монастыря. Она расположена на горе Сион, с которой в Библии связано много событий и высказываний. Монастырь носит название Успенского, потому что, хотя об этом и не сказано в Библии, согласно древней традиции, смерть настигла Марию, Матерь Иисуса, именно здесь. А вот уже о том, что происходило в трапезной, расположенной рядом, речь идет во всех четырех Евангелиях. Зал Тайной Вечери находится на том месте, где, по предположениям, Иисус вкушал пасхальную трапезу вместе со своими учениками. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Марка вместе с доктором МакГи. Текст его лекции, посвященной событиям первой половины 14 главы этого Евангелия, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами изучаем Евангелие от Марка, и сегодня нам предстоит приступить к разбору самой длинной, 14 главы этого Евангелия. Эта глава насыщена действием. Здесь описываются все события последнего дня Иисуса на этой земле. Теперь ему настало время быть преданным в руки недругов. Земное служение Иисуса завершается исполнением пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он, как овца, веден был на заклание». Однако, читая эту главу, помните, что он сам отдается в руки своих врагов, вверяя себе воле своего небесного Отца. Сейчас мы уже вплотную подошли к событиям крестной смерти Иисуса. И сердце любого верующего должно застывать в благоговейном трепете, ибо человеческий разум не в силах постичь и осознать полностью все то, через что пришлось пройти нашему Спасителю. Помните, как во время свадьбы в Кане Галилейской он сказал своей матери: «Еще не пришел час мой». Так вот, друзья, сейчас его час пришел. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи этой главы. «Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Праздник Пасхи приходился на 4-й день месяца Ниссана, 1-го месяца иудейского календаря, который соответствует нашему апрелю. Постановление относительно празднования Пасхи мы находим в книге Левит в 23 главе в 5 стихе. «В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня». Сразу за Пасхой наступал другой праздник, праздник опресноков, который начинался в 15-й день того же месяца и продолжался в течение 7 следующих дней, как сказано в книге Левит в 23 главе в 6 стихе. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу, 7 дней ешьте опресноки». Как мы видим, здесь представители религиозной верхушки Израиля решили на время праздника оставить Иисуса в покое, а схватить и предать его смерти в конце пасхальной недели, когда народ будет расходиться из Иерусалима по домам. Дело в том, что они боялись народного возмущения. И это было оправдано, поскольку многие из тех, кто пришел в Иерусалим только на время праздников, симпатизировали Иисусу, ибо были свидетелями чудес нашего Господа, когда Тот кормил и исцелял народ. Эти люди могли не допустить произвола первосвященников. Далее в 3 стихе мы читаем описание замечательного события – помазания Иисуса. Кстати сказать, лишь Иоанн в своем Евангелии в 12 главе в 3 стихе сообщает нам, что этой женщиной была Мария, сестра Марфы и Лазаря. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. В первом стихе мы прочитали, что все это происходило за 2 дня до начала Пасхи. Сходное упоминание мы находим и у Матфея. Однако Иоанн в своем Евангелии в 12 главе в 1 стихе сообщает, что это событие произошло за 6 дней до начала праздника Пасхи. Спрашивается, не могли ли Марк и Матфей ошибиться? Нет, друзья, мы с вами должны помнить, что ни Матфей, ни Марк не ставят перед собой цели дать описание всех событий служения Иисуса в точной хронологической последовательности. По всей видимости, в данном случае они сознательно приводят эту чудесную и трогательную сцену рядом с черным поступком Иуды Искариота, как бы подчеркивая яркий контраст между светом и тьмой. Вот почему описание этих двух событий следует в этих Евангелиях вместе. Но вот как отреагировали на поступок Марии ученики нашего Господа, стихи 4 и 5. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что именно Иуда Искариот начал первым возмущаться поступком Марии, а остальные ученики лишь присоединились к нему. Однако его упрек, что благовоние можно было бы использовать для помощи нищим, это не более чем лицемерное ханжество, которое скрывало лишь его истинное желание. Иуде очень хотелось использовать эти средства для своих целей. Печально признавать, друзья, но в наши дни мы встречаемся с подобным отношением и среди христианских работников. Далее. 6 и 7 стихи. «Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Если бы их желание помочь бедным было искренним, они могли бы найти множество способов воплотить его. Бедные и нищие – это характерный признак всего нашего времени. Нищета будет существовать всегда, доколе не придет Иисус. Надо сказать, что эта современная идея, будто с помощью благотворительности можно победить нищету, совершенно ошибочна. Дело в том, что преодолеть нищету – общество сможет только если устранит причины, которые к ней приводят. Читаем 8 и 9 стихи. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Мария сделала для Господа то, что могла. Собственно, только этого и требует от людей Бог. Здесь также важно отметить одну существенную деталь. Дело в том, что Мария с сердцем предчувствовала приближение грядущих событий, в то время как даже апостолы пребывали в неведении. Своим замечательным поступком она приготовила тело Господа к погребению. Только подумайте об этом, друзья мои. Никто из апостолов ничего не почувствовал, а она все поняла и дала понять Иисусу, что знает о его грядущих испытаниях. Сейчас, когда над ним уже сгустились тучи предстоящей смерти, с ним рядом был человек, который все понял. Эта чудесная история о том, что сделала Мария, известна практически во всем мире. Сам Господь сказал, что «где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И действительно, мы говорим о том, что она сделала и по сей день. Также на основании этого отрывка я бы хотел извлечь один важный духовный урок. Мы настолько часто слышим эту историю, что просто забываем о ее значении. Мария отдала Иисусу то, что могла, то, что у нее было. Хотя истинная стоимость этого благовония была весьма высока, приблизительно годовой заработок крестьянина, я не думаю, что цена имеет большое значение. Важно то, что она сделала это ради Иисуса. И нам с вами следует учиться у Марии делать для Господа то, что в наших силах. В нашей жизни это может означать что угодно – помощь бедным или какие-то иные дела во имя нашего Спасителя. Главное, чтобы мы что-нибудь делали. Также обратите внимание, друзья, что сразу же после этого чудесного и светлого поступка Марии мы читаем о грязном предательстве Иуды Искариота. 10 и 11 стихи. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». Изначально Иуда планировал дождаться удобного момента, чтобы предать Господа. Однако от Иоанна мы узнаем, что сам Господь начал провоцировать Иуду на его действия. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 27 стихе, мы читаем, что «тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее». Я думаю, услышав это, Иуда спешно бросился к фарисеям со словами «Торопитесь, наш заговор раскрыт, сам Иисус сказал мне об этом». Наверное, он задумал уйти из города. Именно поэтому первосвященники, не дожидаясь окончания праздника, посылают солдат схватить Господа. Однако Марк в своем Евангелии не сообщает нам об этих деталях. И мы читаем далее, как Господь и остальные ученики готовятся к Пасхе. 12 стих. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Традиционно во время пасхальной трапезы евреи ели опресноки, то есть пресный хлеб. Причем далее, в течение всей недели после Пасхи, на стол подавался только пресный хлеб. На этот счет в книге Исход в 12 главе, в стихах с 14 по 20, даются строгие постановления. «Мне довелось побывать в Израиле как раз во время Пасхи. При этом всю неделю нас в гостинице кормили пресным хлебом. И могу сказать, друзья, что подобная еда очень быстро надоедает. То есть вся остальная еда была вкусной. То есть, но всю неделю этот пресный хлеб есть было сущим мучением». Здесь мы видим, что ученики очень скрупулезно следуют букве закона Моисея. Они хотят подготовить пасхальный стол, строго действуя по иудейским канонам. Поэтому они спрашивают Иисуса, где им приготовить Пасху. Однако при этом им невдомек, что через несколько часов исполнится основное предназначение Пасхи, исполнится ее смысл. Далее стихи с 13 и по 16. «И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того, «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Сходную ситуацию мы уже встречали в 11 главе, когда Иисус послал своих учеников привести ослика, на котором ему предстояло въехать в Иерусалим. Тогда ученики пошли, и все оказалось именно так, как им обещал учитель. Я полагаю, что в обоих случаях обо всем было условлено заранее. Несмотря на то, что имя хозяина дома нам не сообщается, нет сомнений, что он был последователем Иисуса. Также нет оснований сомневаться, что между ним и Господом существовала предварительная договоренность, что он с учениками воспользуется гостеприимством этого человека во время Пасхи. Вполне возможно, что ранее этот самый человек пришел к Иисусу и предложил ему свой дом. В этом мире, друзья мои, есть много вещей, которые мы можем сделать для нашего Господа. И здесь мы видим очень хороший пример. «И Он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Обратите внимание, что комната уже была подготовлена. Так что это еще раз подтверждает, что у хозяина существовала предварительная договоренность с Иисусом. Также заметьте, что во время трапезы Иисуса с учениками хозяина с ними не было. Однако я не думаю, что хозяина следует обвинять в том, что он не омыл ноги своим гостям. Дело в том, что это был момент, когда Господь хотел остаться со своими учениками наедине. Он сам указал на это в 14 стихе, говоря: «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Вот почему хозяин как бы остался в стороне. 17 стих. «Когда настал вечер, он приходит с 12-ю». Празднование Пасхи начиналось с заходом солнца. И, вероятно, Иисус с учениками пришли в этот дом как раз, когда начали сгущаться сумерки. Далее мы читаем, как он вкушал Пасху со своими учениками. Обратите внимание, что это происходило в теплой или, как мы бы сказали сегодня, неформальной обстановке. А мы в наших церквях имеем тенденцию превращать причастие в очень торжественное и формальное богослужение. Стихи с 18 по 21. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня“. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: „Не я ли?“ И другой: „Не я ли?“» Я уверен, друзья, что каждый из учеников прекрасно осознавал в своем сердце, что он способен предать Господа. И если вы в своей христианской жизни еще не поняли, что вы очень далеки от совершенства, что вы лишь несчастный грешник, и что вы тоже можете отвернуться от Господа, это значит, вам еще предстоит очень много узнать о себе. К сожалению, в современной церкви мы найдем немало людей, которые просто не осознают, что они грешники, что на самом деле их ждет вечная погибель. А также в церкви есть много истинных христиан, которые, к сожалению, не осознают, что и они могут отвернуться от Бога. Я думаю, друзья, что каждый из нас мог бы спросить Иисуса: «Не я ли, Господи?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».

обряд причастия. Тем самым Господь как бы воздвиг себе памятник. И хотя этот памятник был сделан не из бронзы или мрамора, а из обычных хлеба и вина, он оказался куда долговечнее иных монументов. Причастие основывается на древней иудейской традиции праздника Пасхи. Однако, если Пасха указывала на грядущего пасхального агнца, то вечеря Господня, причастие, напоминает людям о смерти этого агнца. Стихи с 22 по 26. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Во время иудейской пасхальной трапезы чаша передавалась по кругу 7 раз. И каждый раз, передавая чашу, евреи пели один из псалмов славословия. Это псалмы со 110 по 117 в нашей Библии. По всей видимости, именно на 7-й раз Господь установил для своих учеников обряд причастия. В наши дни причастие как бы указывает на то, что Господь сделал для нас на кресте почти 2000 лет назад. Традиция иудейской Пасхи как бы указывала на грядущие события, на приход Господа в этот мир. Из книги пророка Иезекииля мы узнаем, что в 1000-летнем царстве Пасха будет возрождена вновь. Я полагаю, что во время 1000-летнего царства Пасха будет напоминать людям о первом приходе Господа на эту землю. И именно тогда Пасха обретет свой истинный смысл, как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Пасха наша Христос заклан за нас». Далее Иисус начинает предостерегать своих учеников о событиях, которые вот-вот должны были наступить, стихи с 27 по 31. «И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в ту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Мы видим, что первым ему начал клясться в верности Симон Петр. Он не мог смириться с подобной правдой, даже если она исходила от самого Господа. Не сомневаюсь, что Петр говорил все это совершенно искренне. Дело в том, что Петр просто не знал своей истинной слабости. В этом, надо сказать, кроется проблема многих из нас. Мы с вами не знаем своих собственных слабых сторон. Но самое главное здесь – это то, что Иисус дает понять Петру и остальным ученикам, что Он будет с ними, несмотря ни на что. И мы с вами, друзья, должны осознавать, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни точно так же, как Он был тогда со своим оступившимся учеником Петром. На этом мы закончим сегодня. В следующий раз, друзья, мы продолжим изучение 14 главы Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
0: Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Марат Низамутдинов.
4: Здравствуйте, меня зовут Марат, мне 30 лет.
3: Марат из Московской церкви. Радостная весть. Я знаю, что Марат очень гордится своим отчеством. Он Марат Салимович. Что это означает, твое отчество?
4: Ну, царь Салима. Салим – это в переводе мир, покой, радость. Это полный мир, полное устройство от Бога. Поэтому...
3: Я поздравляю тебя, Марат, но на самом деле он очень молод, и мы будем обращаться к нему просто Марат. Марат, расскажи нам немного о себе.
4: Ну, я рос, вырос, родился в Казани, в простой татарской семье. У меня родители татары и бабушка татарка пыталась меня учить в мусульманскую веру, наставлять, заставляла там молитвы повторять различные, учить. И до какого-то момента времени я это делал, но потом у меня негатив был к бабушке, негатив по поводу того, что как она относилась к моей маме, как они вообще общались, и поэтому это дело я забросил.
3: Ты смотрел на ее поступки, да, и ее убеждения не показались тебе убедительными?
4: Ну, нет, я просто не видел в этом смысла. Мой отец, он страдал алкоголизмом, и поэтому... Очень часто был в нетрезвом состоянии, у нас постоянно были в семье какие-то передряги, ругательства, различные скандалы. И, ну, жизнь была такой, можно сказать, тяжелой. Мы жили в своем доме сначала до третьего класса, и я учился там в школе, даже тянул на отличника. Но у нас дом был такой под снос, поэтому мы переехали, нам дали другую квартиру. Переехав туда, смена обстановки, смена всего, как бы повлияло очень на мою жизнь. Были новые друзья, новые знакомства. И чтобы какой-то авторитет, ну, проявить себя, показать, чтобы меня приняли в компанию, мне приходилось... различным образом проявлять себя, драться, то есть, ну, как-то воровать, самоутверждаться, делать все то, чтобы меня принимали, чтобы меня также уважали, чтобы быть на равном со всеми. Потому что все, с кем я дружил, были старше меня, и лишь один человек был мой сверстник, а остальные все старше меня возрастом. Поэтому мне приходилось тяжело, чтобы за всеми угнаться. Но мне нравилось со старшими, потому что со своими ровесниками я не находил общего языка, мне было неинтересно с ними разговаривать, общаться, потому что, ну, какие-то детские увлечения у них все, ну, мне это было неинтересно.
3: Тебе нужны были авторитеты?
4: Мне нужны были авторитеты, мне нужен был опыт тех людей, которые через что-то прошли, как-то уже более-менее в этой жизни становились, какие-то правильные взгляды. В 12 лет я вступил в группировку, и через эту группировку как бы выявились мои такие лидерские качества, проявились, меня сделали авторитетом, я делал все необходимое для того, чтобы поддерживать этот авторитет, чтобы действительно жить по-правильному, как считалось, на улице. Потому что, ну, когда мне было 13 лет, мой отец скончался, у него был рак пищевода, и он умер на моих глазах буквально за пару месяцев, он высох, и, ну, это 90-е года, это тяжелое время, мама тоже, ее сократили с работы, и ей пришлось устроиться на работу в больницу, она работала сутками, и поэтому мы практически с ней не виделись, и я жил, рос, воспитывался улицей, уличными законами, уличными правилами, сам добывал себе и пропитание, и проживание, и, то есть, ну, как-то свободно себя чувствовал. Брат к тому времени, у меня старший брат, на 5 лет старше меня, он женился и жил с женой отдельно у них, поэтому я был предоставлен сам себе и воспитывался улицей. Постоянно были выборы, ну, сделать что-то как-то, чтобы тебя увидели, чтобы тебя заметили, или оставаться в стороне. И уже к 8 классу меня вызывали на суд в райисполком, на комиссию по делам несовершеннолетних. Ну, там отовсюду были и думали, переводить меня в спецучилище или нет на дальнейшее обучение. В оконцовке мне поставили условие, чтобы я пошел работать. Брат у меня к тому времени работал в сапожной мастерской, и меня, по милости, взяли туда, и я там начал спиваться. И, ну, я недолго там проработал, в оконцовке я пьяный, испортил очень там какие-то дорогие туфли, меня из-за этого оттуда попросили, ну, и как бы у меня был только этот предлог, то есть, ну, как бы, чтобы мне не работать там. И вот после этого случая у меня тоже очень длительное время я не работал, жил, ну, как, то, что добуду, то добуду, то есть, ну, занимался рэкетом, вымогательством, очень много людей. Мне этого хватало, я, в принципе, жил, особых таких нужд не испытывал, когда что-то нужно было, я...
3: Тебя все устраивало в той жизни?
4: Тогда? Нет, у меня был уже внутренний как-то... После смерти отца мне как-то уже безразличие, уже не было никаких целеустремленностей.
3: Почему?
4: Никаких...
3: Как-то подействовало на тебя эта смерть? Отец пил в доме, было неспокойно, и все же это подействовало на тебя как-то?
4: На меня подействовало... Нет, на меня подействовала смерть моего друга, который в параллельном классе со мной учился, и его убили, ну, поиздевались над ним очень сильно, и весной его нашли, отел его зимой избили, а весной только нашли. Ну,
3: то есть тебе пришлось увидеть смерти?
4: Я увидел смерть и понял то, что в любой момент я могу тоже так же закончить свою жизнь. Я много кому перешел дорогу, и к тому времени очень многие также искали меня, хотели избавиться от меня. Я много был в бегах, много... Бедокурил, различных вещей делал.
3: Марат, не было времени подумать о том, как можно изменить жизнь? Или потребности не было еще на то время?
4: Не было...
3: Или понимания не было, что ее можно изменить?
4: Не было понимания и не было, то есть, ну, действительно, осознания, в чем ее менять, как, в какое русло направить.
3: И зачем?
4: Да, зачем, для чего. Потому что я на тот момент не делал себе никаких целей, я жил как жил, зарабатывал себе авторитет, имя сначала, ну, как говорится, ты работаешь для имени, зарабатываешь это имя. А потом имя работает на тебя. То есть я определенного статуса, определенного имени добился. Многие знали, уважали. У меня был стимул. И главное, чтобы не ты знал, а тебя, чтобы знали, действительно.
3: И
4: я...
3: к этому времени тебя уже многие знали.
4: Меня многие знали. Ну, из уважения, страх был. То есть, ну, потому что я был очень дерзким. И не было никаких у меня... тормозов, если меня несло, так тогда да, это
3: было тяжело.
4: Я понимаю,
3: лишиться этого авторитета было очень сложно, тем более нечем было на то время заменить это. Ничего достойного не было другого, да?
4: Ну да, я жил в группировке, то есть, ну, как бы, и поэтому с волками жить, с поволчьи выть, и по-другому я просто не знал, как можно жить даже, то есть, ну, не видел примеров, не было вокруг, ну, не видел понимания, как это можно осуществить. Но расплата пришла, долго ждать не пришлось, потому что уже в 15 лет меня первый раз посадили в тюрьму. Я полгода просидел в тюрьме на малолетке, и для меня это было дико, потому что перед тем, как попасть на саму малолетку, я просидел 2 недели, по ошибке меня забросили, а я уже, ну, крупный выглядел, как взрослый в то время. Меня посадили в карантин общего режима, и там я был 2 недели, и как раз с моим подельником. Ну, я думаю, то, что это администрация там специально так сделала, чтобы как-то выяснить, кто там с нами был. Ну, вот эти 2 недели провел я там, и, ну, действительно, увидел порядок, спокойствие, там за каждое слово ответ. Когда же я попал на малолетку, там это было дико ужасно, потому что никто не давал отчета своим действиям, словам, неслось все, что можно там.
3: В общем, ничего общего не было с тем, пришлось, как ты представлял, да, себе эту крутую жизнь, да?
4: Пришлось там драться, там, чтобы показать себя, проявить себя опять. Ну, опять у меня был выбор, либо я смирялся, либо, ну, я не хотел смиряться с этим положением, потому что мое имя уже, которое, ну, многие знали, как бы не давало мне, как бы оно обязывало меня к тому, чтобы я дальше шел и показывал, что я...
3: И какой выбор ты тогда сделал?
4: Что я крутой, что я что-то из себя представляю, поэтому я сделал выбор идти наперекосяк всему и всем против администрации. И вот, до суда я просидел 1,5 года, и на суде мне дали 3 года отсрочки приговора, и меня освободили. У меня к тому времени в тюрьме очень загнили ноги, меня положили в больницу. После больницы я вышел, уезжал в деревню, жил какое-то время, потом приехал, и пришла инспектор по делам несовершеннолетних и сказала, что у меня 2 нарушения, что я не вставал на учет, и она меня все равно посадит. Ну, я разозлился и спустил ее с лестницы. И
3: то после... есть это было время твоей отсрочки, в которой,
4: да,
3: можно было либо исправиться,
4: да,
3: либо...
4: То есть мне давали эти 3 года испытательного срока, и, ну, как я себя буду вести, смотрели за мной. После этого я понял то, что они меня спокойно не дадут, и решил поехать в бега, в Москву. У меня был знакомый, и мы собрались с ним ехать в Москву на автобусе.
3: Марат,
4: с базара.
3: Мы сейчас ненадолго прервемся. Я бы хотела, чтобы наши слушатели услышали песню, и мы вернемся сейчас к разговору, к нашему. Какую бы ты хотел песню? Какую,
4: да, я
3: прозвучало?
4: Бы очень хотел услышать песню. Это «Мои друзья», казанская группа «По скриптум». «Мы все равны» называется.
3: Хорошо. Сейчас прозвучит песня «Мы все равны».

0: Напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, и сегодня у нас в гостях Марат Низамутдинов. Марат, ты сделал свой выбор, то время, которое тебе дали, может быть, для исправления, ты его использовал так, как ты считал нужным, ты решил отправиться в Москву.
1: Да, до Москвы я не добрался, на базаре у меня получился курьез, там также...
0: Еще дома.
1: В Казани, да, и я еще перед отъездом, хотя уже взяли билеты на автобус, оставили у знакомых коммерсанток свои одежду, документы, и нам устроили там проводы, наши знакомые, друзья, мы выпили изрядно, и получилось так, то, что мы потерялись с товарищем, с которым должны были ехать. Я пошел его искать, и по ходу действий пока искал. Один человек, похожий сзади, я подошел, ему по плечу стукнул. Оказался не он. Он начал что-то огрызаться, на меня говорить. Ну, мне пришлось утихомирить его через силу. Я его нокаутировал. И получилось так, то, что у него там в руках были какие-то часы, деньги, кошелек, и я это забрал у него. И пошел дальше искать своего приятеля, потому что уже скоро надо было ехать на автобусе. Но не прошло и минут 20, меня тут задержали сотрудники, и тот, которого я положил, на меня показал пальцем. Но к тому времени я уже... Еще выпил и что-то начал драться с сотрудниками. В итоге меня увезли в УВД.
0: И я так понимаю, что испытательный срок твой на этом закончился.
1: Да, и там опять у меня прям, ну, прошло определенное испытание. В итоге меня увезли в тюрьму. И было очень тяжело осознать то, что, ну, вот так практически ни за что опять придется сидеть. Вот, меня посадили и дали срок 4,5. Я был еще малолеткой, но меня придержали на тюрьме и на малолетнюю колонию не увезли, а дождались совершеннолетия, 18-летие моего, оно настало, и меня повезли в колонию в городе Менделеевске, ИК-10. Она была такой тогда страшной, я уже знал, что она из себя представляет, что меня ждет. И опять я стоял перед выбором. Ехав в Столыпине, мы сговорились, то, что не будем подписывать заявление, что не будем сотрудничать с администрацией, пойдем в разрез с ней. И вот, приехав туда, нас привезли этап, 36 человек, и из этих 36 человек... Я и еще один человек, который не договаривался с нами, чтобы не подписывать заявление, не подписали это заявление, за что нас очень тяжело избивали. К тому времени у меня и так был уже ушиб почек, ну, в группировках, в драках я получил эту травму. А к тому времени меня начали избивать еще больше, и у меня получилось опущение почек. И там каждые 2 часа нас выводили, били в течение 3 суток. Я...
0: Тебе пришлось подписать или ты
1: так? Я не подписал это заявление, не стал сотрудничать с администрацией никоим образом. Наоборот, я еще больше озлобился, и мне было это неприятно. И после этого я выбрал свой путь, выбрал жизнь, блатной жизнью. Мне была известна уже не понаслышку воровская идея, и много друзей, знакомых, которые мне рассказывали о том, что она из себя представляет. Я читал различные воровские прогоны, и мне казалось, что это правильно и справедливо. Хотя сейчас я понимаю то, что это детский сад, и, ну, этим жить не стоит.
0: Мама в то время в твоей жизни как-то присутствовала?
1: Да, мне очень тяжело было разлука. У мамы не было особо финансов приезжать ко мне. И, ну, приезжали ребята со свободы, поддерживали. Ну, маму привозили несколько раз. Но я в то время шел в разрез с администрацией, постоянно находился в ШИЗО, в изоляторах, находился в ПТК, ну...
0: Знаешь, сейчас как-то, может быть, даже не с высоты уже своей веры, убеждения, а с высоты своего возраста. Ты можешь понять сейчас, против чего ты так бунтовал? Вот все, что ты рассказываешь, ты в состоянии постоянного бунта был.
1: Это внутренний бунт, внутреннее несогласие с тем, кто я есть в жизни, какой ячейки, где я родился, как жил.
0: Ты не мог себя найти, ты не мог понять,
1: я
0: кто
1: не мог,
0: ты и для чего.
1: Не мог понять вообще, то есть, ну, зачем мне становиться винтиком в этой жизни, я хотел как-то выделяться. жить припеваючи, но получалось совсем по-другому. И я искал справедливости, искал действительно, чтобы было все правильно. Поэтому страдал за свои идеи, убеждения, чтобы меня там не заставляли, не чморили, потому что личность тогда очень сильно унижалась, психологическое очень сильное воздействие и физическое, постоянные изоляторы, постоянные буры.
0: И неужели в эту тюрьму никакой луч не проник? Неужели ничего не было такого положительного, на что бы можно было как-то?
1: Положительное случилось после того, когда я заболел туберкулезом, и меня увозили с колонии 47 килограмм при моем росте 1,90 м. Это было что-то, потому что когда я приехал год и 3 месяца до этого, ну, то есть я пробыл в колонии, я приехал 94 килограмма, то есть ровно половину своего веса я оставил там и очень много здоровья потратил.
0: И заболел туберкулезом?
1: Я заболел туберкулезом, меня привезли в межобластную больницу МОП при колонии второй в Казани. Поместили в тубонар, и у меня был сложный процесс, у меня была открытая форма, я подхватил чужую палочку, и мне было тяжело. Очень тяжело, я через силу заставлял себя есть, ну, думал выдержать на одной злости, на чифере злости, как говорилось тогда. И вот тогда я встретился первый раз с верующими евангельскими христианами, которые, вопреки всему, вопреки тому, что у нас открытые формы туберкулеза, да, от нас бегали врачи там в повязках марлевых, они спокойно приходили 2 раза в неделю, во вторник, в четверг, и говорили с нами, общались с нами. Это был 97-й год, и я помню то, что они говорили о Христе, и я постоянно задавал различные каверзные вопросы, чтобы потом один на один вывести, и какие-то личные интересы присылали, чтобы передали что-то друзьям на свободе. Но они мне сразу сказали то, что друзьям ничто передавать не будем, а родственникам, родным передадим. И они передавали моей маме, приезжали к ней, то есть все необходимое, что мне нужно было, она привозила. И у меня было уважение к этим людям за то, что они действительно не боялись, приходили спокойно, общались с нами, пили чай. И за то, что они за что не брались, они делали, то есть отвечали за свои слова. Это мне, во мне вызвало уважение к ним.
0: Это весь свой срок отбывал или в связи с болезнью тебя отпустили домой?
1: Нет, я отбывал весь свой срок, 4,5 года до звонка, потому что мои прошлые убеждения, понимание, то, что я как бы не принимал условно-досрочные всякие.
0: И когда ты вышел на свободу? Эти слова, действия верующих как-то отозвались в твоей жизни?
1: Нет, или... после этого я, отбывая срок, я как бы приехал опять в колонию, и, ну да, я задумывался после этих слов о смысле жизни, для чего вообще живу. А приехав в колонию, старые друзья, знакомства, все это как-то померкло, опять закрутилось, завертелось, и в итоге...
0: Расскажи, что было, когда ты закончил уже свою отсидку, ты уже вышел из тюрьмы, и дальше как пошла твоя жизнь? Сколько ты на свободе был? Это была единственная твоя отсидка или нет?
1: Нет, у меня была вторая отсидка. Я освободился и 100 дней пробыл на свободе. Сразу же, когда я освободился, вокруг меня...
0: 100 дней на
1: да,
0: свободе?
1: Да, вокруг меня собралась молодежь. У нас было принято, меня как бы... подогревали, поддерживали, ну, мы также продолжали различные действия, и оперативники знали и видели, то есть, ну, уже милиция следила за мной и вызвали меня, когда я становился на учет, сказали, вот тебе кучка дел, выбирай, по которому из них сядешь. Я же сказал то, что освободился, чтобы ложиться лечиться, восстановить здоровье, то есть жить нормальной
0: жизнью.
1: А ты представлял
0: себе какую-то моральную опасность? Почему они хотели... Ты влиял как-то,
1: да,
0: на этих людей?
1: Да, потому что молодежь уже к тому времени... Некоторые ходили под распиской за кражи из квартир, там еще различные действия. Поэтому я очень негативно воздействовал на них и... показывал, то есть, ну, вот тот тюремный опыт, вот этот институт, который я прошел, как обходить различные препятствия, то есть, я научился неправильным вещам, и это я воплощал через них уже не своими руками практически, а все через них делал.
0: То есть, в этих 100 дней
1: Да, вот в эти 100 дней у меня опять произошел курьез. Я пришлось лечь в больницу, а там филиал от колонии, в принципе, все знакомые практически. Опять я как-то вот эти душевные пустоту хотел залить, много пил, курил.
0: Слушай, такое впечатление, что даже тебе некуда было деться просто от этих эксцессов, да? Даже в больнице.
1: Я был в замкнутом кругу, и из этого круга я не мог вырваться, потому что, ну, все было очень много завязано на мне, очень много держалось.
0: Хорошо, то, что
1: я
0: ты
1: очень
0: слышал,
1: и знал.
0: А то, что ты от верующих слышал, никак в твоей жизни не аукалось, никак оно не откликалось.
1: На тот момент нет. На тот момент нет, потому что я постоянно был в наркотическом каком-то опьянении, либо пьяный, либо уколотый, либо обкуренный, поэтому у меня это не... Ну, ничто не пробуждалось, не откликалось, и мне было, ну, уже без разницы.
0: Понимаю,
1: я поставил крест на свою жизнь, то есть уже не видел никакого продолжения, понимал то, что...
0: И второй срок не замедлил, да?
1: Да, через эти 100 дней меня посадили опять, и я понял то, что придется сесть, и, ну, человек, который, через которого меня посадили, тоже был завязан, но его, в принципе, и вынудили на то, чтобы... Вот сделать так, подставить меня, написать заявление и посадить. Вот, поэтому меня вновь посадили, вновь разлука, тяжесть, гнет. Но я уже понял то, что я навряд ли выживу, и это мой последний срок. Но я пытался на злости, писал во все инстанции только для того, чтобы мне
0: скостили срок. Ты считал, что с тобой несправедливо поступают?
1: Ну, во многом, да, я как бы думал, что несправедливо. И был один такой момент, то, что вышла амнистия, и я как туберкулезник должен был выйти по этой амнистии, но я поехал в свой суд, а парень, его уже осудили, поехал в Верховный суд на кассационную жалобу, разбор, его уже осудили, дали 5,5 особого. И получилось так, то, что в моем районном суде мне дали доп. Расследование и переделали на третью часть, чтобы меня не освобождать по амнистии. А того парня освободили по амнистии с Верховного суда, и я считал, что это несправедливо, писал прокурору по надзору, еще в различные инстанции. Но это никак не подействовало. В оконцовке я очень долго затяжные суды у меня были, менял следователей. Вот.
0: И что ты сейчас думаешь о том,
1: сейчас,
0: вот, что тебя не освободили тогда?
1: Сейчас я вижу в этом
0: что
1: руку
0: это
1: Божию, потому что через год, без одного дня, год этого парня опять посадили, которого освобождали по амнистии, и у него был турбо-ВИЧ, он был уже зараженным СПИДом, болел СПИДом, и я понимал то, что если бы меня освободили, меня бы... Или убили бы, или бы я тоже так же был больным СПИДом.
0: То есть ты вновь бы неправильно использовал бы эту свободу.
1: Да, этот был турбо-ВИЧ.
0: Ну что, я убеждена в том, что пути Господа совершенны, и что в отношении тебя у него тоже не было ошибки. И мы еще раз прервемся на музыкальную паузу. И, как я понимаю, ты очень любишь сейчас христианскую музыку, знаешь ее, и, может быть, ты хотел бы еще что-нибудь попросить, чтобы прозвучало в эфире.
1: Да, я очень-очень хочу также нашу казанскую группу, группа «Краеугольный камень», и песня называется «Опускаясь на колени». Она отражает вот, ну, как бы то, что у меня в душе, и я думаю, послушав ее, вы поймете многое, примете.
0: С большой радостью мы все послушаем песню
1: «Опускаясь на колени».

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Марат Низамутдинов. Марат, настолько сложная судьба и настолько много всего негативного, что я просто с нетерпением ожидаю. Были ли какие-нибудь перемены в твоей жизни в дальнейшем?
1: Да, у меня произошла очень сильная перемена, и я благодарен тем братьям, вот, которые приходили в Тубанар в 97 году в городе Казани при исправительной колонии номер 2, и я хочу, чтобы, если кто-то слышит, откликнулись, чтобы как-то встретиться, увидеться. Я сейчас в христианском центре, церковь «Радостная весть» на Намёткина, 15, город в городе Москвы. И вот, если кто-то будет как-то что-то проездом, хоть весточку услышать, узнать, потому что мне, я очень ценю и хочу поблагодарить тех братьев, которые там были в то время, которые приходили. Я благодарю за то, что они посеяли это семя, и вот теперь оно проросло, и я служу и приношу плоды во славу Божию.
0: Марат, а как это было в дальнейшем, когда ты освободился? Как ты или в церковь попал, или с верующими? Как
1: в дальнейшем вот это семя проросло. Я опять, меня посадили, и опять попал в ту же колонию для больных, туберкулезную колонию номер 1 в городе Нижнекамске. И будучи там уже в третий раз, у меня была апатия, я не хотел ни видеть, ни слышать никого, у меня все раздражало, и я ругался, кидался, когда там кто-то пытался ко мне подойти, там что-то залезть в душу или еще что-то. К тому времени я уже определенного авторитета достиг. Ну, сидя в тюрьме, я смотрел за камерой, также отвечал за больничный корпус, в больничном корпусе отвечал за изолятор, и меня многие знали, уважали, боялись, поэтому, будучи в колонии, меня пытались позвать опять в семью, первую пятерку там блатных, но так как у меня вторая группа инвалидности, и я должен был быть в другом бараке от них, я сказал то, что я буду отдельно жить, но как бы с ними продолжать общаться. И вот, в один прекрасный момент, когда я там был, я встретился с одним верующим евангельским, и он также был авторитетом, также был смотрящим, но он все это оставил и стал молиться, ходить в молитвенную комнату. Его звали Михаил, и он действительно, общаясь с ним, мне было интересно общаться с ним. Мне было действительно интересно узнать, почему он все это оставил, что его подвигнуло, почему вот действительно он решил изменить так круто свою жизнь. И он делился со мной, и общаясь с ним, я не чувствовал никакого раздражения, мне было интересно с ним. Он также мне благовествовал, говорил об Иисусе Христе, о его жертве, о том, что он умер за нас, о том, что он воскрес на третий день, этим самым показав, что мы воскреснем. И мне было интересно, как мы можем воскреснуть. Я не понимал этого. Он мне различные книги давал. Я пытался их читать, да, пытался думать, что там написано, но читая их, мне сразу нападал глубокий сон. Я засыпал. И когда я сказал о том, что происходит, то, что вот меня повергает сон, когда я читаю эти книги, он мне сказал: «А ты попробуй помолись, скажи Господу, вот открой мне, что ты хочешь сказать». И он сказал, что они будут также за меня молиться. Ну, я решил попробовать. Я почитал, ну, промолился перед тем, как читать. Сказал: «Господи, вот открой, что ты хочешь сказать». И он начал обличать мое сердце в том, в чем я жил неправильно. И я начал сожалеть, раскаиваться в том, что я начал так жить. И в эту ночь я начал молиться, раскаиваться, вспоминать все грехи, которые я совершил. Бог меня поместил на секунду, на мгновение, показал, куда я иду. Это ужасное место, меня, ну, это я не знаю, как назвать, страх был за то, что я действительно делал, страх за то, что и вот эта тьма жуткое, то есть, ну, не было никакого просвета, и прообраз такой, да, змея, пожирающая сама себя, и не было никакого выхода, и это продолжалось бесконечно. И я сказал: «Я не хочу туда». И я начал молиться, и я сказал: «Господи, прости меня за все мои согрешения». И молился, чтобы он меня очистил от всякой зла, от всякой нечистоты. Хотя умом еще до конца не понимая, чего прошу у нашего любящего Бога. И вот, в оконцовке под утро мне удалось заснуть, я пару часов кеморнул, и когда меня будили, чтобы идти на проверку, я по привычке хотел прикурить сигарету и пойти, но у меня, еще не открыв глаза толком, когда я прикуривал, у меня начался такой кашель, я думал, что выплюну легкие. И на тот момент у меня уже было очень много заболеваний, и я знал то, что у меня было понимание, что Бог меня освободил от курева. Я сразу сказал: «Господи, спасибо». И: «Господи, прости, у меня все перемешалось, это…»
0: Ты испугался или не хотелось?
1: Мне не хотелось, наоборот, он избавил меня от этого. И я все, что были, запасы сигарет, я сломал, выбросил на глазах у всех, на меня смотрели как на дикого. И в этот же день, общаясь с человеком, слово «матом» у меня не открывался рот сказать. И те слова, которые мне говорил Михаил, они как раз всплыли, то, что из одного источника не может течь и сладкая, и горькая вода одновременно.
0: То есть те малые крохи, которые ты узнал от Михаила из Библии, они стали тут же действовать.
1: Да, и также слова, то, что теми же устами мы не сможем прославлять Бога и проклинать Его творение. И я понял то, что Бог меня также освободил от всего этого. Я также Его благодарил, славил, просил прощения за то, что это было в моей жизни. После этого я решил поститься, так же, как Иисус 40 дней. Хотя мне все говорили то, что при туберкулезе нельзя голодать. Но я сказал, что я это делаю ради Господа. Хотя перед этим по Малахову занимались лечебным голоданием мои знакомые. И вот двое из них умерли, третий, не знаю, его увезли, и не было никаких известий.
0: Какая цель твоего поста была? Ты уже конкретно чего-то хотел?
1: Я хотел, чтобы, как Иисус, постился 40 дней, действительно, чтобы мне идти и служить также людям, чтобы Он меня напитал. И Он мне в это время давал и радость, и жажду, и силы. Он мне дал жажду читать Его Слово, узнавать Его волю. Я читал энциклопедии, читал Библии, словари различные, искал, что Бог говорит, к чему призывает, мне было интересно Его воля, и Он мне открывался через многое, Он меня взял на руки и понес, как младенцы, хотя было очень много нападок.
0: Ты был один там с такими убеждениями или?
1: Поначалу я был один, потому что мне было тяжело оставить свой авторитет, и пойти в молитвенную комнату. После же я понял то, что мне не хватает общения с братьями, и мне необходимо, потому что Михаила к тому времени увезли, и мне нужно было общение с такими же верующими.
0: И, а они там были?
1: Да, была молитвенная комната, слава Богу, я прям благодарен за всех братьев, которые там также были.
0: То есть я скинул этот ложный стыд и примкнул к ним.
1: Да, в оконцовке я оставил все, и мне было не важно, как на меня посмотрят люди, мне было важно, как на меня посмотрит Бог. И я благодарил Бога за то, что Он начал делать в моей жизни.
0: Сколько времени оставалось до конца твоего срока? Вот к этому
1: до
0: времени?
1: Конца срока оставалось 2 года и 8 месяцев.
0: Много еще.
1: Да, оставалось очень много.
0: Как ты провел это время в тюрьме?
1: Через 2 месяца Бог исцелил меня, у меня был туберкулез, у меня был гепатит БЦ, у меня было опущение почек. Также начинался туберкулез почек и туберкулез глаза. Были дыры в легких с 5-копеечной монеты. Мне должны были давать инвалидность. И врачи ставили диагноз, то, что осталось 1-1.5 года от силы мне жить. Но по милости Божией я был исцелен, и Бог мне дал новую жизнь, новое здоровье,
0: полностью
1: возрождение.
0: Полностью был исцелен от
1: всех
0: болезней.
1: Да, у меня было остаточное явление, сейчас же недавно я опять обследовался. И да, это было в 2001 году, и я получил вот это действительно освобождение от Бога. И будучи в тюрьме, я познал, что я свободен. Свободен от рабства греха, свободен от всяких зависимостей, свободен от мнения людей. Я свободен жить для Господа, славить Его, благодарить, радоваться. И та внутренняя пустота, она была заполнена Богом. Бог особенным образом действовал в моей жизни. И
0: это было сильное переживание.
1: Это было чудесное переживание, и я до сих пор радуюсь и благодарю Бога, потому что сказано, кому много прощено, тот больше благодарен. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал и делает в моей жизни, потому что он продолжает делать, творить те же чудеса, которые творил 2000 лет назад. Я знаю много, многих людей, которые исцелились от ВИЧ-инфекции, которые также исцелились от туберкулеза. Поэтому я знаю, что для Бога нет ничего невозможного, я благодарю Его.
0: Вы исцелились от своих болезней без медикаментов именно там, в тюрьме?
1: Там, в тюрьме, лечения. Уже на тот момент у меня не было поддержки со свободы, помимо того, что мама там какие-то крохи собирала. Да, я же не мог принимать те препараты, которые мне там давали, потому что у меня была поражена печень и почки. Поэтому у меня не было никаких медикаментозных лечений, и мне должны были делать инвалидность, и сказали то, что я не буду долго жить. А Бог меня сверхъестественным образом исцелил, и я очень благодарен Ему.
0: Как ты Ему ответил?
1: Меня увезли в здоровую колонию после этого, и Бог дал мне дар благовествования. Я хожу, я письмо людям, я делюсь с людьми с тем, что сделал во мне Бог, тем, что Он может сделать. И многие люди задумались реально о смысле жизни и пришли, прославили Бога как Спасителя, узнали, что Он действительно любящий и заботливый Отец. Сейчас на свободе мне также Бог дал возможность служить здесь, вот. Меня призвали сюда, в Москву, Бог положил на сердце это бремя, чтобы общаться здесь и нести благую весть в Москве.
0: То есть ты не случайно попал в миссионерскую церковь? Это именно
1: Нет.
0: твое предназначение от Бога?
1: Бог мне знаешь? Положил это на сердце, и я знал, что по исполнению 30 лет я так же, как Иисус, должен буду идти, оставив все и служить. Хотя в Казани у меня есть квартира, работа, друзья, знакомые, но Бог положил на сердце, чтобы я был здесь. Я оставил это, приехал сюда. И здесь занимаюсь благовестием. Я ответственный в церкви за благовестие, за молитву. Мы занимаемся с братьями также, чтобы еще больше людей приходило к Богу. И у нас есть видение, чтобы на каждой станции метро была церковь. Мы молимся за это, чтобы еще больше людей узнавали Бога, Иисуса Христа, принимали Его как Спасителя. Тем более сейчас вот мы хотим сделать евангелизационную программу, показ фильма «Иисус». После у нас будет проходить курс «Альфа», «Альфа-курс». «Альфа» – это начало, первая греческая буква в алфавите. И это действительно очень на многих повлияло, этот курс действительно многих привел к Богу, показал, какой Бог, что Он делает в нашей жизни, для чего Он нас создал. Поэтому всех, кто, у кого будет возможность изучать «Альфа-курс», я приглашаю также в христианский центр на Намёткино, 15, приходите, здесь будет замечательное общение, угощение и видео обучение. Также мы в простой обстановке будем делиться, у кого какие-то вопросы, у кого какие-то непонимания, будем общаться.
0: Марат, ты сказал о себе, что ты письмо Христово, а я немного цитирую Библию, добавлю всеми читаемое. Что бы ты сейчас хотел сказать тем людям, которые находятся или в застенках тюрьмы, или в застенках греха? Что бы ты им хотел пожелать, сказать?
1: Я понимаю всех, кто сейчас находится вот в застенках. Я знаю, что сейчас очень тяжелое положение, тем более там. И помогаю в тюремном

0: И Он хочет также, чтобы мы все примирились с Ним, чтобы мы также получили новую жизнь. И, будучи несвободным, получили свободу. Потому что я эту свободу обрел именно там. И Бог меня чудесным образом избавил от рабства греха, исцелил от всех моих недугов и дал мне видение и мечту, и цель в жизни, к которой я сейчас стремлю, воплощаю, чтобы еще больше расширялось Царствие Божие, чтобы еще больше людей приходило к Богу. Поэтому
1: Марат,
0: я благодарю
1: огромное
0: Бога.
1: Тебе спасибо, я бы с тобой говорила еще, и может быть, это произойдет, и мы еще пригласим тебя в нашу студию. А сейчас я хочу, чтобы ты попросил какую-нибудь еще песню, чтобы прозвучала ту, которую ты любишь, которую бы ты хотел, чтобы услышали другие.
0: Да, мне очень понравилась песня. Мы также ее сами подбирали и пели еще в колонии. «Вдоль по Виа Долороса». «Виа Долороса» — это та улица, по которой Иисус Христос снес крест. Эта песня также отражение жизни Христа и то, что Он сделал для нас и за нас. Спасибо.
1: Наша передача подошла к концу, и прежде чем прозвучит песня, я хочу вам напомнить, что в эфире была программа «Выбор», и в гостях у нас был Марат Низамутдинов. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь.
0: Спасибо всем за внимание. Если кому-то интересно, я буду рад пообщаться письменно или еще как-то. То есть, у кого будет возможность приехать сюда, в Москву, христианский центр, буду рад, действительно, помочь. Адрес: улица Наметкина, дом 15, это район Новых Черемушек, напротив здания «Газпрома». И я хочу, чтобы действительно эта передача также была откликом в ваших сердцах, чтобы ваши сердца были открыты для Бога, чтобы еще больше и сильнее славить того, кто нас создал, того, кто нас призывает к себе, того, кто действительно дает нам все новое. Только Иисус Христос. До свидания с Господом всем.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 7. Сыновья Иссахара: Фуа, Фола, Иашуф и Шимрон. Четверо. Сыновья Фолы: Узи, Рефаия, и Иериил, и Ахмай, и Ивсам, и Самуил. Главные в поколениях Фалы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в дни Давида было 22 600. Сын Узия, Израхия. А сыновья Израхии: Михаил, Овадия, Иоиль и Ишия. Пятеро. Все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готового к сражению войска 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил трое. Сыновья Белы: Ецбон, Узи, Узиил, и Еремов, и Ири. Пятеро. Главы поколений. Люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елеоенай, Омри, Еремов, Авия, Анафов и Алимеф. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20 200. Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные. 17 200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира. Хушим, сын Ахера. Сыновья Нефалима: Иахциил, Гуни, Иецер и Шилем, дети Валлы. Сыновья Манассии: Асраил, которого родила наложница его Арамеянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его — Улам и Рекем. Сын Улама — Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассина. Сестра его — Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были — Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема — Шутелах и Берет, сын его, и Фахав, сын его, и Елеада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер, и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шера. Она построила Беф-Арон нижний и верхний и Узен-Шеру. И Рефай сын его, и Решеф, и Филах сын его, и Фахаи сын его, Леадан сын его, Амиуд сын его, Елишама сын его, Нон сын его, Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов, а со стороны сыновей Манассиных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира, Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Серах. Сыновья Берии, Хевер и Малхиил, отец Берзаифа. Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета, Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера, Ахи, Рога, Ихуба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шамма, Шелша, Ифран и Беэра. Сыновья Ефера, Ефуни, Фиспа и Ара. Сыновья Уллы, Арах, Ханиил, Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске для войны по счету 26 тысяч человек. Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Наху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шагараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иовава, Цивию, Мешу, Малхама, Иеуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала, сыновья Елпаала, Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города, и Берия, и Шема. Они были главами поколений жителей Авиалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Завадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Завадия, Мешулам, Хиски, Хевер, Ишмерай, Излия и Иовав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихри, Завдий, Елеанай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ивдия и Фенуил, сыновья Шишака, Шамшерай, Шехария, Афалия, Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шемея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ишбаала. Сын Ионафана – Мерибаал. Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиадду. Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею. Рефайя – сын его. Елиаса – сын его. Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его. Улам, первенец его, второй, и Еуш, третий, Елефелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых, и Манассиных. Уфай, сын Амиуда, сын Амри, сын Имрия, сын Вания. Это сыновья Фареса, сына Иудина. Из сыновей Шилона, Асаия, первенец, и сыновья его. Из сыновей Зары, Иеуил, и братья их, 690. Из сыновей Вениаминовых Салу, сын Мешулама, сын Годавии, сын Гассенуи, и Ивния, сын Иерахама, и Эла, сын Узия, сын Михриева, и Мешулам, сын Шефатии, сына Рагуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоиариф, Иохин, и Азария, сын Хилкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием. И Адаия, сын Иерахама, сын Пашхура, сын Мелхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера. И братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божием. А из левитов Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавин, из сыновей Мерариных. Ивакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа. И Авадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман, и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левииных. Шалум, сын Коре, сын Авиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, кореяне по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финеис, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешеломии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселением своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мира из веществ благовонных. Маттафии из левитов, он первенец Селума Кореянина, верено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сыновей Каафовых, поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Иоанафана – Мериббаал. Мериббаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру. Иаэра родил Алемафа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бенею, Рефаия – сын его, Елиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бахру, Исмаил, Шеария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали, пораженные на горе Гилвуе. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Иоанафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и 3 сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле Филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постили 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву. Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицем Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Евусу. И там были евусеи, жители той земли. И сказали жители Евуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «Кто прежде всех поразит евусеев, тот будет главою и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахмаии, главный из 30. Он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, Ахохиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. 3 сих, главных из 30 вождей, взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти 3 пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее». Вот что сделали 3 этих храбрых. Иавесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех 3. Из 3 он был знатнейшим и был военачальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавциила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навою ткачей. А он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главные из воинов — Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахохитянин, Магарай, нетофатитянин, Хелет, сын Ваны, хетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирафонянин, Хурай, из Нагалегааша, Авиел, из Аравы, Азмавев, бахарумьянин, Елиягба, шаалбонянин, сыновья Гашема, газонитянина, Ионафан, сын Шаге, гараритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Шефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, амонитянин, Нахарай, берофанянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хеттиянин, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерофянин, Шама, и Иеиел, сыновья Хофама, ароерянина, и Едиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, фициянин, Елиел из Махавима, и Еревай, и Иошвия, сыновья Елиама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецуваи. Глава 12. И сии также пришли к Давиду в Секелак, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении, вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи из Гивы, Иезиил и Фелет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмаия, гаваонитянин, храбрый из 30 и начальствовавший на 30, и Еремия, и Вхазиил, и Оханан, и Иозават из Гедеры, Елузай, и Еремов, Веалия, Шемария, Сафатия Харифофянин, Елкана, Ишияху, Азариил, Иоезер, и Иошавам, кореяне, и Иоела, и Завадия, сыновья Иерахама из Гедора, и из Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Авадия, третий Елиаф, четвертый Мишманна, пятый Еремия, шестой Афан, седьмый Елиел, восьмый Иоханан, девятый Елзават, десятый Еремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньший над сотнею, а больший над 1000. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он вступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых, и Иудиных, в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет пророка на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою сын Иессеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет господину своему Саулу». Когда он возвращался в Секилак, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах, Иозават, Иедиаэл, Михаил, Иозават, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных войск, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых 20800 людей мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассиина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сыновей Сахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю, единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, с ними 37000 с щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему. и сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара, гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара, гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 15. И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила, начальника и братьев его, 120 человек. Из сыновей Мерариных, Асаию, начальника и братьев его, 220 человек. Из сыновей Герсоновых, Иоиля, начальника, и братьев его, 130 человек. Из сыновей Елисафановых, Шемаию, начальника, и братьев его, 200. Из сыновей Хевроновых, Елиэла, начальника, и братьев его, 80. Из сыновей Узииловых, Аминадава, начальника, и братьев его, 112. И призвал Давид священников, Садока и Авиафара и левитов, Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиэла и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушайи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иоазиила, Шемирамофа, Иехиила, Умния, Елиава, Ванею, Маасея, Матофию, Елифлеуя, Микнея, Иовед-Едома и Иеиила, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах. А Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея на псалтирях тонким голосом. Маттафия же, Елефлеуй, Микней, Авед-Едом, Иеиил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авед-Едом и Ехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Авед-Едомова весельем. И когда Бог помог левитам нести ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняный ефод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мельхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.

0: В эфире программа «Вечная истина». Кто во Христе, там новое творение, вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Бог дает человеку новые чувства, новые интересы, совершенно новую жизнь. Бог, твердыня моя, совершенны дела Твои, и все пути Твои праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Сегодня мы продолжим изучать места из Библии, где описаны взаимоотношения мужчины и женщины, состоящих в браке. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Сегодня мы продолжим разговор об интимных отношениях, которые, хочу напомнить, Господь сотворил для брака. И прежде чем мы продолжим наш разговор, хочу задать вам вопрос. Откуда вы черпаете информацию о сексуальных отношениях? Конечно же, думая над вопросом, где найти истинную информацию о сексе, нам нужно обращаться к Святому Писанию. Как мы уже упоминали, в 24 главе книги Второзакония, в 5 стихе, говорится о том, что на медовый месяц мужу и жене отводится целый год. А также в 13 главе послания к евреям показано, что секс предназначен не только для воспроизведения. Обратите внимание на отрывок в брачной главе Библии. Я думаю, что этот отрывок является самым прекрасным отрывком в Библии на тему интимности в браке. Иисус ничего не говорил об этом. Павел затронул эту тему, отвечая на письмо, написанное Коринфянам. Брачная, 7 глава в первом послании к Коринфянам, является новым разделом книги. Те, кто изучали Новый Завет, знают об этом. 7 глава начинается словами «А о чем вы писали ко мне?» И затем Павел начинает затрагивать те вопросы, о которых упоминали коринфяне. Брачная глава является великой главой Библии. Вам следует изучить эту главу, и, читая ее, вы должны осознавать, что в этой главе заключается ответ Павла на вопросы коринфян. Павел имел возможность предоставить коринфянам шанс задать ему вопросы. Они задали ему целый ряд вопросов, и ответы на них помещены именно в 7 главе 1 послания к коринфянам. И теперь, прочитав 7 главу 1 послания к коринфянам, вы имеете возможность представить, какие вопросы были заданы коринфянами. 26 стих этой главы может быть добавлен каждому стиху, заключенному в брачной главе Библии. В 26 стихе Павел говорит «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». В чем же заключалась нужда? Очевидно, речь шла о гонениях. В первые 300 лет истории церкви христиане жили под угрозой быть преследованными. И нетрудно понять, что если человека преследуют, если его в результате скармливают львам, в этой ситуации было бы намного легче, если у этого человека не было бы жены и детей. Вы можете все выдержать, но если что-то случится с вашей женой и детьми, это просто невыносимо. Поэтому коринфяне спрашивали Павла именно об этой нужде. Это просматривается через всю главу этой книги. Коринфяне спрашивали Павла, должны ли молодые люди создавать семьи, как это было в нормальные времена. На что Павел ответил, нет. Несколько раз в этой главе он говорит, что по настоящей нужде лучше оставаться одному. Затем коринфяне спросили, если они не создадут семей, должны ли они иметь физические контакты с кем-либо? На что Павел ответил, нет. Если вы не собираетесь жениться, тогда вы не должны быть зажжены страстью. Затем он говорит, что если они не могут себя контролировать, вероятно, он имеет в виду в сексуальном отношении, тогда им лучше жениться. В такой ситуации лучше создать брак, чем сгорать от желания. Но он говорит, что по настоящей нужде лучше будет все-таки не создавать семью,

повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Этот отрывок является великим советом замужним парам относительно их сексуальных отношений. Главным является слово «взаимность», по моему мнению. Главным словом в сексуальной жизни жены и мужа является не то, что правильно или что неправильно, что нормально или что ненормально. Главным является слово «обоюдно» или «взаимно». Что является взаимным? Этот вопрос часто возникает, когда речь идет об интимных отношениях супругов, которые находятся в браке уже долгое время. Является ли что-то неправильным? Я думаю, что ответом будет то, что между мужем и женой не может быть ничего неправильного, если это обоюдно, если это доставляет удовольствие обоим. Люди задавали вопросы о том, что является правильным, а что нет. Но главным словом в ответе на этот вопрос является взаимность, обоюдность. Заметьте, он говорит, что все должно происходить по воле человека. Я думаю, это важно. Он говорит, что это является решением. Брак является решением, а в этой главе Павел говорит о сексуальной стороне брака. Служить другому человеку, доставлять ему удовольствие, как в постели, так и вне ее, является решением. Поймите, то, чему вы научитесь в постели, вы будете применять в своих отношениях. Наше представление о романе является нереальным. Многие говорят «попасть в сети любви» или «влюбиться». Это все равно, что вы идете по дороге и попадаете в сети. Как только вы осознаете, что попали в сети любви, вы сразу начинаете пытаться избавиться от этих сетей. Мне даже трудно вспомнить то количество замужних пар, с которыми я встречался и которые утверждали «мы уже не любим друг друга». Таким образом, в таких отношениях отсутствует надежность и стабильность. На самом деле, любовь – это не сети. Любовь – это серьезное решение, это посвящение другому человеку. Вы принимаете решение, вы посвящаете себя любви к другому человеку, и, конечно же, это относится и к физическим отношениям. Поэтому это свободное решение, оно безусловно. Эти принципы относятся и к замужним парам. Брак не предполагает отстаивание прав друг друга. Обратитесь снова к первому посланию Коринфянам 13 главе с 4 стиха по 7 и примените эти 15 принципов к этой сфере брачных отношений. Я думаю, вы видите, насколько это окажется полезным. Посвящение другому человеку является очень важным. Этот фактор является либо движущей, либо разрушительной силой сексуальных отношений. Если человек всецело посвящен тому, чтобы доставить удовольствие своему партнеру, тогда этот факт является ключом к успеху. Если же этот фактор отсутствует, тогда проявляются проблемы. В этой главе говорится именно об этом. Жена должна стараться удовлетворить мужа, а муж стремится удовлетворить жену. В этом и заключается весь смысл. Я думаю, именно на этом принципе основывается успех сексуальных отношений. В 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел снова дает совет, я имею в виду те стихи, где говорится о физическом единении. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Это должно крепить ваш брак. Мне кажется, в этих стихах подразумевается, что это укрепит и сексуальную жизнь. В Библии Павел и Петр описывают модель брака. Этой моделью является брак между Христом и Церковью. То, как Христос является главой Церкви, и то, как Церковь подчиняется Христу, определяет роли мужа и отца, жены и матери. Но где здесь описаны сексуальные отношения? Многие ученые говорят, что именно объединение Христа и Церкви является символом физического единства. И это снова показывает нам, каким это единство должно быть. Это должно быть полное единение двух личностей, что и представляет собой объединение Христа и Церкви. Это духовное понятие. Поэтому можно утверждать, что такое физическое единство является обоюдным и безусловным. Оно должно быть духовным для того, чтобы сексуальные отношения были успешными. У вас может возникнуть вопрос, что я имею в виду под духовной основой сексуальных отношений? Что является духовным связующим звеном между мужчиной и женщиной? Я уже много раз говорил, что это не обязательно, чтобы муж и жена все делали вместе, вместе молились, оставались вместе. Но те пары, которые вместе молятся, чаще всего и остаются вместе. Но, по моему мнению, здесь подразумевается именно то, что духовная связь индивидуальна в каждом отдельном случае. Самым интимным видом отношений в нашей жизни не является наше сексуальное отношение с мужем и женой. Это наше отношение с Богом. Я помню слова одного психиатра, который сказал, что мужчины более свободно обсуждают свою сексуальную жизнь, чем религиозную. Это происходит потому, что их религиозная жизнь является более интимной, их духовная жизнь является более интимной. По моему мнению, духовная связь является индивидуальной. Возможно, вы женаты, и ваш брак является не таким, каким вы хотели бы, чтобы он был. Возможно, вы даже имеете

0: серьезные проблемы, и вы слышите, что мы говорим, что вы не можете быть правильным воспитателем для своих детей без Божьей помощи. Без Божьей помощи вы не сможете стать правильным человеком. Возможно, вы задаете вопрос: а как получить эту помощь? Как установить эту духовную связь? Я попытаюсь ответить на эти вопросы как можно короче. Прежде чем приступить к ответу на эти вопросы, я хочу предложить вам выдержку из размышлений одного христианина. Несколько лет назад, вспоминает он, я обедал с одним человеком. И он сказал мне, что он был выбран в церкви лидером. Затем он спросил: «Вы можете себе такое представить? Я ведь даже не христианин». Этот мужчина заставил меня задуматься над этим. Я подумал, мне необходимо быть способным объяснить человеку, что значит быть христианином. Я решил, что в следующий раз, когда мне скажут подобное, я буду готов помочь человеку ответить на этот вопрос. Поэтому я сел и написал маленькую брошюрку. Это была единственная книга, которую я когда-либо написал. Она называется «Семь духовных чудес света». Затем я послал эту книгу тому мужчине, с которым у меня состоялся разговор. Он тогда был в отъезде, но как только он приехал, он позвонил мне. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, как только я прочитал эту книгу, я доверился Христу, и теперь я христианин». Вот то, что я написал этому человеку. Этим я хочу поделиться с вами. Я называю это «семью чудесами света». Я говорю «духовные чудеса» для того, чтобы было понятно, что мы говорим не просто о чудесах, о древних чудесах или о современных. Самой главной сферой жизни, по моему мнению, является духовная сфера. Поэтому я говорю именно о духовных чудесах света. Я расскажу вам, что представляют собой эти духовные чудеса, но об этом в следующий раз. Дорогой радиослушатель, давай вместе подведем некоторые итоги нашего сегодняшнего занятия. Как уже говорилось ранее, интимные отношения – это всего лишь 10% всех отношений. Но если в этой сфере есть проблемы, то это 90% всех проблем. Эти цифры говорят сами за себя. И главное, что можно услышать в этих цифрах, что сфера интимных взаимоотношений очень важна. Хочу еще раз напомнить очень важную истину. Если вы имеете проблемы в этой сфере, то искать причину необходимо в ваших духовных отношениях. Искать в том, как вы относитесь друг к другу, любите ли вы друг друга. Причем той любовью, о которой говорит Библия в первом послании Коринфянам в 13 главе. Кроме того, подумайте о том, насколько вы заботитесь друг о друге и служите друг другу. И помните, в браке важен для меня не я, но мой ближний, мой супруг или моя супруга. На нашем следующем занятии вы услышите, как установить духовные отношения друг с другом, как стать ближе друг к другу. Поэтому присоединяйтесь, и мы продолжим наш разговор. А сейчас я предлагаю склонить наши сердца перед Богом и вознести Ему благодарность за все милости Его, а также попросить Его помочь каждому из нас стать супругом, угодным Ему. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что я верю в Тебя. Благодарю Тебя, что я дитя Твое. Я вижу Твою руку в моей жизни, вижу, как Ты ведешь меня, учишь меня, направляешь меня. Помоги мне, Господь, стать тем супругом, каким Ты хочешь, чтобы я был. И пусть через мой брак прославится имя Твое, великое, чудное и вечное. Аминь.
1: Земля и все живое на ней показывают, что Создатель является Богом любви, по-настоящему заботливым Богом. Также Его слово «Библия» показывает, что Он заботливый Бог. Оно дает наилучшие ответы на вопросы, зачем мы живем на земле и каково наше будущее. Эти ответы нам необходимо найти в Библии. Книга Библия, Божья книга, Ты спасенье несешь для земли. Во Христе, в Его жертве великой, в Его подвиге вечной любви. Слово Бога говорит: если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Выбор за вами. Всего доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Вечерняя жертва. Померкло солнце над землей, звезда вечерняя горит. Вокруг меня и надо мной все молится, благодарит. Я вижу, как блестит роса, я слышу, как шумит прибой, и в рощах птичьи голоса звучат торжественной хвалой. Не запретить и не сдержать ничем волнующий порыв, хочу природе подражать, и я, уста свои открыв. И на колени стать спешу я после трудового дня, и благодарность возношу тебе, создавшему меня.

Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Учитель». Каждый, кто преподает какие-либо знания, является учителем. В Библии учителями названы в первую очередь люди, которые призваны открыть людям Божью волю и привести их к познанию истины. «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Книга Исход, 24 глава.

Книжники или учителя Писания, как особая социальная прослойка, проявилась среди евреев лишь после Вавилонского плена. Одним из первых книжников был Ездра. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Книга Ездра, 7 глава. В Новом Завете упоминаются разные учителя. Но в первую очередь учителем назван Иисус Христос. Он не только проповедовал благую весть о Царстве Божьем и исцелял немощных, но, подобно книжникам, учил в синагогах и в храме. Он учил народ и своих учеников, как это делали книжники. Как и они, он черпал материал из своего учения в Ветхом Завете.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Учитель».

пришел Иисус в Назарет, где вырос, и, согласно своему обыкновению, в субботний день вошел в синагогу и встал, чтобы читать. И ему подали свиток пророка Исаии, и, развернув свиток, он нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня провозгласить пленникам освобождение, а слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу, провозгласить благоприятный юбилейный год Господен». И, свернув свиток и отдав его служителю, он сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Сегодня это Писание исполнилось в ваших ушах». И все свидетельствовали о нем и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст, и говорили: «А разве это не сын Иосифа?» Евангелие Луки, 4 глава.

Деяние и учение Иисуса столь резко отличалось от того, что делали и чему учили книжники. Иисус требовал от человека любить Бога и ближнего, призывал повиноваться Божьей воле. Он учил с властью Святого Духа. Исключительность его деяний и учения была обусловлена его личностью. Он есть путь, истина и жизнь. Иисус требовал от своих учеников самоотречения, совершенного послушания и безусловного следования за собой. Его речи подвергали слушателей в крайнее удивление и изумление. Учение Иисуса равнозначно откровению. Он наделен исключительным авторитетом. «Один у вас Учитель — Христос». Евангелие Матфея, 23 глава.

По воле Иисуса его ученики тоже учили народ еще при его жизни, а после своего воскресения из мертвых он заповедал им продолжать учительство. «Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами все дни до завершения века». Евангелие Матфея, 28 глава. Учитель должен постоянно пребывать в учении и преподавать слово истины, вразумляя бесчинных, утешая малодушных и поддерживая слабых. Но апостол Иаков предупреждает учителей об ответственности в 3 главе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкау. В передаче было использовано стихотворение Якова Бузинова «Вечерняя жертва». Также был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые. Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное путешествие по Аляске». Горник встал на свое место и побежал во главе команды. Он отлично знал свое дело и без уздечки. Джим направил собак к самолету и остановил их у самых дверей летной кабины. Все трое бандитов, ругаясь и угрожая ему кулаками, следили за действиями Джима, но никто из них не решался что-либо предпринять. Джим еще раз проанализировал обстановку. Можно было погрузить медикаменты обратно в сани, но повернуться спиной к Луку и французу означало дать им возможность напасть на него сзади. Нет, нужно было придумать что-нибудь другое. Кроме того, Джим хотел помешать бандитам уйти или, чего доброго, вновь отправиться за ним в погоню. Он взял револьвер и, подойдя поближе к самолету, 4 раза выстрелил по двигателю. От этого раздробилась свеча зажигания, а через продрябленный бензобак полилась струя бензина. «Так, теперь им придется ждать здесь, пока я вернусь сюда с полицией из Брукса. Пусть медикаменты пока полежат в самолете, тогда Алук и его товарищи будут пойманы с поличным». Рассовав револьверы по карманам, Джим сел в сани. «Ну, ребятки, теперь быстрее!» — крикнул он собакам. Немного отъехав, мальчик еще раз оглянулся. Алук и француз бежали к самолету, чтобы осмотреть повреждения. Лавал все еще лежал на снегу связанный и пытался распутать веревку. Лайки будто чувствовали, что дело было срочным. Джим всю дорогу молился, только Бог мог помочь ему выполнить поручение. Становилось все темнее. Успеет ли он найти помощь, прежде чем разбойники отремонтируют самолет? Прошло около часа, когда Джим вновь услышал гул мотора. Правда, в отдалении, но совершенно явно. Гул приближался. «Не может быть», — твердил про себя Джим. Когда самолет пролетел над ним, сомнений больше быть не могло. Несмотря на сумерки, Джим ясно видел, что это был тот самый самолет. Вероятно, у бандитов оказался под рукой ящик с подсобным инструментом. Джим почему-то почувствовал себя побежденным. Он вяло откинулся на спинку сиденья. Неужели Бог ему не поможет? Когда он приехал в Брукс, было уже совсем темно. Джим направил собак на главную площадь и остановил их перед зданием с табличкой «Полиция». Войдя в просторное, хорошо освещенное помещение, он увидел сидящего за письменным столом высокого, круглолицего мужчину с приветливым взглядом. «А, добрый день!» – первым поздоровался тот. «Никак впервые в наших краях!» И, протянув Джиму свою большую руку, представился. «Капитан полиции Аляски Скат». Джим поспешно рассказал ему о своих приключениях, не забыв также упомянуть о докторе Волосе. Он очень переживал, не пострадал ли добрый доктор. Внезапно Джим прервал свой рассказ. Его взгляд приковал небольшой радиопередатчик на полке с папками. У него появилась идея. Помощник капитана, записывающий рассказ Джима, вопросительно посмотрел на него. «Что такое?» – удивленно спросил он. «Простите, пожалуйста, я вижу, что у вас тут есть радиопередатчик. Не могли бы вы мне передать срочное сообщение моему отцу в Налан? Он обычно настраивает свой приемник именно в этот час». «Отличная идея, но загвоздка в том, что мы не знаем, есть ли такой же аппарат в самолете Алука». «Есть», – разочарованно пришлось признать Джиму. «В таком случае нам не следовало бы рисковать. Бандиты могут услышать нас в самолете и тогда непременно скроются». Капитан молчал. «Эти парни давно уже кажутся нам подозрительными, особенно в отношении кражи пушнины. Они контрабандные, вывозят ее в Канаду и США, однако нам до сих пор не удалось поймать их с товаром. Сегодня у нас серьезные шансы задержать преступников, но только в том случае, если мы воспользуемся секретным кодом. Вы хотите, чтобы мой отец задержал их до тех пор, пока прибудет полиция?» – догадался Джим. «Совершенно верно», – подтвердил капитан. «Мне известно, что как раз вчера на розыск этих бандитов улетели в Форт Гамблин несколько наших сотрудников». Все трое задумались. «Если бы мы придумали код, то все бы зависело от того, настроит ли твой отец свой радиоприемник», – медленно произнес капитан. «Какой бы придумать код, чтобы его не разгадали бандиты, но обязательно разгадал отец?» Джим сосредоточился. «Слово Божие!» – вдруг осенило его. «Нужно оставить библейский код. Отец обязательно им заинтересуется и возьмется за расшифровку. А ведь он спец по этому делу». «Великолепно!» – обрадовался капитан. Библия, видимо, была ему знакома. «Попробуй разобрать код, а я тем временем постараюсь связаться с моими коллегами в Форт Гамблине. Идем, садись сюда. Кроме того, мне нужно будет заказать переговоры с Фербинксом, чтобы осведомиться о благополучии доктора Волоса». Глава 8. Некоторое время капитан и Джим сидели в глубоком раздумье. Капитан за передатчиком, а Джим за письменным столом, ломая голову над кодом. С чувством благодарности вспоминал Джим теперь те вечера, которые вместе с отцом посвятил изучению азбуки Морзе. Он перелистал свой Новый Завет, нужно было найти совершенно независимые друг от друга стихи. У Алука и его друзей, конечно же, не было при себе Библии, поэтому они и не смогут расшифровать текст. Наконец, у Джима появилась идея. Он взял карандаш и лихорадочно застрочил, время от времени листая Новый Завет. «Ну что, придумал?» – спросил капитан Скат. «Я уж думал, что моя голова сегодня так и не заработает. Но теперь, кажется, ничего, вроде получается». «Доктор Волос чувствует себя хорошо», – доложил капитан. «Один из пациентов нашел его связанным в задней комнате. А наши ребята, которые отправились в Форт Гамблин, будут здесь через час». Он слегка улыбнулся и добавил. «Ты можешь полететь с ними домой». «Домой?» – воскликнул Джим. «Да, я специально попросил их приземлиться сначала здесь. Мы погрузим твою упряжку в самолет, и вы полетите дальше в Нолан. Думаю, бандиты опередят вас не более чем на час. Тогда ты сможешь стать свидетелем их ареста. Ну, а теперь заканчивай быстрее шифровку». Через 10 минут Джим вручил капитану Скату листок бумаги. «Пожалуйста, господин капитан». Капитан взял листок и стал внимательно читать. Джим объяснял ему систему кода. Тогда капитан повернулся к передатчику. «Исаак к Аврааму!» Он повторил этот призыв несколько раз. Джим сидел и тихонько молился, а капитан уверенным тоном продолжал. «Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю». И так далее. Номер главы, стиха, а затем цитата соответствующего места из Библии. Не окажется ли код слишком сложным? Но ведь у отца уже богатый опыт, и чаще всего он расшифровывает послания очень быстро. Не может быть, чтобы он не справился. Капитан продолжал говорить. «Дома в Нолане Мать Джима и его сестренка Мэри с нетерпением ожидали возвращения доктора Петерсона. Он почти весь день пробыл у больных, взяв с собой последние медикаменты. Мэри с матерью молились за доктора Петерсона и Джима. Затем они уложили спать маленькую Сару, и Мэри включила приемник. Час спустя вернулся домой отец, немного бледный от утомления. «Ты что, сегодня моим хобби увлеклась? И что же там передают?» – с улыбкой спросил он Мэри. «Папа, я уже целый час слушаю», – ответила Мэри. «Кто-то придумал библейский код. Мама тоже слышала». «Библейский код?» – изумленно переспросил отец. «Да, они передают не по привычной системе точка-тире, а цитируют из Библии», – объяснила мать. «Это действительно ново. Интересно». Хью Петерсон подошел к приемнику. «Я все записала», – гордо сказала Мэри, протягивая ему листок бумаги. «Вы с Джимом ведь любите разгадывать такие вещи. Так я и думала, вам будет интересно заняться этим сообщением». Отец с большим вниманием начал изучать написанное. «Исаак к Аврааму. Это понятно. Отправитель – получателю. Ну-ка посмотрим. Исаак к Аврааму. Двое мужчин из Ветхого Завета. Авраам – отец, Исаак – сын», – рассуждал он вполголоса. «Сын – отцу». Вдруг доктор Петерсон резко повернулся к жене. Мгновение они смотрели друг на друга молча. Казалось, у обоих зародилась одна и та же мысль. «Это код адресован нам. Может быть, Джим в опасности?» Доктор Петерсон взял со стола Библию. «Код составлен полностью по Евангелию от Иоанна. Мы тоже обратили на это внимание. Все, кроме первого стиха, который взят из Бытие 1.1. «В таком случае это ключ к разгадке», – сказал отец. Три головы склонились над Библией, пытаясь расшифровать значение первого стиха. «Похоже, отправитель хочет сделать ударение на цифру 1. Первая книга Библии, первая глава, первый стих. В начале», – задумчиво произнес отец. «Может быть, это означает, что нужно взять первое слово из каждого стиха?» – сделала попытку разгадать код Мэри. Они попробовали составить предложение, но в нем не было смысла. «Может быть, не первое слово, а первая буква?» Они принялись записывать буквы. И в конце концов получился текст следующего содержания. «Воздушные пираты захватили медикаменты. Ни в коем случае не отпускать их, Джим». Петерсоны с тревогой переглянулись. «Сам Бог подсказал тебе записать этот код», – сказал отец дочери. «Послушайте», – воскликнула мать, – «гул самолета!» Все трое бросились к окну. Действительно, над поселком кружил самолет. Двухтурбинный самолет, в котором находились Джим, его собаки и полицейские, быстро набирали высоту. Расстояние, для которого Джиму на его собачьей упряжке понадобилось бы несколько дней, самолет преодолевал за час. «Через 20 минут мы садимся!» – через некоторое время предупредил один из пилотов. Джим еле сдерживал себя от восторга. «Вот так приключение, правда, горник?» – обратился он к собаке и, посмотрев через плечо пилота на спидометр, добавил. «Мы летим со скоростью 500 километров в час». «Надеюсь, твой отец смог расшифровать код», – озабоченно сказал командир полицейских. «Было бы слишком досадно, если бы этим ворам удалось бежать». Насчет кода Джим не волновался, но все же еще раз помолился за отца. Вскоре самолет начал сбавлять высоту. Джим с интересом наблюдал за настройкой мощного прожектора. «А вон и наша станция!» – закричал он. «Ура! Мы дома, горник! Дома!» «А я вижу не только станцию», — сказал пилот, направляя прожектор чуть в сторону от хижин. «Там стоит самолет, который мы ищем. Нам нужно будет действовать осторожно». Он удачно посадил самолет и подрулил к другому. Полицейские разделились на несколько групп, и вооруженные направились к дому. Джим с собаками остался у самолетов, с волнением ожидая, что будет дальше. Один из полицейских подкрался к освещенному окну и забрался в дом. «Все в порядке», – подал он знак остальным. Все в боевой готовности выстроились у крыльца. Джим побежал к дому и без стука отворил дверь. Его взору открылось своеобразное зрелище. Алук, Лавал и француз сидели в центре комнаты, окруженные группой эскимосов. «А вот и наш путешественник вернулся. Добро пожаловать, сынок!» – приветствовал отец Джима. «Слава Богу! Здоров и невредим!» – воскликнула мать и, подбежав к сыну, крепко его обняла. Джим улыбнулся. «Ну и как? Быстро вы разгадали мой код?» – поинтересовался он. «Не спеши, не спеши!» – засмеялся отец. «Ведь нужно сначала устроить гостей. Заходите все! И ты, конечно, горник!» Командир группы полицейских произнес краткую речь. «Уважаемый доктор Петерсон, мы вам чрезвычайно признательны за проделанную работу. Вы во многом облегчили наше задание. Благодарим вас и вашего бдительного сына». Хью Петерсон улыбнулся. «Лавры на этот раз заслужил не я. Это моя дочь услышала и записала закодированное сообщение». И он указал на Мэри, смущенно стоявшую у дверей. «Конечно, я горжусь и моим сыном». «Какая счастливая случайность, что у вашего сына оказалась под рукой Библия, и что он догадался придумать такой оригинальный код», — сказал полицейский. «Не думаю, что это была простая случайность», — возразил доктор Петерсон. «Напротив, мы знаем, что Бог слышит молитвы». «Что вы имеете в виду?» – с недоразумением спросил чиновник. «Мы молились о том, чтобы Бог помог Джиму привезти нужное нам лекарство побыстрее», – охотно объяснил доктор. «И оно поступило как раз сегодня, когда у нас кончились последние запасы. Такое стечение обстоятельств нельзя объяснить счастливой случайностью». Джима разбирало любопытство. «Папа, как же тебе удалось задержать этих парней?» – спросил он отца, когда тот оказался несколько в стороне от гостей. «Это было несложно», – ответил отец. «Когда мы заметили, что преступники идут на посадку, мы позвонили в церковные колокола. К нам сразу же сбежались здоровые эскимосы, так что мы встречали этих троих, как подобает». В это время двое полицейских надели Алуку и его товарищам наручники и повели их к выходу. «Мы доставим их в Фэрбэнкс нашим самолетом, а за украденным самолетом арестованных вернемся завтра», – сказал старший пилот. «Даже самолет у них был украденный», – удивился Джим. «Да, они угнали его из Канады примерно 3 недели тому назад». «У нас к тебе еще просьба, Джим», – повернулся на пороге один из полицейских. «Ты рассказывал, что побывал в хижине Алука, где он прячет украденные ценные шкурки. Не можешь ли ты нам разыскать ее?»

следующий раз вы услышите новую историю. А сегодня будет новый золотой стих. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Великий царь Навуходоносор осадил и завоевал город Иерусалим. Положение иудеев было безнадежным. Бог позволил Навуходоносору пленить иудейского царя Иоакима, который поклонялся иным богам, не способным ему помочь. Враги ограбили городскую казну и даже Божий храм.
1: Асфинас, я хочу, чтобы мне служили молодые израильтяне. Отберите самых сильных и умных, молодых и красивых парней.
0: Пленники прошли пешком более 1000 километров. Среди них был и Даниил с друзьями. Наконец, они добрались до города Вавилона. Что же ждет их в царском дворце? Им придется исполнять каждый приказ. У них не будет никаких прав.

0: Но Даниил с друзьями твердо решил во что бы то ни стало оставаться верными Богу. А вы, ребята, тоже так решили? Вы всегда верны ему в школе и дома, с друзьями и на футбольном поле. Бог достоин того, чтобы мы были верны ему. Даниил с друзьями очень скоро столкнулись с первым испытанием. Царь приказал на протяжении 3 лет обучать пленников вавилонскому языку и другим наукам. Они должны были кушать еду с царского стола.
1: «Анания, мы не можем кушать эту еду, потому что нарушим установленный Богом закон о пище».
2: «Ты думаешь, мы можем достать где-то другую еду?»
1: «Простите, но мы не можем кушать с царского стола».
3: «Царь приказал подавать вам эту еду. Если я позволю, чтобы вы ее не кушали, и вы будете выглядеть хуже других, то царь мне снимет голову с плеч».
1: «Пожалуйста, разрешите нам 10 дней кушать только овощи и пить воду. И тогда сравните нас с другими и решите, можно ли так продолжать».
0: Начальник согласился. И в Библии рассказывается, чем это кончилось. По истечении 10 дней Даниил и его друзья выглядели лучше всех других, и начальник разрешил им кушать овощи и пить воду. Даниил был сильным, он оставался верным Богу и был за это вознагражден. Через 3 года царь проверил пленников, и Даниил с друзьями оказались в самой лучшей форме.
4: «Эти молодые люди в 10 раз умнее всех учителей в моем царстве. Я хочу, чтобы они служили мне».
0: Но очень скоро они оказались в опасном положении. Я расскажу вам об этом, ребята, в следующей передаче. Пока! До новых встреч, ребята! Пусть Господь вас благословит. Меня зовут Виктория.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи, Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос — единый, верный жребий, Его любовь — всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.

Жить на земле и не знать зачем? Смотреть вперед, ничего не видеть? Ведь счастье, мы знаем, дается тем, кто ищет его хоть в каком-то виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать зачем и видеть цель, хоть кругом низги. Достойную жизнь и смерти цель, дающую смысл и значение такое, при котором, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Твердо знать, что в конце пути отдых ждет и за труд награда, иначе нет смысла вперед идти, иначе ни жизни, ни смерти не надо. Христос пришел, чтобы путь открыть, ведущий к счастью, к души покою. К счастью, ради которого жить и умирать очень даже стоит. Ты ищешь путь, которым идти. Зачем живешь, хочешь знать, наверное. На земле нет, вернее, Христова пути. Пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Перед смелым прочь убегут враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.

Прочтем из Евангелия от Марка 10:21. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает». Когда Господь наш странствовал в пределах иудейских за Иорданской стороною, то Он всем возвещал путь спасения, вразумлял фарисеев, супругов поучал, как должно жить в семейной жизни, благословлял детей и обличал тех, которые препятствовали ищущим путь спасения. И после того, как Он возложил руки на детей, благословил их, Он отправился дальше в путь. И вот в этот момент подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь же сказал ему: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Но это юноша ответил Господу: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Христос предложил юноше освободиться от лишнего, чем он был занят, освободиться от того, что никак не могло протиснуться вместе с желающим спасения через узкие врата спасения. Хотя обычно никто из оскверненных почти не доходит до врат спасения, ибо к нему ведет узкий тернистый путь, и где-либо обремененный чрезмерным грехом будет перетянут с узкого пути в пропасть погибели. Христос не только предложил освободиться от лишнего груза этого мира, но более, Он даже взамен предлагает ему иметь сокровища на небесах. Возлюбленный Господом, вспомните другой случай, как Иисус был встречен человеком в пределах Гадаринских. Когда Господь ступил на берег земли Гадаринской, то там Его никто не ожидал. Его даже никто не встречал. Только один человек, и притом одержимый, который, увидев Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему и скричал: «Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» Христос же в ответ дарует ему освобождение, исцеление и здравый ум. Легион же бесов, вышедший из одержимого, вошли в свиное стадо, которое паслось невдалеке и которое бросилось в море. Устрашенные жители окрестностей просили Христа отойти от пределов их. И с этим отверженным, непринятым жителями гадаринскими, человек, освобожденный Христом, просит: «Позволь мне быть с тобою». Но Иисус отклонил эту просьбу и предлагает сделать ему то, что хотел сам принести этой стране. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И он пошел и проповедовал о Христе не только дома, но и по всему Десятиградию. Так что, когда Христос пришел повторно, то он был уже ожидаем жителями страны Гадаринской. Но вернемся к юноше, которого Христос не только отклонил, но и сам пригласил, говоря ему: «Приходи, последуй за мной, взяв крест». И здесь, казалось, должна была открыться великая радость для юноши, но случилось нечто обратное. Он опечалился и отошел в сторону, и то, о чем просил бывший одержимый, этот юноша отверг. Да, юноша с печалью отверг предложение Христа, и их пути со Спасителем разошлись. А вот бывший одержимый послушался Христа, вернулся домой и проповедовал людям спасение во Христе и то, что Христос сказал юноше, а именно: «Одного тебе не достает». Он проповедовал, чтобы люди освободились от греха и взамен обрели того,
кого им не хватало – Мессию, Христа Спасителя. Когда же Иисус вернулся, народ, ожидая, встретил Его. И бывший одержимый встретил Христа, и даже со всем народом. Он исполнил подготовку почвы для прихода самого Христа. И многие, многие обрели того, кого им не хватало – Христа Спасителя.

известный благовестник Англии Уайтфилд был однажды в гостях у одного генерала, и там он потерял мужество. Он хотел поговорить с генералом о его душе, но никак не осмеливался завести об этом разговор. В последний вечер Уайтфилд долго не ложился спать. На следующее утро он должен был уехать. Генерал был уже в преклонных годах, но принадлежал еще к тем, кому одного не доставало. У него не было Христа, а с ними всего. Уайтфилд заходит в его спальню, берет бриллиантовое кольцо и пишет им на оконном стекле слова: «Одного тебе не достает». Когда Уайтфилд уехал, слуга заметил эти слова и показал их генералу. Бог их так благословил, эти слова, что старый воин скоро оказался на коленях и нашел вечную жизнь.

И в этих примерах мы можем увидеть себя. Одних Христос звал следовать за Ним, но не испугались, или слишком держались за гнилую славу, или же их пленило земное богатство, и потому заглушили зов Спасителя к вечному оправданию и спасению. Другие же, наоборот, освободившись от греха и армии нечистых духов, омывшись верой в крови Христа, пошли в разные концы земли, не щадя даже жизни своей, призывая людей к вечному спасению.

Заканчивая это слово, мне хотелось бы и тебя спросить, не достает ли тебе одного, а с ним и всего? Или ты подобен тому, кто проповедовал в Десятиградии, и имеешь основу основ, и все во всем, то есть Христа, а с ним и всего необходимого для наследия вечности? Если так, то слава Богу. И тебя Господь возлюбил, ибо себя самого некогда предал на смерть и мучение, чтобы ты мог жить вечно в царстве мира и свободы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И имеющему Христа Писание говорит, в Нем во Христе вы обогатились всем необходимым. А к неимеющему мы повторяем, одного Христа тебе не достает. Прими его зов и следуй за ним. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Через вооружение души от Духа Святого Христос подчиняет низшее начало высшему и совершает эту великую перемену в душе по молитве без принуждения и насилия. Христос меняет сердце. Вместо сердца каменного, черствого, холодного, мертвого, Бог дает сердце плотяное, как обещал через пророка Иезекииля в 11 главе. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Как преодолеть комплекс неполноценности». Если вы чадо Божие, если приняты в Его семью, то это означает, что вы угодны Богу. Апостол Павел писал Римлянам в 12 главе: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Господь не требует, чтобы мы достигли совершенства. Он ждет, чтобы мы следовали Его благой и совершенной воле. Господь не требует, чтобы мы добивались успеха среди себе подобных. Он ждет, чтобы мы порадовали Его, не силились стяжать земную славу, а жили жертвенно, с полной самоотдачей и безграничным доверием Господу нашему Иисусу Христу. Он никогда не скажет «сделай себя лучше», а скажет «следуй за мной». Итак, если вы страдаете комплексом неполноценности, то первое, вспомните, что говорит о вас Бог. Пусть Его мнение будет единственно важным для вас. Второе, поблагодарите Бога за то, что Он сделал для вас, за те способности и таланты, которыми Он одарил вас, за то, что Он наполняет вас как сосуд своей живительной влагой. Третье, покоритесь Его воле и следуйте за Ним, чтобы достичь того, что входит в Его замысел о вас. Четвертое, поддерживайте и ободряйте ближних. Став опорой для них, вы укрепитесь сами, и ваш внутренний мир будет неизмеримо богаче.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто несет бремя вины. Еще подростком я пришел к неожиданному и поразительному заключению, что Бог отвечает за мою жизнь. Я мылся в ванной. Прямо надо мной тянулся тонкий провод, на котором висела лампочка без колпака. Я заметил, что в одном месте провод оголился, и хотел уже было выключить свет. Но до выключателя дотянуться не успел, в комнате зазвонил телефон. Он звонил настойчиво и тревожно. Я выскочил из ванной, добежал до него, снял трубку. На том конце провода молчали. Я пошел назад, оставляя за собой мокрые следы. И вдруг увидел в раме дверного проема ванну, наполненную водой, и над ней искрящийся провод. Я остановился как вкопанный, и меня словно током ударило. Эта ванная и этот проводок могли стать для меня электрическим стулом. Обычная ванная комната чуть не превратилась в место казни. Я сказал: «Господи, Ты спас мне жизнь. На другом конце провода был Ты». До той минуты я не думал, что Бог участвует в моей жизни. С тех пор я стал часто размышлять о Боге. Помню, как я лежал на кровати и пытался Его представить. Я попробовал читать Библию, но мало что понимал. Бог был скрыт от меня, недоступен моему разумению, непостижим. Мать верила в Него как в Спасителя, но редко говорила со мной о вере. Мы молились по Библии короля Иакова. Долгие годы я считал, что английский — единственный язык, на котором можно говорить с небесами. А Бог все так же представлялся мне бесконечно далеким и в слове своем, и в повседневной жизни. Более того, у меня сложилось совершенно ложное представление, что Бог, подобно многим людям из моего окружения, покинул, оставил, отверг меня. Я уже говорил, что у большинства детей представление о Боге основано на поведении родителей. Когда мой отец умер, мне казалось, что он бросил меня. Детскую свою досаду я невольно перенес на Бога и частенько думал, и он тоже меня покинул. Мать работала 5 дней в неделю, с раннего утра до позднего вечера. Целыми днями я слонялся один по пустому двору. Все это повлияло на мое детское богословие. Бог далек от меня, на него нельзя положиться, до него не достучишься, на него не приходится рассчитывать в случае нужды. Вообще, я толком не представлял себе, кто он и что он, и пришел к странной мысли: Бог неизвестно где, он с кем-то другим, но только не со мной. Мне ни разу не пришло в голову, что Бог есть Отец. Мне казалось, что Отец, или, как в моем случае, Отчим, это нечто человеческое, сугубо земное, слишком знакомое. А Бог должен быть совсем другим, хоть и далеким, но всевидящим и всеслышащим. Одинокому, вечно всего боящемуся, ни в чем не уверенному ребенку, каким я был в те годы, Бог казался далеким, непреклонным и суровым. Он обладал властью и в этом походил на моего отчима, придирчивого, жестокого, всегда готового обидеть или задеть. Мать постоянно предупреждала меня: «Не делай ничего, в чем тебя мог бы уличить Иисус, если бы пришел на землю». Это застряло в моем сознании, как кость в горле. Все, что для нормального ребенка было забавой, мать и церковь считали греховными. Чтение комиксов осуждалось как грех. Я продавал и, конечно, пролистывал газеты. И мне было любопытно, что происходило с Диком Трасси изо дня в день. Носить на галстуке зажим тоже было грешно. Слушать любую музыку, кроме церковных песнопений, грешно. Горькая пилюля для юнца, обожавшего популярные песенки. Праведность казалась несносным бременем и давалась ценой непрерывной борьбы с собой, изрядно отравлявшей мне жизнь. Я видел, как действовала десница Божия. Я искренне верил в Него, но Бог
так и оставался тайной, непостижимой и недоступной. Полагая, что приблизиться к Богу можно, только став святым, я, разумеется, видел сделанного мною ничтожно мало, чтобы ему угодить. Поэтому у меня не исчезало чувство, что со мной непременно случится что-то плохое. Сколько бы я ни читал Библию, все мне казалось, что этого недостаточно. Сколько бы я ни молился, можно было бы молиться еще больше, а уж поститься. Моя первая Библия, купленная матерью за $15, казалась мне золотым слитком. Я сделал на ней надпись «Подарена мамой», открывшей мне, что такое любовь и гнев Божий. Слово «гнев» я обвел кружком, да еще подчеркнул. Да, Бог был Богом запретов, Богом карающим. В детстве я ничуть не сомневался в том, что Бог посчитывает все «за» и «против», что у Него своя бухгалтерия. Само слово «Бог» было связано с картинами ада, 10 заповедями и ужасными последствиями греха. Такое представление о Боге легло на душу тяжким эмоциональным грузом, и я тащил это духовное бремя. Попытки угодить Богу трудно еще и потому, что шкала добродетелей скользящая. Стремление к святости в чем-то напоминает прыжки в высоту. Ты ставишь себе планку, прыгаешь и тут же видишь, как она завышена. Как ни лезь из кожи вон, всегда можно быть лучше, чем ты есть. До сих пор не понимаю, как с таким искаженным представлением о Боге я оказался в церкви. Возможно, по молитвам матери. Как бы то ни было, я стал ходить в церковь каждое воскресенье, несмотря на то, что мы жили довольно далеко от нее. Иногда мы ходили туда вдвоем с матерью, но чаще она отправляла меня одного. Я выбрал себе место во втором ряду с краю, прямо перед кафедрой. Слушал очень внимательно. Речь проповедника, который казался мне мальчишке-стариком, была неторопливой. Не знаю почему, но мне всегда было интересно то, что он говорил. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто несет бремя вины. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В 9, а потом в 12 лет я ездил на каникулы к дедушке в Северную Каролину. И пока я гостил у него, он все время беседовал со мной, пытаясь пробудить меня духовно. Дед был высок, худощав, и когда я слушал его наставления, мне казалось, что со мной говорит сам Бог. Помню себя коленопреклоненным и молящимся в церкви среди прихожан-пятидесятников, охваченных общим молитвенным воодушевлением. Там всегда молились вслух и подолгу. Во вторую поездку, уже 12-летним, я как-то пошел в церковь с утра. В тот день мисс Уилсон особенно проникновенно говорила о покаянии и духовном возрождении. Я стоял во втором ряду на своем обычном месте и чувствовал, что как только она призовет всех покаяться, я решусь и выйду вперед. Так и случилось. Я сделал шаг вперед, упал на колени и через мгновение заметил, что рядом со мной молятся 5 моих друзей из воскресной школы. Я плакал, я просил Господа спасти меня. Я говорил Ему, что веру в Иисуса Христа, в Его смерть и воскресение. Пастор подозвал меня и попросил свидетельствовать перед прихожанами, что сделал для меня Господь. Помню, как я стоял за кафедрой и говорил: «Я не знаю, что Бог сделал для меня, знаю только, что Он меня спас». В этом у меня не было ни малейших сомнений. Этот день перевернул мою жизнь, хотя мое представление о Боге изменилось очень мало. В то воскресное утро матери со мной не было. Вернувшись домой, я рассказал ей, что произошло. Она была радостно удивлена.
И еще я рассказала обо всем своим друзьям, только их эта история нисколько не тронула. Так что опыт спасения я переживал в одиночестве, и путь к вере прокладывал один, и только Иисус Христос был рядом. Разнося газеты, я молился. Всем своим сердцем я чувствовал, что Христос слышит меня, когда я рассказывал Ему, что происходило со мной в школе, среди друзей или дома с матерью. Иисус стал для меня живым и близким. Бог, Отец, по-прежнему был далеко. Он обитал где-то высоко. Я не представлял и не ощущал, что Бог может оказаться рядом. Я был спасен, но по-прежнему чувствовал себя недостойным сердечной близости с Богом. Перебирая прошлое, я задумался над тем, почему на тех воскресных службах проповедники говорили о благодати Божьей всего несколько раз. С тех пор минуло много лет, но я так и не услышал ничего заслуживающего внимания о божественной благодати. И пришел к твердому убеждению, большинство священнослужителей предпочитают говорить о христианском делании, а благодать упускают из виду. Их проповеди главным образом направлены на то, что мы должны жить по установленным Богом законам. Многие служители церкви полагают, что они неустанно проповедуют спасение, хотя на деле все сводят к покаянию. Они требуют, чтобы люди сначала предприняли какие-то действия, а уж потом Бог явит им себя. А истина в том, что Бог всегда сопутствует нам. Он постоянно являет себя людям и делает это неисчислимыми способами. Он прощает нас не потому, что мы исповедуем свои грехи, которые ему и без того известны. Признаемся в ошибках и умоляем его простить нас. На самом же деле всем нам нужно только одно – принять, вместить то, что Бог уже дал нам – добровольный дар спасения, благодать и право войти в Его Царство. Спасение ваше и мое зависит от того, как мы ответим на один единственный вопрос. Хочу ли я принять спасение верою в Иисуса Христа, умершего за меня на Голгофе и полностью искупившего мой грех? Если я отвечаю «да», значит, я принял Христа, принял верой, я поверил, что Он спас меня. Скажу о том же по-другому. Если я сделал это по собственному желанию, то это означает, что Бог уже вошел в мое сердце, и я принял Его верой. Я отвращаюсь от греха, поскольку что-то уже произошло с моим сердцем, а не должно произойти когда-то потом. Мы раскаиваемся в грехах вследствие того, что уже приняли Христа и ощутили в себе действие Его благодати. Принять Христа значит просто признать, что Он Спаситель, и Его благодати довольна, чтобы мы вошли в общение с Богом. Иными словами, от нас требуется только одно – поверить, что Иисус Христос есть Сын Божий, который умер на кресте, чтобы выкупить нас из рабства греха, что Он наш Спаситель и Господь. Требовать от людей чего-то большего для их спасения

человек поистине переживает глубокий внутренний переворот. Он меняется буквально на глазах. Он не пытается заслужить одобрение Божие. Он не пытается разыграть перед Богом несоответственную ему роль. Он освобождается от чувства вины перед Богом, что чего-то не сделал или недостаточно добродетелен. Апостол Павел спрашивает: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И тут же отвечает: «Никак! Мы умерли для греха». Послание Римлянам, 6 глава. Греховные желания действительно со временем ослабевают. Человек, принявший свободный дар благодати, испытывает иное желание – преклонить колено перед Господом, чтобы воздать ему хвалу. Он поистине умирает для греха. Когда человек действительно понимает, что такое полнота и сила божественной благодати, отпущенной ему, он не может отвергнуть Господа. Он не станет откладывать в долгий ящик общения с Ним. Если мы считаем, что недостойны предстать перед Богом и должны что-то сделать, чтобы заслужить Его благосклонность или изменить свою жизнь, прежде чем обретем спасение, это значит, что мы не хотим сделать над собой усилия, возможно, опасаясь, что этого будет недостаточно.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, вашему вниманию сегодня представляется возможность послушать Слово Господне. Вы будете слушать проповедь на тему «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». И еще, вашему вниманию предлагается послушать прекрасный дуэт Андрея и Инны Бекишевых. Они проживают в городе Сакраменто и любят дело пения, чем они прославляют своего Господа. Итак, друзья мои, пожалуйста, устройтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите предстоящие полчаса общению с Богом. Слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и Господь да благословит вас во всем.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. «Мир вам», я сказал так, но это не мои слова. Это слова самого Господа нашего Христа Иисуса, который пришел к ученикам своим однажды и сказал «Мир вам». Мир именно тот, который идет с неба. Мир. Мир души. Мир, покой, радость, все то, что связано с именем Иисуса Христа, как подарок входит в сердце человека. Только бы человек пожелал иметь общение с Иисусом Христом, получив его мир, получив радость, получив счастье в нем. Сегодня я буду читать из 6 главы Евангелия Матфея 1:33 стих. Здесь написано следующее. Это слова Иисуса Христа. Он говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Господь говорит своим ученикам, своим друзьям, всем тем, которые слушали Его, для всех звучат слова Иисуса Христа: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что это? О чем говорил Господь, что должно приложиться к людям? Дорогие друзья, шестая глава есть продолжение пятой главы, и также и седьмая глава Евангелия Матфея – это, в общем-то, одна и та же проповедь Господа нашего Иисуса Христа, которая у нас называется Нагорной проповедью. В своей Нагорной проповеди Иисус Христос, уча людей, говорил о заповедях блаженства. Написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, Господь говорит. Тогда радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Далее Господь говорит о задачах верующих людей в мире. Он говорит, что верующие есть соль земли и свет мира. Он учит людей, чтобы они были праведные, потому что только праведные могут войти в Царство Небесное. Далее Христос проповедует о шестой заповеди и седьмой заповеди. Иисус учит людей правильно понимать вопрос разводов, правильно понимать вопрос клятвы, как уметь прощать, как молиться, как поститься, как служить Господу от чистого сердца, потому что Он говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет он любить, другого ненавидеть». Поэтому Богу и Мамонне вы не можете служить одновременно. И вот после этого Господь переходит к объяснению вопроса о средствах против забот. Для человеков Господь ставит в пример обыкновенных птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают житницы, но Отец Небесный питает их. И Он говорит: «Вы не гораздо ли лучше их, этих обыкновенных птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? О чем вам нужно заботиться? О чем вам нужно пищись?» Господь говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Так кончается шестая глава. В седьмой главе мы видим учение Иисуса Христа о том, чтобы люди не судили, никого, не судили друг друга, чтобы они любили молиться, чтобы искали верного пути, как угодить Богу, как войти в это Царство Божие, и далее, и далее. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей беседы – Царство Божие и как нужно искать Его. Иисус Христос много раз говорил о Царстве Божьем, но как люди понимали Его, это Царство Божие или мысль о Царстве Божьем?
Мы знаем, что Царство Божие, в смысле владычество Божие, было центральным пунктом проповеди Иисуса Христа. Однажды Он сказал так: «Приблизилось к нам Царство Божие». Это была Его проповедь. Он говорил: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Только покаявшись и веруя в Евангелие, можно иметь Царствие Божие внутри себя. Это учение Иисуса Христа. В этом учении Дух Божий поддерживает человека. Дух Божий имеет и теперь ту же миссию учить людей правильно понимать вопрос о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Библия говорит, что Царство Божие есть та новая эра, которую предвозвещали пророки. За много лет до Рождества Иисуса Христа многие пророки говорили об этом Царстве Божьем. Однако, говоря об этом Царстве Божьем, они еще до конца и не понимали, какое оно будет, это Царство Божие. Иисус Христос как-то сказал, что Царство Божие внутри вас есть. В словах Иисуса Христа, Его личности и спасительном деянии, в действиях Святого Духа на протяжении веков сказывались законы этого же самого Царства Божия. Вот что говорит нам Господь об этом Царстве. Законы этого Царства чудесные. Это любовь, это праведность, это истина во Христе Иисусе. В Царстве Божьем царит мир в сердцах, мир между людьми, общение в служении. Царство Божие дает силу исполнять волю Божию каждому человеку. Каждый человек, имеющий внутри себя Царство Божие, имеет уверенность в победе этого Царства. Мы читаем: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден ненавистью, но побеждай эту ненависть любовью, любовью от чистого сердца». Это есть учение Иисуса Христа. Это учение царствует в Царстве Небесном. Любовь есть главный дар. Любовь – это то чувство, которое должен иметь каждый христианин по отношению к своему ближнему, по отношению к своему Богу. Царство Божие, которое внутри человека, дает силу исполнять волю Божию и дает уверенность в победе этого царства на каждый день. Удивительно, что хотя только меньшинство принимало в сердце весть Иисуса Христа о Царстве Небесном, временами единичные личности вступали в борьбу за Царство Божие против могущественной силы противников, как сказал один человек. И все же это Царство, Царство Божие, одерживало большие победы и как закваска действовало на развитие человечества в положительном смысле. Были времена, когда от одной проповеди только Петра или другого какого великого подвижника каялись тысячи людей. Было время, когда один евангелист мог призвать к покаянию еще больше людей. Но были и такие случаи жизни, когда Царство Божие как бы замирало. И тогда власть тьмы, власть злого царства брала верх. Продвижение Царства Божие замедлялось, и власти мира сего брали руководство в свои руки, стараясь огнем и мечом выжечь это Царство Божие из сердец людей. Брат Эдвардс когда-то рассказал такой случай. Однажды Господь позволил ему посетить храм в Гефсиманском саду. Это было далекое время. И он встретил там монашку. Она хорошо говорила по-английски, рассказала ему, что ее отец был когда-то директором одного из московских банков. И, конечно же, как банкир он был очень состоятельным человеком. Его семья купалась в роскоши. Постоянные собрания, вечера, танцы, театры, обеды, путешествия наполняли жизнь всей этой семьи. Далее монашка рассказывала, что мысль о Боге и вообще о чем-либо духовном не приходила ей даже на ум. Понятие о Царстве Божьем, о Царстве Небесном было так далеко от нее. Она не стремилась к нему, она не искала его. Но пришла революция, и эта семья потеряла все. Был убит отец, мать, братья, сестры, родные. Были потеряны все средства к существованию. Эта монашка рассказывает, что «теперь я стою одинокой и нищей в мире. О, чего я только потеряла! Но я охотнее скажу, — продолжает она, — чего я только не приобрела! Я нашла Бога, и я счастлива, я спокойна в Нем, я имею теперь Царство Небесное, Царство Божие, которое внутри меня».
Да, действительно, она приобрела гораздо большее богатство, чем имел ее отец и все ее родственники. Она имела Царство Божие внутри себя. И, конечно же, настал когда-то день, когда Господь призвал ее в свои обители, дав ей настоящее, величественное Царство Небесное. Настанет момент, когда и нас всех, верующих в Него, верующих в Иисуса Христа, позовет Господь зовом Своим при трубе Архангела и гласе с неба, когда мертвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся живых, изменимся и будем восхищены на облако, как написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Но чтобы получить это царство здесь уже на земле, нужно прийти к Иисусу Христу и отдать себя в Его полное распоряжение. Евангелие Матфея в 11 главе 28 стихом мы читаем слова Христа, приглашение Его каждому человеку. Он говорит: «Придите ко Мне, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эти слова можно было бы соединить со словами Псалма 49-го. В 15 стихе мы читаем: «Призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Как эти понятия близки между собой? Псалмопевец от имени Господа говорит: «Призовите, люди, Меня в день скорби вашей. Я избавлю вас, и тогда вы можете прославить Меня». Иисус Христос говорит те же самые слова: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И можно было бы добавить: вы получите настоящую уверенность в спасении, вы получите Царство Божие. Это великий дар, его за деньги купить нельзя. Но, дорогие друзья, давайте согласимся с тем, что есть люди, которых мы неохотно встречаем, ибо они приходят только тогда, когда находятся в затруднительном положении, а помочь им мы не в состоянии. Один человек сказал, что ему приятно встречать симпатичных, счастливых людей, но, он говорит далее, есть и такие, которые всегда имеют или впадают в неприятности. Часть из них ленивые, легкомысленные, беспорядочные люди, и потому удивляться их трудностям не приходится. Они не приходят, когда сияет солнце, тогда им никто не нужен. Но стоит им только потерять место, растратить свои собственные деньги, попасть в долги, тогда они приходят к более бережливым христианам и хотят, чтобы с ними поделились своими сбережениями. Таких людей полно, и таких людей не очень люди желают встречать. Ну а Бог? Как Бог поступает с такими людьми? Как Бог поступает с нечестивыми, грешными людьми, которые в своей безысходной нужде и горе взывают: «Господи, будь милостив ко мне». Слово Божие говорит: «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Христос, поддерживая эту мысль, говорит: «Придите ко мне все, все без исключения. Придите не к церкви, не к собранию, не к какому-то великому человеку, не к проповеднику, не к пастору. Нет, придите ко мне». Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и ни пастор, ни церковь, ни какие-то добрые люди дадут вам успокоение. Я успокою вас. Вот обетование самого Господа. Придите ко мне, и вы получите это Царство Небесное. Царство Небесное, которое может жить внутри вас. Это учение Христа. Все люди по-разному приходят ко Христу. У всех определенный свой какой-то личный путь. Рассказывает об одном проповеднике, который проповедовал Слово Божие и обращал внимание на девушку, которая горько плакала во время его проповеди. Когда собрание закончилось, этот проповедник стал с ней разговаривать и едва из-за слез мог добиться какого-то положительного ответа от нее. Она не могла сделаться лучше, чтобы прийти к Иисусу Христу. Она не могла принять Его Царство, потому что не понимала Его. Но когда проповедник процитировал стихи: «Таков, как есть во имя крови, за нас пролиты на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к тебе», тогда глаза этой девушки просветлели. Она стала молиться и благодарить Бога, что Царство Божие, наконец, проникнуло в ее душу. Проповедник спросил эту девушку, может ли она от всего сердца, как молитву, прочитать этот гимн. Она кивнула головой и от всего сердца помолилась этими словами. Многие знают, что этот гимн был написан женщиной по имени Элиот.
Она была англичанка. Но девушка взяла эти слова в сердце свое, и эти слова стали ее собственными словами. Проповедник, успокаивая девушку, говорит: «Вот видишь, ты пришла к Господу такая, какая есть». И Иисус Христос сказал: «И теперь тебе эти слова говорю я, приходящего ко мне не изгоню вон». Значит, Он во имя Своей любви принимает тебя и дает тебе это Царство Небесное. И теперь это Царство Небесное будет жить в тебе. Девушка поверила словам Писания и получила покой душе своей, ибо пришла к Иисусу, к Царю этого великого Царства Небесного. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Это обещание самого Иисуса Христа. Однако часто можно встретить людей, которые желают жить в этом царстве, а вот Иисуса Христа впускать в сердце свое не собираются. Рассказывают, что к одному проповеднику подошел один из слушателей с претензией, говоря, что «ваша проповедь мне не понравилась». Весь этот разговор об искупительной жертве Христа меня, в общем-то, даже и не интересует. Уж лучше вы, проповедник, говорили о чем-нибудь более современном, да и более нужном, например, о Христе как достойном примере для подражания. Тогда проповедник спросил: «А вы-то сами готовы пойти за Ним, как за примером?» Тот ответил: «Конечно, готов». «Так начинайте с этого сразу же, не откладывая. Христос – наш пример. Он не сделал никакого греха». Неразумный критик был смущен. «Ну, — замялся он, — я этого не могу достигнуть. Я грешу и должен честно это признать». Тогда был ответ: «Вот почему Христос вам и нужен. Как спаситель от греха, а не только как совершенный образец для подражания. Все мы погибшие грешники, и пока вы этого не видите, не познать вам Христа, как искупителя грешников, не войти в Царство Небесное». Итак, если вы хотите получить Царство Небесное, вы прежде всего должны познакомиться с Царем этого Царства, с Иисусом Христом. Это необходимо, потому что Он будет определять, будете вы в Царстве Его или нет. Поэтому решите свой вопрос сегодня. Не откладывайте его на завтра, потому что завтра не будет в ваших руках. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Неизвестно, обратился тот человек ко Христу или нет, принял он Царство Божие в сердце свое, или так и не принял. Может быть, он прожил еще долгие годы, и так и не познав, как благ Господь. А как мы, дорогие друзья? Написано в Слове Божьем, что мы теряем лета наши, как звук. Да, действительно, теряем мы лета, мы посмотрим на себя в зеркало и удивляемся, а 20 лет, а 30 лет, а 40 лет, а 50? Были ли мы такие много лет назад, как сегодня? Может быть, мы много изменились? Время летит, мы теряем лета наши, как звук, но слова Христа остаются теми же самыми. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, остальное все приложится вам. Ищите прежде Его». Прежде всего, Царство Божие. Время летит, не возвращаясь вспять. Летим мы и со скоростью звука, наверное, как бы спеша скорее добежать до конца, как на том ристалище. Нарастают годы наши на годы, и конец становится неотвратимо близок. Годы жизни нашей чаще всего печальные и темные, и быстро сменяют они друг друга. Но в вечности, о которой говорит Господь, в вечности так не будет. Там все навеки, потому что это вечность, и блаженство навеки, и погибель тоже навеки. Не встретится там спасенные с погибшими, нет-нет, разлука будет тоже навеки, как сказал один брат. Серьезна и ответственна наша земная жизнь. Все люди смертны, ибо человеком положено однажды умереть, мы читаем послание евреям. И каждое новое мгновение приближает каждого человека к его концу. Тело возвращается в землю, но духа бессмертного оно уже не удержит. Думать об этом надо серьезно сейчас. Настанет момент, когда Господь праведный позовет на свой вечный суд каждого человека,
кто только жил на земле, если он не принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Суд для многих людей, можно сказать, у порога. А о Боге, о спасении грешник не родит. Точно впереди не нескончаемая и жгучая беда его ожидает, а некий вечный праздник. Если бы Бог неожиданно прервал жизнь грешника уже теперь, когда он вовсе к этому не готов, то в следующее же мгновение он бы был в вечности и без возможности что-либо исправить или что-либо изменить. И потому теперь очень важно слышать нам зов Иисуса Христа. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, прежде всего Царство, Царство Божие». А потому, грешник, если ты думаешь о Царстве Божьем, но не принимаешь его сейчас, то ты напрасно теряешь время. Потому что тогда, когда ты уже будешь ввергнут в вечность, уже никто тебе не может помочь найти это Царство Божие. Скоро минует день твоей земной юдоли, скоро смерть посмотрит тебе в глаза, и ты, к большому сожалению, увидишь вечность, которая тебе не принесет счастья. Вечность навеки, навсегда. Но пока, дорогой друг, ты еще на пути, и потому обрати внимание на слова Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит тебе сегодня, дорогой друг, тебе лично, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И совет. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это слова самого Царя Царства Небесного Иисуса Христа. И если сегодня, дорогой друг, услышав эту весть о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, ты поймешь, что ты находишься в тяжелом состоянии, в безнадежном состоянии, будущее тебе не очень приятно светит, пожалуйста, во имя Христа прошу тебя, подумай, где ты будешь проводить вечность? Вечность без предела, без конца. С царем ли Царства Небесного или с другим царем? С дьяволом в его аде, который приготовлен ему и ангелам его. Заметь, ад приготовлен дьяволу и ангелам его, не тебе. Но ты можешь разделить его участь, если ты сам, лично сам отвергнешь право на Царство Небесное, которое дается тебе через веру и через покаяние. Господь да благословит тебя решить этот серьезный вопрос в жизни твоей. Богу же, который дал нам эту уверенность жить постоянно, вечно в этом Царстве Небесном, принесем сердечную славу и благодарность в жизни своей. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Наташа и Анти вместе с детьми Каратаевых катаются на лыжах. Внизу у горы стоят Люда, Сережа, Вера, Вадим и Анти и смотрят наверх, где на самой вершине стоит Наташа, опираясь на палки, не решаясь съехать вниз.
1: Ната, ты чего там трусишь? Давай съезжай!
2: Я боюсь! Я точно упаду!
1: Не говори глупости, съезжай! Нам уже надоело ждать! Давай!
2: Поехала! Смотрите, руки расотырила!
3: Так она и вправду упадет. Совсем неправильно стоит на лыжах. Ну что за лыжник?
2: Эй, освободи эту лыжню! Я никак не могу справиться с этими лыжами!
1: Вера! Вера, уйди с лыжни! Надо наездить на тебя! Ох, какой ужас!
2: Пала!
3: Пала!
2: Ната, ты ушиблась? Эти девчонки прямо невозможные. Упасть с такой горки.
4: Девчонки, ты только насмехаешься. А у нас, может, рука или нога сломалась?
3: Навряд ли.
1: С Натой ничего не случилось. Только немного гордость, наверное, ушибла.
5: Кто здесь гордый? Я же вам говорила, что боюсь с такой высокой горы ехать.
3: Ой. А разве ты раньше не каталась в гор?
5: В нашей местности таких высоких гор не было. Я никогда не каталась с таких крутых гор.
4: Бедная Ната.
3: Вот если бы ты видел, какие у нас горы были там, где мы раньше жили. Ого-го.
5: Два раза больше. Да, недаром мы все как будто с лыжами на ногах разделились.
3: Дай-ка я вот снег смету.
5: Ой.
3: Вот так. Потихонечку.
5: Ой, ничего себе. Ты отобьешь.
3: Ну,
4: правильно, Анти.
2: Нужно с самого начала. Девчонки, где сыпили?
5: Вот тоже хороший советник нашелся.
4: Говорит, как семечко челкает.
5: Ой, ты смешила. Ты говоришь прямо, как наша бабушка Лена. Прямо копия.
4: От бабушки и научилась.
3: Вера сейчас себя все впитывает, что только услышит.
4: Неправда. Я и сама умею говорить.
5: Конечно, умею. Не обращай внимания на Сережу и Вадима. Эти мальчишки любят подразнить, помучить нас.
3: Помучить? Я за ней со всей милостью и благостью ухаживал. Сейчас она мучит.
4: А что значит с милостью и благостью?
3: Ну... Как бы тебе объяснить это? Милость – это такое доброе, хорошее отношение, которое проявляют другому человеку. Хотя этот другой может и не заслуживать его. То есть это хорошее отношение к другому человеку проявляется только из-за любви к нему. Понимаешь это?
4: А, это тогда, например, когда я помогала Сереже? Когда он болел, хотя он меня и дразнил.
3: Вот.
4: Это я проявляла милость, да?
5: Теперь до конца жизни будет говорить об этом.
3: Правильно, Вера. Это ты милость проявила.
4: А благость-то такое?
3: Это тоже немного трудновато объяснить. Даже не знаю, как тебе и разъяснить.
5: Ну, благость, по-моему, очень близко по смыслу к милости, к милосердию. Это когда берешь другого под свою защиту, под свою заботу.
3: Да, как Анта сейчас заботится о тебе. Вот именно. Теперь, когда я обручился с Натой, я обещал ей свое покровительство, как и она мне. Правда, да?
4: Вы что, всю жизнь теперь будете друг друга покровительничать?
5: Покровительствовать?
3: Во всяком случае, к этому стремимся.
5: А не, Вера, только
6: обручены. Если надоедят друг другу, то еще могут сказать: «Иди, а на восток, а я пойду на запад». И на этом кончится вся работа друг от друга.
7: А где в Библии написано: «Я обращу тебя мне и в благости, и в милосердии»?
3: Это в книге Осии. Полностью это место звучит так: «Я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. Я обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Господь обручил себе Израиль в благости и милосердии. Хороший пример для нас. Да? А если мы скажем друг другу: «Надо, ты иди на восток, а я, значит, на запад», как Сережа сказал, то это вступит в силу уже другая сторона, суд. Но тогда должна бы быть проявлена такая же правда, какую Бог проявил Израилю.
5: В этом месте говорится о союзе между Богом и человеком, а не о союзе между двумя людьми.
3: Но это правда. Человеческий союз иной, хотя обручение включает одинаковый смысл. Оно должно быть совершено серьезно, а не легкомысленно.
4: А почему там сказано «навек»? Это значит, что всегда должны быть вместе? Все время, да?
5: Ну, я ведь сказала уже, дорогая почемучка, что здесь говорится о союзе между человеком и Богом. Он длится вечно, если человек, конечно, сам со своей стороны не разрушит его. А человеческие же союзы все в свое время разрушаются.
6: Как и в браке. Обещают быть верными друг другу до смерти. По-моему, это ужасное обещание. А что, а если любовь вдруг кончится?
3: Да, конечно, это великое обещание, если взять во внимание человеческие непостоянства в чувствах.
5: Мир чувств человека действительно очень изменчивый. То так, то по-другому чувствуется.
7: И для перемены чувств не требуется очень много. Стоит только появиться хотя бы очень сильной зубной боли или животу хотя бы заболеть. Чувства сразу до нуля спустятся. И начнешь кричать на другого.
5: Точно.
7: А другой обидится, нахлобучит шапку и уйдет.
3: Вот в этом брат истину говорит.
5: Да.
3: Для того, чтобы поколебать мир чувств человека, немного требуется. Поэтому, Наташенька, любовь должна быть больше принципом, чем только чувствами настроения.
5: Ну, я тоже так считаю. Поэтому многие браки и рушатся, что каждый ищет только чувств. А если другой постоянно не поддерживает эти чувства, то все очень быстро кончается, как куриный полет.
6: Значит, раз любив, то сколько надоедает и злит, все равно твердив, что люблю, и точка.
3: Вот именно. Настоящая любовь всегда защищает друга. Тогда берешь во внимание положение другого и его нужды, а не сразу начнешь нервничать.
5: Знаете, меня очень обрадовало одно высказывание. Ой, когда
3: Какое?
5: Я его прочитала. Человек не то, что он сегодня избирает, а то, что он вчера избрал. Вот. Я понимаю это, например, так, что если я сегодня изберу любовь и добрые отношения, то это пронесет меня через завтрашнее омертвевшее чувство. Потому что это избранное мною формирует мою персональность.
3: Мудро сказано. Надо же, какая моя невеста, умница.
4: И красавица.
6: Опять бабушке подражает.
4: А вот и нет. А это не бабушка, а дедушка сказал. То девчата всегда нужно говорить, что они красивые.
6: Конечно, хоть какие некрасивые.
3: А некрасивых людей, Сережа, вообще нет. Во всяком случае, каждый любящий человек всегда красивый.
5: Каждая девушка хотела бы, чтобы она нравилась человеку, которого любит.
7: Каждый желает быть принцессой хоть один раз в своей жизни.
5: Вот именно.
6: Девчонки странные, вас трудно понять. Сперва просят, чтобы их назвали красивыми, а потом нос задирают.
5: Ну, неправда, Сереж. Каждый из нас знает свои недостатки, знает, что гордиться нечем.
6: Я не уверен, что знаете.
5: Да, видно, что ты не уверен.
7: Интересно, это все-таки место в Библии. Как чудесно, что Бог говорит, что Он обручил человека себе навеки. Подумайте только, себе навеки.
3: Да, это не какой-то шаткий союз, который можно порвать, как с человеческим союзом иногда случается.
5: Это прекрасный союз.
7: Да, Бог не изгоняет и не принимает свой союз в зависимости от того, какие чувства у человека.
5: В этом союзе Небесный Отец, наверное, проявляет иногда свою любовь так же, как Анти только что проявил. Когда Бог очищает нас, то Он может иногда легонько ударить нас так, что мы почувствуем это. Но все это Он делает все-таки из любви.
3: В Божьем союзе Бог оказывает нам благость, которой мы совсем не заслуживаем.
6: Не холодно.
5: Ох ты, ножик, крошечка. Поедем быстрее, скорее.
3: Давайте, давайте.
5: Согреешься потом.
6: А ну, разойдись! Ни за что не догоните.
7: Не хвастайся, думаешь, не догоню? Догоню.
6: Я так быстро не могу ехать.
5: А пусть они едут. Мы с тобой пойдем так, как можем.
6: С тобой и Анте так страшно интересно быть. Мы умнее становимся. Теперь мы сумеем лучше обручиться и пожениться.
5: Это хорошо. Это хорошо. Говорят, что сила примера говорит громче, чем сотни слов.

Наташа и Анти готовятся к важнейшему событию в своей жизни, к заключению брака, к началу совместного жизненного пути. Бог, который создал человека, имел для него также замысел – брачный союз. Он создал человека с наклонностями и способностями к семейной жизни. Уже от самого детства в человеке начинают происходить процессы, которые готовят его к зрелой, ответственной жизни. Когда мальчик или девочка растут, в них происходят многие физические перемены. Эти физические перемены приносят с собой новые интересы, чувства и желания. Мальчики начинают заинтересовываться девочками, и девочки – мальчиками. Такое явление – самое естественное. Оно – часть Божьего замысла в их подготовке к будущему браку. Мужчину и женщину сотворил их, говорит первая страница Библии. Однако нужно добавить, что Бог установил определенные стандарты, каким должно быть поведение человека до заключения брака. Стандарты эти можно назвать Божьей этикой. Когда эта Божья этика соблюдается, она гарантирует счастье в семье. Одним из важнейших пунктов Божьей этики для человека является чистота. Бог желает, чтобы человек соблюдал себя чистым и в физическом, и в моральном отношении. Почему? По трем причинам. Потому что ваше тело предназначено быть храмом Святого Духа. Является ли оно сейчас им или нет, это отдельный вопрос. Во всяком случае, оно предназначено им быть. Затем Бог требует моральной чистоты ради блага вашей семьи и ради вашего личного здоровья. В послании к Коринфянам написано: «Разве не знаете, что тела ваши – суть членов Христовой? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: да будут одна плоть». Библия таким образом исключает категорически все внебрачные связи и грехи. Грех имеет свои последствия. Когда принципы чистоты пренебрегаются, появляются видимые последствия этого. Последствия эти могут быть потеря физического здоровья или даже смерть, например, при возникновении недавно появившейся болезни Айдса. Безнравственная жизнь или добрачные отношения и порожденные ими чувства позора, виновности и страха повреждают эмоциональный мир человека. Важной частью процесса возрастания является развитие самообладания. Только дети пинаются и кричат, когда им запрещают исполнить свою волю. Зрелый взрослый не поступает так. Способность владеть собой – это необходимая составная часть счастливого брака. Поэтому Бог предоставил человеку возможность развивать это качество в его подростковые годы. В молодые годы здоровый человек испытывает плотские влечения. Такие чувства совершенно нормальны для развивающегося молодого организма. Но такие чувства должны держаться под контролем. Желание совершить неправду исходит от мысли, от того, о чем мы мыслим. Чем больше ты будешь думать об искушении, тем сильнее будет желание осуществить это искушение. Поэтому нужно держать под контролем свои мысли. Бог дал человеку интеллект, разум, совесть, волю и также свое слово, с помощью которых мы можем держать себя под контролем. И самое лучшее то, что Бог сам тебе поможет в этом вопросе, если ты попросишь Его помощи. Юношеских похотей убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца
говорит Библия. Многие наши мысли порождаются тем, что мы слышим и видим. Часто большие искушения порождаются сомнительными фильмами, безнравственной литературой, картинами, иногда модой, стилем одежды. Храни свои мысли, не давай им блуждать. Что только истинно, что чисто, что любезно, что достославно, о том помышляйте. Этим наполняйте ваши мысли, говорит английский перевод. Чтобы избежать лишних искушений, не ходите в такие места, которые могут отвлечь вас от правильного чистого пути. Слишком близкое знакомство, тесная дружба с человеком противоположного пола может привести к искушению. Будем любезными, будем относиться к другим с уважением, с которым мы хотели бы, чтобы они относились к нам. Но будем придерживаться правильной, здравой границы. Будем уважать этого другого человека. Одновременно будем стараться угождать Богу, придерживаться Его постановлений и избегать такой дружбы, которая отнимет у нас нашу чистоту, добрую совесть и благочестие. В Библии написана история об Иосифе, молодом человеке, который любил Бога. Что касается внешних обстоятельств, читателю его жизненной истории может показаться, что этому юноше не повезло. Его старшие братья из-за зависти продали его в рабство в Египет. Там он стал рабом в доме почтенного Потифара. Случилось так, что жена Потифара захотела сделать его своим любовником. Иосиф отказался. Женщина не отступала. В один день, оказавшись в доме одна с Иосифом, жена Потифара опять попыталась обольстить его. Иосиф сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Женщина продолжала приставать. Тогда Иосиф выбежал из дома и так избавился от искушения. Конечно, опозоренная госпожа разгневалась, и в результате Иосиф был брошен в тюрьму. Но Бог не оставил этого верного ему юношу. Он избавил его из тюрьмы и сделал его премьер-министром всего Египта. Высокий моральный уровень Иосифа оправдал себя и принес совсем неожиданный чудный плод. Пример этот указывает на Божий принцип, которому каждый из нас может довериться. Бог благословляет тех, кто придерживается его стандартов. Истинная любовь включает в себя уважение и честь. Для юноши, который воистину любит девушку, ее благоустройство и чистота ее репутации более важны, чем его личные пожелания. Истинная любовь не портит репутации любимого человека. Да, в истинную любовь

правильном фундаменте, на котором он может начать надежно строить свою жизнь, свой брак, свои человеческие отношения. Иисус сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои си и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». И наоборот, Иисус предупреждает: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Божье Слово — это единственный фундамент для той жизни, для которой Бог нас создал. Итак, что вам, мой друг, который еще не знаете Бога, нужно прежде всего сделать? Вам нужно отдать свою жизнь Богу, чтобы избавиться от греха и греховных привычек. Просите Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи и помог вам начать жить согласно Его Слову. Сделайте это в молитве сейчас.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Отношение к учению об избрании» из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 24 и 25 стихи. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Господь избрал людей ко спасению. И я с радостью думаю о том, что Он сделал это, потому что никто не может доказать, что я не из числа избранных. Если есть люди, которых Бог спасает, то я знаю, кто они, ибо Он сам говорит мне, что это те, кто покается в грехах, исповедует их, оставит их и уверует в Иисуса Христа, чтобы иметь жизнь вечную. Я желаю раскаяться и уверовать, и когда делаю это, то знаю, что я один из избранных и буду спасен. Что здесь обескураживающего, вызывающего отчаяние? Да, конечно, некоторых это повергает в уныние. Когда люди находятся в тяжелом положении, то они боятся чего угодно и могут прийти в отчаяние при виде солнечного света. Там убоятся они страха, где нет страха. Стоит только хорошенько напугать человека и взвинтить его нервы, как падение листочка с дерева покажется ему камнепадом, маленькая тучка на небе — предвестником скорого угасания солнца, а капля грибного дождика — началом второго потопа. «Это уж слишком», — скажете вы. Но на самом деле упрямое отчаяние способно делать еще более нелепые и дикие выводы из самых простых и безобидных фактов. Увы, эти беспокойные люди думают, что не могут быть спасенными, потому что есть израильский народ, который Бог избрал ко спасению. Наш Господь сказал даже нечто худшее, чем то, что Он послан к Израилю. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Мы с вами, проповедники Евангелия, никогда не должны проповедовать о том, что Христос не послан делать. Боюсь, что здесь невозрожденные умы, вооруженные безжалостной логикой, совершают большой грех против любви Божьей. Истина, поданная так, как ее подает Писание, — святое лекарство. Но предъявленная так, как ее представляют некоторые мыслители, превращается в смертоносный яд. Бедные, сокрушенные сердца, в Божьих вечных решениях нет ничего, что могло бы лишить вас надежды. Не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Иакова: напрасно ищите меня. Тем не менее, Спаситель, имея в виду избрание, сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Ситуация ухудшилась еще тем, что женщина знала, что в данном случае избрание исключает ее, потому что Иисус, по его словам, был послан к дому Израилеву, а она к нему не принадлежала. Она была язычницей, родом из Тира и Сидона, поэтому избрание не включало ее. Ей об этом сказал сам Иисус. Его слова прозвучали как похоронный звон. Если подобные слова нам говорят слуги, то об этом можно забыть. Но когда Господин говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», то не остается ничего, кроме как отчаяться. Несчастная хананеянка могла бы очень логично закончить свое прошение такими словами. Что можно сделать в такой ситуации? Я не могу идти против сказанного самим Христом. Но она не сказала ничего подобного, а мужественно продолжала идти вперед к счастливому концу. Как видите, у нее было несравненно больше причин для отчаяния и уныния, чем у любого из вас, ибо вы не можете знать наверняка, что не избранны. В вас и в вашем происхождении нет ничего, что не позволило бы вам быть избранными. Кроме того, Христос никогда не говорил вам, что вы не избраны. Я уверен, что ни один проповедник также не сказал вам ничего подобного. И если вам показалось после какой-то проповеди, что для вас нет надежды, значит, вы что-то не так поняли. От всего сердца говорю, что никогда у меня не было намерения оттолкнуть хотя бы одну душу от Христа. Я сам готов умереть, лишь бы вы жили. Но если вы не можете избавиться от чувства, что вы лишены надежды, тогда я призываю вас поступить столь же разумно и мужественно, как поступила эта женщина. Подошедшая кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Кто-то может сказать: «Но зачем вообще говорить об этих трудностях?» Я отвечаю: «Потому что они существуют. Многие души испуганы и приведены в смятение. Служители Божьи должны помогать тем, кто оказался в трудном положении. Я бы с радостью оставил в покое эти страхи, если бы они оставили в покое моих людей». Суровая правда о предопределении так или иначе находит людей. Ее невозможно избежать даже в философии. И когда эта истина, подобно туче, закрывает небо над головой спасенной души, то большая часть ее отрицательного воздействия объясняется непониманием и непросвещенностью человека, столкнувшегося с ней. Если бы мы были лучше научены, то, возможно, мы бы не видели никакой тайны в том, что сейчас для нас полностью является тайной. Люди забывают, что предопределение Божье охватывает всю нашу жизнь, не только ее духовную сферу. Однако никто не беспокоит себя мыслями о предопределении, когда зарабатывает на кусок хлеба, борется за материальную прибыль или ищет славы. Почему же, когда заходит речь о спасении, люди начинают думать совершенно иначе? Почему во всех сферах жизни они поступают в соответствии со здравым смыслом, а в данном случае раздувают из мухи слона? Они думают, что воля Божья определяет в этом мире только несколько событий, а остальные происходят сами по себе. Им кажется, что из-за избрания они лишаются свободы выбора и ответственности и превращаются в роботов. Они не могут понять, как заранее продуманный план действий Бога не лишает человека воли и в то же время гарантирует исполнение замыслов Бога. Они также не понимают, как все может происходить в результате свободных действий человека, словно Бога нет вовсе. И в то же время Бог управляет абсолютно всем. Я желал бы, чтобы этот предмет не мучил людей. Но мои пожелания тщетны. Изначально этот вопрос будоражил умы и будет делать это до конца. А коль скоро мы не можем изменить факты, мы должны разобраться в них. Дорогие сметенные души, Иисус очень желает, чтобы вы пришли к Нему без всякого страха. Он приглашает вас довериться Ему. Более того, Он повелевает вам уверовать в Его имя. В том, что Он думал, решал, планировал, предопределял, нет ничего, что могло бы помешать вам прийти к Нему. Как бы ни объяснялась тайна предопределения, в одном можно быть совершенно уверенным. Христос Иисус пришел в мир спасать грешников. Все, в том числе Он Сам, указывает вам на крест. Придите к Нему, и пусть вас ничто не задержит даже на одну минуту. А теперь обратите внимание на заслуживающие похвалы действия женщины. Размышляя над тем, что сделала женщина, мы перейдем к практической части нашей беседы. Первое, она не отрицала сказанное Иисусом. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И она не сказала: «Господи, это неправда». Она не подвергла сомнению ничего из сказанного им. Она приняла слова Христа без спора. Не говорила, что Бог поступил несправедливо, когда послал Мессию только дому Израилеву. Она не требовала, как некоторые бесстыдно делают, чтобы Бог поступал со всеми одинаково, а иначе Он будет лицеприятным. Все это, что нам так часто приходится слышать, даже не пришло ей в голову. Она молча приняла сказанное Спасителем. Она даже не пыталась доказать, что в ее ситуации один единственный раз можно нарушить правила. Она вообще ничего не пыталась доказывать. Она оставила истину, которая была для нее подобна мраку бездны, в руках того, чье имя есть свет. Она видит перед собой черную тучу, но проходит сквозь нее, чувствуя, что это всего лишь туча, а не стена. И, падая, у ног Спасителя взывает: «Господи, помоги мне! Я не понимаю всего этого. Я как в тумане, словно в болото провалилась. Господи, помоги мне! Господи, я не прошу понимания. Я молю о помощи. Дай мне сил уверовать и принять благословение, каковой бы мрачной ни была бы истина». Некоторые люди лишены способности глубоко рассуждать. Поэтому, если бы им для спасения надо было бы решить сложную богословскую проблему, они бы погибли, решая ее. О несчастное сердце! Даже не вступай в сражение с ней. Оставь ее в покое. Эта истина предназначена для мужей. И пока ты еще младенец, а может быть, даже еще и не младенец, не давись пищей взрослых людей. Если великая тайна не дает тебе покоя, беги к Иисусу Христу, чтобы Он дал тебе облегчение. Обратись к Нему с молитвой: «Господь, помоги мне. Я попал в трудное положение. Помоги моему разуму. Я в отчаянии. Помоги моему сердцу. Но хуже всего то, что я исполнен беззакониями. Помоги и сделай для меня то, что я сам не способен сделать. Спаси душу мою и избавь меня». Итак, мы увидели, что эта женщина не сделала. И за это она заслуживает похвалы. Давайте же посмотрим, что она сделала. Она пришла к Иисусу. Прочитайте еще раз. «А она, подошедши, кланялась Ему и говорила». Во-первых, она пришла прямо к Иисусу. Она не подошла к Петру, Иакову или Иоанну. Она пришла к Иисусу. Она не осталась стоять на месте и кричать на некотором расстоянии от Него, как делала до этого. Она подошла к Иисусу, приблизилась к Нему, буквально ухватилась за Него. Я не сомневаюсь, она упала у Его ног и обхватила их руками, как бы не желая отпускать Его. Она пришла к Иисусу, несчастная душа, от всего, что есть под небом, лети к живому Христу. Иисус Христос жив и сейчас. Он – Спаситель грешников. Он с радостью исцеляет людей от болезни и немощей. Я прошу вас, не останавливайтесь на доктринах, на вероисповеданиях, на проповедниках, на богослужениях. Идите прямо ко Христу, живому Спасителю, помазанному Господу. В нем заключается ваша надежда. «В какую сторону мне идти?» – спрашиваете вы. Если бы речь шла о физическом путешествии, и вас впереди ждала длинная и утомительная дорога, то вы бы отправились в путь без промедления прямо сегодня вечером. Но в данном случае я говорю о другом путешествии. Вы должны прийти к Иисусу сердцем и душой. Помните о том, что Он существует. Думайте о Нем, размышляйте о Нем, веруйте в Него. Почитайте Его, ибо Он Сын Всевышнего. Доверьтесь Ему, ибо Он сильный, чтобы спасать. Это и означает прийти к Нему. Поскольку Он – Спаситель, пусть Он покажет вам это на деле. Вы нуждаетесь в спасении. Предоставьте Ему возможность показать, что Он может спасать. Скажите в сердце: «Я первый из грешников, потерян, погублен и проклят. Но вот я прихожу к Нему, если я и погибну, то погибну, доверившись Ему». Но такого просто не может быть, чтобы душа погибла, положившись на Иисуса. Скорее небо и земля придут, нежели Христос не спасет душу, которая надеется на Него. Женщина пришла к Иисусу сразу после того, как услышала от Него обескураживающие слова. Мы читаем в Евангелии: «А она, подойдя, кланялась Ему». Как? Неужели именно в этот момент, когда Он, казалось бы, отверг ее? В тот момент? Он только что сообщил ей самую мрачную и обескураживающую истину, но она подошла к Нему. Та вера, которая приближает человека ко Христу только теплым летним днем, стоит немного. Цветы и бабочки, которые появляются в погожие дни, исчезают, когда наступают ненастные дни. Нам нужна надежда, способная выдержать мороз. Только та вера, которая может выдержать суровую зиму, которая способна выжить под завывание ледяного ветра среди снежных сугробов, приведет нас ко Христу. Только та вера может спасти нас. Вера, которая ведет к Спасителю в любую погоду. Спасающая вера умеет принять кажущиеся противоречия. Несчастная женщина, услышавшая холодные слова Иисуса, получила тайное ободрение, посмотрев на самого Иисуса. Наверное, она сказала сама себе: «Послан Он или нет, но сейчас Он здесь. Это шанс. Он пришел к тирянам и сидонянам, и я пришла к Нему, и ограниченность Его миссии не помешала нам встретиться. Я не понимаю Его слов, но я очень хорошо понимаю Его взгляд, полный сострадания. Его облик зовет обратиться к Нему за помощью. Я вижу, что сострадание живет в Сыне Давидовом. Я уверена, что у Него есть сила, чтобы исцелить мою дочь. И самое главное, Он здесь. Я ничего не знаю о Его миссии, но я знаю Его самого, поэтому я продолжу умолять Его». Итак, она подошла к Иисусу там и тогда. И почему бы вам не сделать то же самое? Скажите, может быть, для вас наступил сегодня самый мрачный день в вашей жизни? Придите ко Христу сегодня. Вы абсолютно уверены, что у вас нет никакой надежды. Вы убеждены, что ваша судьба решена. Вы вынесли себе смертный приговор. Вы заключили договор со смертью и вступили в союз с адом. Вами овладело чувство, что еще до наступления утра вы будете окончательно прокляты. Если это так, придите к Иисусу Христу сейчас. А она, подошедши, Вот что вам необходимо. Прийти ко Христу, несмотря на то, что Он обнажил меч, несмотря на то, что Он хмурится. Придите ко Христу, несмотря на все препятствия. А она подошедши. Отважная женщина. Хотел бы и я быть таким же. А теперь обратите внимание на то, что она подошедши кланялась ему. Мое сердце радуется. Как бы я хотел нарисовать эту сцену красками. Женщина ни на минуту не останавливалась, чтобы решить поставленную перед собой задачу. Она подошла к нему и сделала самое лучшее в ее положении. Поклонилась. Она опустила свои глаза перед ним, а когда она вновь посмотрела вверх, то на ее лице отразилось благоговейное почтение и детская вера. Да будет благословенно его имя, ибо когда мы не можем понять его, мы можем поклониться ему. Все это время вы думали о себе, и чем больше вы будете делать это, тем в большее уныние и отчаяние вы будете впадать, и таким способом вы не обретете никакого утешения. Если бы я был на вашем месте, я бы сдался и начал думать об Иисусе, Сыне Божьем, Спасителе людей. Но ведь я такой грешник. Да, но Он такой Спаситель. Я весь выпачкался в грехе, но Он может сделать вас белее снега. Увы, я заслуживаю только лишь Его проклятия. Да, это так. Но Он искупил нас, сделавшись за нас клятвою или проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на дереве». Своей смертью Господь устранил проклятие. Посмотрите на Него, висящего на кресте и проливающего кровь за наши грехи. Разве после этого вы не можете последовать примеру женщины? А она, подошедши, кланялась Ему. Попробуй, безутешная душа, попробуй сейчас поклониться Ему. Именно так смиренное сердце может отдать должное Господу. Самоуверенно тщеславное сердце пойдет на что угодно, кроме поклонения. Гордость, эгоизм, бунтарский дух не способны поклоняться, а смиренные сердца делают это с радостью. О, если бы вы теперь вместе со мной склонились перед Агнцем Божьим! Поклонитесь Ему сейчас! Благословен Сын Божий! Благословен Сын Божий! Благословен за то, что Ты стал человеком ради людей и умер вместо грешников! О, Твоя любовь! О, Твоя чудная любовь! И ныне Ты обитаешь во славе. Ты по правую руку от Бога, поэтому я поклоняюсь Тебе, как моему Господу и моему Богу. Если я не могу назвать Тебя своим Спасителем, то, по крайней мере, я назову Тебя своим Богом. Если я не могу возрадоваться о Тебе, я, по крайней мере, поклонюсь Тебе. Это святые слова. Они благоухают именно тем ароматом, который нравится Господу. Именно так приходит к вам вера. Именно так к вам приходят жизнь, мир и покой. Эта женщина-хананиянка в трепете подошедши кланялась ему. Последуйте ее примеру и разделите с ней ее блаженство. А теперь обратите внимание на ее молитву. Один человек мудро заметил, что если вы оказались на тонком льду посреди реки и не можете добраться до берега, или вам кажется, что это невозможно сделать, то самое лучшее в этом случае — лечь и как можно осторожнее ползти к берегу, пытаясь таким образом спастись. Именно так поступила эта женщина. Она словно распласталась на истине, которую не понимала. Она поклоняется тому, от кого услышала странные слова. и из последних сил опирается на то, на что ей кажется можно опереться. И таким образом она безопасно добирается до берега. «Господи, — говорит она, — помоги мне! О, не прогоняй меня, а помоги мне! Господи, не оставляй меня, а помоги мне! Если ты должен что-то сказать мне, говори, и я поклонюсь тебе! Но, Господи, помоги мне!» Мои дорогие слушатели, сделайте то же самое, и сделайте это сейчас. Ни одно учение не будет вас мучить вечно. Напротив, я уверен, что вы еще будете удивляться, почему оно вообще вызывало у вас затруднения. Разве вы мучаете себя вопросом о предопределении в своих повседневных делах? Завтра вы рассчитываете заработать несколько шиллингов своей торговлей, но, возможно, вы окажетесь в убытке и потеряете фунт. Но вы ведь не говорите: «Может быть, провидение Божие завтра не позволит мне заработать ни пенса, поэтому я останусь лучше дома и ничего не буду делать». Вы обязательно придете в свою лавку, откроете ставни, выставите товары на витрину и постараетесь все сделать так, чтобы получить прибыль. Тот же принцип применим и к человеку, ищущему Христа. Этот человек должен позволить Господу действовать, как ему угодно, а самому в это время взывать: «Господи, помоги мне!» В покорности, в искреннем поклонении склонитесь у ног Иисуса и поверьте, что этот божественный Спаситель может спасти и спасает всякую душу, которая надеется на Него. Это путь мудрости. Идите по нему. Да поможет вам Бог. Отправляйтесь в дорогу прямо сейчас. Думаю, что вам не надо больше слов утешения. Надеюсь, сказанного вполне достаточно. Помните, однако, о том, что не было еще ни одной души, которая бы пришла ко Христу и была бы Христом отвергнута. Такой души просто не может быть, потому что Он Сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Помните также и о том, что каждая душа, пришедшая ко Христу, пришла к Нему, потому что Отец привлек ее, и что каждая спасенная душа позже обнаружила, что она была милостиво избрана ко спасению. Даже эта несчастная женщина оказалась одной из тех, к кому был послан Христос, хотя, в принципе, Он пришел только к дому Израилеву. «Иди с миром, женщина, скорбящая духом, и больше не печалься. Да благословит вас Господь ради Христа. Аминь».
2: Дорогие радиослушатели, сегодня мы закончили чтение из книги «12 проповедей об избрании». Со следующей передачи мы начнем чтение проповедей о сердце. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом на готове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи. Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брэд, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд! Я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Ну еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте. Но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: Да что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказала ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Ой. Она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок, и оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции. А иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых. И даже от Лис. Она была в разводе, у нее был сын. И через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
6: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
4: Да, Лиз. Я с детства мечтаю об этом.
6: Ха, тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
4: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
6: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
4: Нет, нет, нет.
6: Нет?
4: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
6: Не знаю, а это недорого.
4: Ну, папа оставил мне денег на образование, и вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами. Однако... Они становились все чаще.
6: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
4: Я... Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
6: Так ты мне расскажи, что случилось?
4: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
6: А ты обращался к врачу?
4: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
6: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
4: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
6: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
4: Нет. Нет, Лиз, я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
7: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
8: Нет, что-то не хочется.
7: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь, нас скоро вообще перестанут приглашать.
8: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
7: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
8: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать. И мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда выкурили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку. И вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно! О, мама, быть главным пилотом так здорово! Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама, ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение». Но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки.
0: О, Господи, этого еще не хватало.
3: Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?
0: А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем.
3: Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов?
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом, и у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коммивояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мам. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний и относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
0: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
0: Ну, понимаешь, меня еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки. Но когда я наконец вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело, думал, что отдам концы.
2: Ну, главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье.

0: Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
1: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
1: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
1: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
1: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, которой Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
1: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал Вселенную, и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
1: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
1: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха, но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
1: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о нем по-другому.
1: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
2: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня –

и что его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы заканчиваем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Это наша заключительная передача. Читая Библию, мы неоднократно видели, как Бог задает людям вопросы, побуждающие их обдумать. Такие вопросы предназначены для того, чтобы выявить и прояснить самые затаенные мысли человека и повергнуть его лицом к реальности. Если бы нам с вами выпало счастье подобной личной встречи с Богом, то Он, как мне думается, тоже начал бы беседу с вопроса. Конечно, вероятность этого очень мала. Во всем Писании наберется лишь несколько таких случаев. Но даже если личной встречи не произойдет, то тем не менее мы поставлены перед фактами, изложенными в Библии. Теперь вы ответственны за то, что знаете. И вот Бог спрашивает: веришь ли ты и признаешь ли ты Иисуса своим Спасителем, который оплатил твой долг, то есть твой грех? Подумайте, прежде чем ответить. Может быть, вы думали об этом все время, но, с другой стороны, возможно, вам следует еще немного поразмыслить над этим вопросом. Тема нашей прошлой передачи – «Иисус, пастырь добрый». Из Библии явствует, что Иисус пришел, чтобы разыскать, вернуть нас. Причем Он, как добрый пастырь, сделал гораздо большее. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Иоанна 10:11. Именно это и совершил Иисус. Он умер за нас, вместо нас, чтобы уплатить наш долг, то есть наш грех. И Он снова повторяет: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Иоанна 10:15. Иисус пошел на смерть. Распятый на кресте, Он воскликнул: «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка, 15 глава, 3 и 4 стихи. Пока длились эти страшные часы на кресте, Бог Отец отвернулся от Своего Сына, так как в святости Своей Он не желал видеть Иисуса, когда Тот принял на Себя наши грехи. Согласно Библии, небо потемнело, хотя была середина дня. Если же вы веруете, что Иисус оплатил ваш долг, то есть ваш грех, то значит, вы можете быть абсолютно уверены в том, что Он именно так и сделал. Он обещал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава 8 и 9 стихи. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 6:23. Вера позволяет нам признать, что Иисус умер вместо нас за наш грех. Вера позволяет нам считать, что Иисус оплатил наш долг или наш грех. Вера укрепляет нас в убеждении, что Его смерть удовлетворяла требованиям правосудия Бога. Мы верим, что теперь, когда Бог взирает на нас, Он не видит наш грех. Бог видит нас, облаченными в праведность Иисуса. Вера позволяет нам верить, что Бог дает нам дар жизни вечной. Все это вера. Но это не слепая вера. Это вера, основанная на фактах, которые мы обнаруживаем в Библии. В Библии повествуется о событиях, связанных с жизнью учеников Иисуса, которых стали называть апостолами. Эти его последователи, используя в своих проповедях закон и пророков, поведали о Христе множеству людей. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Деяниям 6:7. Тема нашей последней передачи – заключительное слово автора. В Библии сказано, что Писание подобно духовной пище. Чем больше человек его изучает, тем крепче он становится в духовном плане. Если вы верите, что Иисус умер вместо вас за ваш грех, то это значит, что ваше долговое обязательство погашено. Согласно Библии, Бог взял его и пригвоздил ко кресту. И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Колоссянам 2 глава 13 и 14 стихи. Итак, 2000 лет назад ваш долг, то есть ваш грех, был пригвожден ко кресту. И Бог на основании вашей веры в Него говорит: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Евреям 10:17. Бог все прощает полностью. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Псалом 102, 11 и 12 стихи. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5, 17. Теперь мы уже не обречены на вечную смерть в огненном озере. И Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стихи. Для верующего жизнь продолжается, но он уже может рассчитывать, что ему, как сказал Иисус, уготовано место на небесах. Верующему дано право называть себя гражданином небес. Его отношения с Богом восстановлены. Некогда вы родились на свет в земной семье. Теперь же, как говорит Библия, вы родились для Бога. И подобно тому, как ваши земные родители всегда остаются вашими родителями, что бы ни случилось, так и вы, родившись для Бога, уже не можете стать Ему чужими. Когда речь заходит о ваших отношениях с Богом, то важно понимать, что вечное предназначение в том, чтобы навсегда оставаться с Богом. Несмотря на то, что вы теперь родные для Бога, вы все же, как сказано в Библии, остаетесь подвержены греху. Когда вы грешите, ваши поступки нарушают дружеское общение внутри Небесного Дома. Конечно, родство при этом никуда не исчезает, но общение в семье нарушается. Библия предлагает нам решение проблемы. Если человек согрешил, он должен признаться в этом Богу. А если он обидел своего ближнего, то он должен предложить усилия примириться с ним. Бог пообещал: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Когда человек исповедается в своем грехе, то его общение с Богом будет немедленно восстановлено. В Писании сказано, что жизнь человека определяется тем, что для него главное, на чем он сосредотачивает свое внимание. И это отнюдь не игрушки. Все зависит от того, на чем вы сосредоточились. Если вы сосредоточитесь на себе, то станете очень эгоцентричным. Если же вы сосредоточитесь на Боге, то обнаружите, что ваша жизнь несет Ему честь и славу, которые Ему и подобают. Таким образом, чтобы быть сознательным верующим, вы должны сосредоточиться на том, что вы теперь имеете благодаря Иисусу, то есть благодаря тому, что вы во Христе. Бог хочет, чтобы вы радовались прощению греха и обретению новой жизни. Ведь теперь во Христе вы новое творение. Благодаря Ему вы получаете вечную жизнь. Приложить усилия, чтобы познакомиться с Иисусом получше. Сосредоточив свое внимание на Господе, вы отвлечетесь от себя. Вы будете заботиться о том, чтобы угодить Ему и послужить другим людям. Положиться на Бога во всех жизненных трудностях, поскольку вы можете быть уверены, что Он в силах решить все ваши проблемы. Руководствуясь этими правилами, вы обнаружите, что от духовного младенчества вы постепенно переходите к духовной зрелости. А чтобы не отнести этот рост насчет своих собственных духовных усилий, важно понимать, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Подобно тому, как младенец не должен оставаться ребенком на всю жизнь, так и новорожденному во Христе не подобает оставаться духовным младенцем. Сосредоточьтесь на Боге, и вы начнете расти. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – заключительное слово автора по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Во-первых, у вас есть враги, которые постараются сбить вас с пути. Это наша человеческая природа. Это худший враг человека. Наша человеческая природа сосредоточена на себе. Как сказано в Писании, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. Как же нам жить по духу? Здесь нужно снова вспомнить о том, что должно быть для нас главным. Если мы сосредоточимся на Боге, то греховные желания плоти заменятся более сильным желанием угодить нашему Господу и Творцу. А к нашей греховной человеческой природе мы должны относиться так, как если бы она была мертва. Нужно игнорировать ее. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Колоссянам 3:5. Таким же образом, до того, как человек стал верующим, он занимался только удовлетворением желаний своей греховной природы. Но как только человек уверовал, Бог потребовал от него оставить все и заботиться только о том, как угодить ему и послужить ближним. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Евреям, 12 глава, 1 и 2 стих. Библия призывает нас забыть себя и собственное прошлое. Если нас действительно обидели, то мы должны простить, как бы это ни было трудно. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4:32. Как ни странно, но прощая другим, человек ощущает, что его собственная жизнь становится здоровее. Забывая себя и сосредотачиваясь на Боге и служении ближним, мы ступаем на путь подлинного счастья. Вот слова Иисуса, который хорошо знал, что значит страдать. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15:11. Во-вторых, в Библии говорится, что мирская жизнь оказывает на нас отрицательное в духовном плане влияние, отвлекая наши мысли от Иисуса ради приходящих ценностей. Мы должны быть в состоянии находить то, что тянет нас назад к старому греховному образу мыслей, находить то, что отвлекает нас от главного, и избегать этого. Ибо явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу, 2 глава, 11-13 стихи. В-третьих, несмотря на то, что сатана потерпел поражение, он все же пытается активно воздействовать на нас. Когда мы становимся верующими, Бог не изолирует нас от дьявола. Мы должны противостоять его искушениям, черпая силы в одном лишь Боге. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4:7. Даже когда вы делаете выбор в пользу веры в Иисуса, сатана обязательно будет вам внушать, что вера ваша недостаточно велика или что вы что-то не так поняли. Сопротивляйтесь сатане и поступайте так, как поступал Иисус. Примечательно, что, борясь с действием этих трех врагов и удерживая свое внимание на Боге, мы укрепляем свои духовные корни. Библия говорит нам, что у нас есть и друзья, которые помогают нам обратиться мыслями к Богу и удерживать их там. И первый друг – это сам Бог. Он обещал, что будет помогать нам. Согласно Библии, вы, уверовав в Иисуса, приняли в себя Святого Духа. Он теперь живет в вас. Он постоянно рядом и поддерживает вас в минуту уныния, побуждает честно служить Богу, упрекает, если вы согрешили. Святой Дух – столь хороший спутник, что Библия называет его утешителем, помощником, советником. Все это имена Бога. Утешитель же – Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Иоанна 14:26. Родителей радует, когда их ребенок достигает поставленной цели и ведет себя хорошо. Для Бога мы все Его дети, а потому должны вести себя так, чтобы покрывать славой, а не позором, имя нашего Небесного Отца. Наше послушание показывает, что мы воздаем Богу должный почет и уважение. Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Откровение 4.11. Второй друг – это вера. Процесс духовного возрастания в Библии часто упоминается как хождение в Боге. Возрастание осуществляется шаг за шагом. Благодаря вере мы становимся родными Богу, и по вере, опять же, мы ходим в Боге. Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Колоссянам 2 глава 6 и 7 стихи. Третий друг – это Библия. Это источник, в котором мы ежедневно черпаем силу. Это наше руководство в жизни. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. В Библии сказано, что Писание подобно духовной пище. Чем больше человек его изучает, тем крепче он становится в духовном плане. Через Библию с вами говорит сам Бог, незримо обращаясь к вашей душе. Это один из главных способов укрепить ваше общение с Богом. Чтение Библии – это способ знакомства с Богом. Без постоянного обращения к Библии вы можете остаться духовным младенцем. Четвертый друг – это молитва. Молитва – это беседа с Богом. Вам не обязательно склонять голову и закрывать глаза, хотя и такое годится, если помогает сосредоточиться. Богу известны все ваши мысли. Он присутствует повсюду одновременно, так что вы можете просто мысленно проговорить свою молитву, и Он ее услышит. Молитва – это способ выразить Богу наши заботы, горести, наши просьбы и благодарность. Не обязательно произносить молитву вслух. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стихи. Пятый друг – это другие верующие. Библия говорит нам, что нашему духовному созреванию способствует общение с другими христианами. Это общение жизненно важно для человека. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного, то есть дня второго пришествия Господа Иисуса Христа. Евреям 10 глава 24 и 25 стихи. Сам Бог велел верующим собираться вместе, чтобы укреплять друг друга. Уверяю вас, это очень важно для вашего духовного роста. Верующие друзья могут стать надежной поддержкой на вашем духовном пути. Ученики Христа разошлись по всей земле, возвещая людям благую весть. Вы тоже можете возвещать ее. Вам полезно будет увидеть, как другие приходят к тому же пониманию Бога и спасения. Но помните, Бог наделил людей свободной волей. Он уважает ее и вам также следует уважать ее. Будьте осмотрительны в своем подходе к людям и в своих словах. Библия призывает нас быть свидетелями, но не судьями. Бог обещал привести вас к истине. Вы еще только начали свой духовный путь. Не сводите глаз с Бога. Пусть Он будет главным для вас. Но Бог будет с вами. Он дал вам такое обещание. Доброго вам пути. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Евреям, 13 глава, 20 и 21 стихи.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». На этом мы закончили цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Дорогие ребята, сегодня мы начинаем новую серию передач «В мире природы». Мы назвали ее «В гостях у тети Вали».

Валентина Федоровна – учительница. Она преподает в школе ботанику, зоологию и биологию. Неделю тому назад в школе начались летние каникулы, и Валентина Федоровна привезла к себе на лето Ирочку, свою племянницу. Ирочка очень любит свою тетю Валю. Тетя Валя часто гостит в городе, где живет Ирочка с родителями. А вот Ирочка впервые в гостях у тети Вали. Она девочка очень любознательная. Переступив порог дома, в котором она не была еще ни разу, она буквально засыпала свою тетю вопросами.

0: Той там в клетке, ты разреши с ней его потрогать? А чем ты кормишь своих животных? А что за книга такая большая на твоем столе? А почему ты так широко открыла глаза и молчишь?
1: Погоди, погоди, Ирочка. Разве я могу ответить сразу на все твои вопросы? Ирочка на минутку задумалась.
0: Ну тогда расскажи мне про кого-нибудь из твоих домашних животных.
1: Хорошо, моя милая. Обязательно расскажу. Только сначала давай умоемся, разложим вещи. Мы же только что с дороги.
0: Тетя Валя, разреши мне сначала хотя бы немножко поиграть вот с этим, что в клетке.
1: Ладно, я дам тебе его. Только потом помой руки.
0: Ой, а ведь их там двое. Ой, какие они миленькие. А каких зовут?
1: А ты знаешь, что это за животные?
0: Нет.
1: Это хомячки. А зовут их Малыш и Малышка. Сейчас я вытащу тебе одного из них. Брать хомячков нужно за шкурку на спинке поближе к головке. Вот так. Держи-ка. Это наш малыш. Видишь, он еще не совсем проснулся, поэтому дрожит. Но минут через 5 он придет в себя, и тогда у него будет игривое настроение. Хомячки очень любят, когда их к ним проявляют внимание, держат на руках, играют с ними.
0: Ой, какой он гладенький! Можно я дам ему водички?
1: Нет, Ирочка. Хомячки сами пьют понемногу из трубочки, вставленной в бутылочку с водой.
0: А где бутылочка?
1: С другой стороны клетки, снаружи, видишь? А изогнутая кверху трубка из бутылочки заходит внутрь клетки. И животные пьют сами, когда захотят.
0: А можно я покормлю их?
1: Нет, моя милая. Я приучила их есть в определенное время. Мы с тобой покормим их в 20:00 вечера. Ты увидишь, как интересно хомячки едят. Передними лапками они живо закладывают пищу в рот, но не глотают ее, а прячут в мешочки, которые у них за щеками. Потом выкладывают пищу в уголок клетки и едят ее ночью, так как хомячки – это ночные животные. А днем они обычно вот в таком сонном или полусонном состоянии, как сейчас наш малыш. И вот так, с закрытыми глазами, подползают к своим запасам в углу клетки, откусывают маленький кусочек от овощей или фруктов, или берут несколько зернышек. Но свой основной рацион они съедают ночью.
0: А почему они все так чудно делают?
1: Потому что они так сотворены.
0: Как это сотворены? Разве они не родились? Разве у них нет мамы?
1: О, да. У них есть родители, только они живут у других хозяев. Но самые первые хомячки были сотворены Богом. Бог-творец создал их, как и других животных, и все остальное на земле и во вселенной. Ну, а теперь положи малыша обратно в клетку, закрой дверцу. Вот так. Молодец. Пошли мыть руки. Пока я приготовлю ужин, отдохни в моем кресле. Я вижу, ты устала сегодня.
2: Пока тетя Валя готовила ужин, Ирочка, утомленная с дороги, уснула, сидя в большом мягком кресле. И приснился ей интересный сон, будто хомячок-малыш просунул лапку сквозь прутья клетки, открыл дверцу и вышел. Увидев, что хозяйки нет, он позвал свою подружку-малышку, и они вдвоем забрались на кресло, где сидела Ирочка. И вдруг малышка заговорила.
0: Смотри, девочка, какая красивая шубка. Да, очень красивая и мягкая шубка. Вот бы мне такую. А тебе не жарко летом в такой шубке?
3: Нет, пожалуйста. Мы любим тепло. Когда холод, наш организм реагирует на низкую температуру особым образом.
0: Я не понимаю, малышка, что ты говоришь. Вот мы, люди, когда холодно, надеваем на себя кофту и пальто. Но вы же не можете надеть две шкурки.
3: Нет, конечно, но когда наступает холода и температура падает до 10 градусов и ниже, тогда мы впадаем в спячку, чтобы мы не ощущали холода. Творец решил эту проблему таким необычным образом. Вот почему я сказала, что наш организм реагирует на понижение температуры. Обычно температура нашего тела такая же, как у человека, но в состоянии спячки она понижается до температуры окружающего нас воздуха. При этом сердцебиение становится замедленным всего 5 ударов в минуту, и мы застываем, становимся неподвижными. И случается, что неопытные хозяева выбрасывают такого хомячка, думая, что он умер.
0: Ай, ай, бедные хомячки! Я обязательно скажу тете Вале об этом, чтобы она случайно не выкинула вас.
3: Нет, нет, не волнуйся, Ирочка. Твоя тетя Валя знает о нас почти все, что необходимо для нашего благополучия.
0: Ну, значит, малышка, вы любите тепло, и тебе шубка совсем не мешает. А почему тетя Валя сказала, что вы ночные животные?
3: Потому что днем мы спим, а ночью гуляем. Но знаешь, что еще характерно для нас, хомячков?
0: Нет.
3: Мы очень любознательны. Но нас все интересует, и мы, животные, легко приручаемые. Легко подаемся дрессировке. Хочешь, я покажу тебе что-то?
2: Не успела Ирочка ответить, как малышка соскочила с ее колен на пол, сделав в воздухе сальто-мортале, как настоящий акробат в цирке.
0: Вот здорово! Кто тебя научил делать сальто?
3: Тетя Валя брала нас в кружок природоведения, и там ее ученик Петя научил нас делать этот трюк.
0: Удивительно! А скажи, малышка, не скучно ли вам сидеть в клетке?
3: Нет, наш творец позаботился о том, чтобы нам не было скучно. Днем мы почти все время спим. Это, правда, не такая спячка, о которой я тебе рассказала. Это только полусонное состояние. Люди в шутку говорят, что оно сонная болезнь. Конечно, нам и бегать нравится. Особенно по стенам.
0: Да как же вы можете бегать по стенам?
3: А вот смотри.
2: Малышка быстро вскарабкалась по стене до самого потолка и потом так же ловко спустилась вниз.
0: Вот ты какая проворная! Так как же вы проводите свое время в клетке?
3: Во-первых, мы вообще очень послушные животные. А во-вторых, как я уже сказала, мы много спим. Но разве ты не заметила, что в нашей клетке есть металлическая сетка, свернутая в кольцо? Мы с удовольствием бегаем по этому кольцу. И это упражнение очень полезно для укрепления нашего здоровья.
0: А что вы едите? Что вы любите больше всего?
3: Мы едим овощи, фрукты и разные зернышки и семена. А особенно мы любим семечки подсолнуха. Хочешь заглянуть к нам в клетку? Ты увидишь, какие запасы семечек мы себе сделали.
0: Ой, и правда, сколько у вас разной еды и семечек. А зачем вам столько?
3: Мы животные запасливые. Нам обязательно нужно иметь запасы еды в своем жилище. Мы так привыкли. Так уж мы сотворены. Запасливость является отличительной чертой всех хомячков. Существует несколько видов хомячков. Мы, хомячки с беленькой шкуркой, называемся альбиносами. Еще есть рыженькие хомячки, о которых люди говорят, что у них золотистая шкурка. Ценится этот вид не столько из-за шкурки, сколько из-за того, что он очень подходит для лабораторных исследований, чем эти рыжухи очень гордятся.
0: Да неужели?
3: Да, ведь они считают, что вносят свой вклад в науку. Есть еще хомячки-гиганты, хомячки-карлики, но все мы любим, чтобы в нашем жилище был запас пищи. Так уж мы созданы. Когда мы обеспечены запасом пищи, тогда мы довольны. И кроме всего, мы любим есть не торопясь, и тогда, когда нам хочется. А аппетит появляется у нас обычно ночью.
0: А как же вы приносите пищу в свое жилище?
3: А вот посмотри, видишь, эти мешочки у меня за щеками. Я туда набираю провизию. Все хомячки так делают. Мы приносим к себе пищу, выкладываем в уголочек, а потом едим не спеша.
0: А как же вы, например, семечки в свои мешочки набираете?
3: Передними лапками.
0: А ну-ка покажи мне твои лапки, малышка. Ой, да они у тебя совсем как настоящие маленькие ручки.
3: А знаешь, на задних лапках я могу стоять.
0: А ну-ка давай проверим. Ой, да молодец, малышка.
3: А еще задние лапки помогают мне бегать задом наперед.
0: Малышка, задом наперед можно только платье надеть.
3: Ну, понимаешь, я имела в виду, что иногда приходится быстро отступать, потому что в естественных условиях мы живем в норках. Мы же роем норки в земле. Хочешь выйти из норки ночью? Ведь, как я тебе уже сказала, мы ночные животные. Но бывает, что только выглянешь, а тут уж хищник поджидает. Так приходится пятиться обратно в норку. При этом задние лапки работают проворно и очень нас выручают. Благодарение нашему создателю.
0: Ах, вот как! Ну, теперь понятно. Ты малышка-трусишка.
3: Ну, вот уже нет. На свободе, несмотря на опасность, мы сами охотимся, потому что любим полакомиться жучками и даже маленькими животными.
0: Да ну?
3: Спроси у своей тети, она тебе скажет, ведь она учительница зоологии.
0: Тетя Валя!
2: Позвала Ирочка и проснулась. Она посмотрела на руки, но малышки там не было.
0: Тетя Валя, а где малышка?
2: Малышка в клетке.
0: Знаешь, тетя Валя, а мы с ней подружились. Она мне рассказала так много интересного о хомячках.
2: Вот как?
0: Да, и сказала, что создатель сотворил их такими. Кто их создатель? Расскажи мне о нем.
2: Вот эта книга нам расскажет.
0: Это та самая книга, которую я заметила на твоем столе сразу, как только вошла в дом. Как она называется?
2: А называется она Библия.
0: Библия?
2: Да, Библия. Автор этой книги – Бог. Текст был написан рукой многих людей. Бог же руководил ими, чтобы они записали в эту книгу все, что Он хотел рассказать людям.
0: А они видели Бога?
2: Нет, Ирочка. Люди, которые писали первую часть Библии, Ветхий Завет, не видели Бога. Но писавшие вторую часть Библии, Евангелие, видели Сына Божьего, о приходе которого Бог возвестил людям в первой части Библии. Бог предназначил своему Сыну Иисусу Христу в свое время прийти на землю, чтобы совершить очень важное дело. И когда Иисус Христос жил на земле, как обыкновенный человек, Он сказал: «Видевший Меня, видел Отца», то есть Бога Отца.
0: Иисус сказал так, наверное, потому что они очень похожи.
2: Правильно. Люди похожи друг на друга внешне,
1: чертами лица, фигуры, цветом волос, голосом. Но люди бывают похожи также характером, манерой поведения. Бог Отец и Бог Сын Иисус Христос похожи тем, что любит всех людей, и они заботятся о них. Бог Отец и Бог Сын едины, неразделимы. Когда мы говорим «Бог», мы подразумеваем и Отца, и Сына. Говоря о Боге, мы не говорим о внешности, мы говорим о характере Божьем. «Бог есть Дух», говорится в этой книге.
0: Библии?
1: Да. Библия говорит, что Бог явил Себя, то есть показал Себя людям в Сыне Своем Иисусе. Вот здесь написано, что Сын Божий Иисус есть образ Бога невидимого. Им создано все, что на небесах и что на земле.
0: Все-все?
1: Да, моя девочка, все-все.
0: И эти миленькие хомячки?
1: Ну, конечно. Ирочка задумалась и затем хитро взглянув на свою тетю, спросила.
0: И про хомячков в этой книге написано.
1: Хомячки принадлежат полевым зверям. И в этой книге о полевых зверях упоминается несколько раз, хотя в основном образно. Но вот, к примеру, что мы находим в Библии. Там все звери полевые играют. В другом месте мы читаем. Под ветвями дерева того выводили детей всякие звери полевые. А вот еще в другом месте написано так. 6 лет засевай землю, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались звери полевые. Еще. Все звери полевые, идите есть. Видишь, Ирочка, Бог не только создал хомячков и других полевых зверей, но Он заботится о том, чтобы у них была пища, чтобы мы, люди, были в мире с ними и дружили, как и ты подружилась с малышом и малышкой.
2: Дорогие ребята, сегодня мы познакомили вас с представителями полевых зверьков, с хомяками. Хомяки, как и все живое, являются творением Божьим. Мы слышали, как заботливо относится Бог к полевым зверям. Всех зверей, птиц и рыб питает Господь Бог. Воспевая Господа Бога, псалмопевец говорит: «Животные малые с большими, все они от Тебя, Господи, ожидают, чтобы Ты дал им пищу в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку свою, насыщаются благом». Ребята, если Бог заботится о животном мире, то уж, конечно, Он заботится о человеке. Бог заботится не только о насыщении человека пищей, но Бог желает насытить человека духовным, Божьим благом. Благом Божьим для человека является мудрость Божья. Каким же образом Господь Бог желает насытить нас своей мудростью? Бог желает, чтобы мы читали, слушали и изучали Слово Божье. Библия – это и есть Слово Божье. Бог – автор этой книги. В Слове Божьем человек черпает мудрость. Пища нужна для насыщения организма. Знания, приобретаемые жизненным опытом или изучением различных наук, насыщают разум, душу человека, а Словом Божьим питается дух человека. Поэтому мудрость Божья для нас благо духовное.

0: Дорогие друзья, передача «В мире природы» подошла к концу. В следующий раз о себе расскажет представительница другого типа животных, класса брюхоногих.
1: Я боязливая.

Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем программу «Земля и небо», составленную сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив, навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд. А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Радость в жизни, радость счастья. Я имею друг в себе. Если ты несчастен, беден, но скажу я тебе: не ищи ты счастья в мире, там его ты не найдешь. Не ищи ты радость в пире, с горем лишь потом уйдешь. Поищи ты лучше Бога, счастье ты тогда найдешь. Обратись к Нему ты с горем, мир и радость обретешь. Счастье в Боге, радость с Богом будешь ты иметь в пути, и в конце своей дороги обретешь блаженство ты.

Я радуюсь тому, что ты живешь на свете, поешь, мечтаешь, так же, как и я. И нас не сломит самый сильный ветер, и мы с тобой хорошие друзья. И радуюсь тому, что Бог предвечный нам смертью сына счастье подарил, и в сердце дал негаснущую верность, и светом свыше путь нам озарил. Я радуюсь тому, что я могу молиться и о тебе, и о себе пред ним. Могу в молитве с чистым небом слиться и ясно видеть родины огней. Я радуюсь и радуюсь безмерно и благодарен Богу моему. Ты будешь делу правды верен, и я тебя на небе обниму.

каждый день — это жизни страница, и уменье глядеть за версту. Надо радости светлой учиться, видеть всюду добро, красоту. Нужно так приспособиться зренью, чтоб все дивное нам замечать. Надо волю давать вдохновенью и о горе при встречах молчать. Поделись своим счастьем, успехом, расскажи, как ты в гору идешь, тогда место не будет помехом, и от истины скроется ложь. Мало пользы, коль плакать мы будем, это быстро погасит огни. Понесем утешение людям и заполним восторгами дни. В путь идя, не надо бояться, смелым, бодрым сопутствует свет. С Богом можно всегда восторгаться, Он избавит от слез и от бед.

Радости немного в мире этом. Впрочем, я их вовсе не ищу. Радость — это быть всем людям светом. Вот какой я радости хочу. Чтоб в моих поступках, слове, деле я о том стараюсь и молюсь. Свет небесный люди усмотрели. Вот к чему я пламенно стремлюсь. Радости земли мне непонятны, что в них могут люди находить. Мне иные радости отрадные, мне не это сердце веселит. Радость мне сиять звездой средь ночи, все обиды искренне прощать, согревать любовью мир порочный, о кресте Голгофском возвещать. Радость мне с Творцом моим общенье, гимны и хваления слагать, гибнущим указывать спасенье, никогда вовек не угасать.

Бор в грозу поет могучей нотой. Я ищу себе приют в бору. Сердце служит мне своей работой. Я в труде пример с него беру. Ветер обласкает поцелуем, а порой побьет меня хлыстом. Воздух я не вижу, но дышу им, так же, как невидимым Христом. Кто я в мире? Незаметный атом, но не лишний, потому Господь меня водит по своим палатам, учит, как печали побороть.

Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлой душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня мысль заветную, бестрепетной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

Жить с Иисусом я желаю и служить Ему хочу. Он создал меня, я знаю, я Ему принадлежу. Я люблю Его всем сердцем, Он обет хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня домой. Грех творить я не желаю, делать я хочу добро. Я из Библии то знаю, пастырь мой не любит зло.

Тебе знаком, конечно, дом, где льется радость и псалом. Ты часто так спешишь туда, но слушай, все же иногда намеренье переиначь. Пойди туда, где скорбь и плач, и захвати любви бальзам. Он нужен страждущим сердцам. Хотя на час там задержись, и сложную земную жизнь с другой увидишь стороны, где тени хорошо видны.

0: Что мы имеем во Христе? Любовь, которая никогда не исчерпывается. Жизнь, которая никогда не прекращается.
1: Праведность,
0: которая никогда не оскверняется.
1: Мир,
0: который превыше разума.
1: Покой,
0: который никогда не нарушается.
1: Радость,
0: которая никогда не уменьшается.
1: Надежду,
0: которая никогда не постыжает.
1: Славу,
0: которая никогда не затемняется.
1: Свет,
0: который никогда не угасает.
1: Счастье,
0: которое никогда не прекращается.
1: Силу,
0: которая никогда не ослабевает.
1: Чистоту,
0: которая никогда не пачкается.
1: Красоту,
0: которая никогда не изменяется.
1: Мудрость,
0: которая никогда не

Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.

0: Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра». Казалось, он с некоторым удивлением смотрел на такое возбужденное состояние своей жены.
1: Что случилось, Урзула?
2: Отец хочет поговорить с Роландом, а Роланд бессердечно отказался.
1: Это правда, мать?
3: К сожалению, Вальтер, правда.
1: Этого не может быть. Что же такое отец ему сделал?
3: Да, что сделал ему отец?
0: Повторила его слова госпожа Зегер. Их взгляды встретились. Она раздумывала, рассказать ли ему о разговоре с мужем. Но тут в разговор вступила ее дочь.
2: Мама, я догадываюсь, почему Роланд отказывается от беседы с отцом. Несколько лет назад я отвела Роланда в сторону и посоветовала ему не обращаться с папой как с пустым местом. И знаешь, что он мне ответил? Он считает, что в течение многих лет отец перекрывал ему воздух. И в частности, он не может и не хочет забыть один случай. Видимо, из-за этого.
3: Да, Урзула, точно. Отец сегодня говорил об этом злополучном вечере, когда он разгромил празднично накрытый стол, а затем жестоко избил меня на глазах моего мальчика. Он все еще помнит каждую подробность. И я видела, как во время рассказа у него на лбу выступали огромные капли пота. Я вытирала их. При этом он смотрел на меня и благодарно шептал.
4: «Ты понимаешь, Анна, этот час, как каменная глыба, лежит на мне. Поэтому Роланд должен приехать. Я хочу умереть, примирившись».
3: Я рассказала все это Роланду по телефону. Рыдания мешали мне говорить, но он назвал это сентиментальной болтовней, вызванной страхом перед смертью. Это же, мол, всем известная истина, что люди перед смертью становятся религиознее.
2: А что ты теперь скажешь отцу? Ведь он надеется на то, что Роланд приедет.
3: Да, что я должна сказать отцу? Я просто не могу поверить, что у меня такой сын. Но не только переживания детства сделали его таким холодным и бесчувственным. Позже Роланд попал под влияние книг, которые его постепенно отравляли. Впрочем, отец тоже знал. Я хорошо помню. Роланду как раз исполнилось 17 лет, когда я обнаружила у него книги Ницше. В них я черным по белому читала такие жирно подчеркнутые предложения, как, например, «Христианство есть религия страдающих, больных и слабых». Я с беспокойством перелистывала страницу за страницей, читала некоторые абзацы, и мне вдруг стало ясно, почему Роланд все время говорит о собственной силе и о том, что надо пробиваться наверх и добиваться своего. Потом на одной странице, на которой текст занимал только половину, я увидела, что Роланд очень много дописал сам. Я была потрясена, когда прочитала его размышления.
2: Что же он дописал?
3: Я сейчас помню только смысл. Роланд записал там что-то вроде разговора с самим собой. «Мне говорят, что я согрешил. Неужели они еще не поняли, что христианское понимание греха — это насилие над собой, в самом худшем смысле этого слова? Там было написано и больше, но для меня это уже было достаточным объяснением поведения Роланда. Поведение, которое он не изменил и до сегодняшнего дня».
0: Молодая женщина прислушалась. Ее дети опять, кажется, сцепились. Малыш кричал на самых высоких тонах.
1: Я думаю, им там наверху стало слишком привольно.
0: Вальтер встал со своего места. Он вышел из комнаты. Жена его в это время составляла на поднос кофейник и пустые чашки. Затем она обратилась к матери.
2: Теперь мне многое стало ясно. Роланд прощение считает слабостью, раболепием, подчинением, ползанием и так далее.
0: Ее муж, возвращаясь, услышал последние слова и с сомнением покачал головой.
1: Будет трудно одолеть эту крепость. Теперь Роланд, вероятно, непрерывно внушает себе. Только не становись слабым. Только не будь слабым.
2: Но мы все равно не оставим наши попытки. Я позвоню ему еще раз. Я буду просить его, чтобы он вступил хотя бы в этом единственном случае.
3: Если ты думаешь, что в этом есть смысл, Урзула, я почти не верю, что ты будешь иметь больше успеха, чем я. Если он не приедет к отцу, откажет ему в последней просьбе, тогда у меня тоже больше нет сына. Это ты ему можешь передать от меня.
0: Супруги пораженно взглянули друг на друга. Как глубоко все это должно быть касалось матери, если она решилась на такие слова. Госпожа Зегер заметила их взгляды.
3: Вы удивлены? Я вижу, не так ли? Но для меня это очень серьезно. Отец попросил у меня прощения. Я не отрицаю, мои прошедшие годы с ним были тяжелыми. Было очень мало солнечных дней. Но он же попросил у меня прощения. И я простила ему. Простила от всего сердца.
2: Хорошо. Мама, давай сделаем еще последнюю попытку.
0: Госпожа Зегер назвала телефон своего сына, и дочка набрала этот номер. Урзула напряженно прижимала трубку к левому уху, но на другом конце никто не снимал.
2: По-видимому, его нет дома, мама. Или он догадывается, что это мы?
0: Вальтер в это время рылся в шкафу. Он вынул из ящика атлас автомобильных дорог. Обе женщины взглянули друг на друга, когда он внезапно проговорил.
1: Всего 250 километров до Ганновера.
3: Ты что, хочешь поехать?
1: Да, я собираюсь. Мама, мы должны это сделать для отца. Урзула и я поедем в Ганновер. Мы посмотрим на него. Если он останется при своем «нет», тогда он действительно совершенно окаменел внутри.
3: Это ты серьезно?
1: Да. Ты сегодня на ночь остаешься у нас, присмотришь завтра за нашими детьми, а мы утром отправимся.
3: Я вам никогда этого не забуду.
5: Глава 9.

0: Следующим утром в ясный зимний день супруги Гельцер выехали в Ганновер. Вдали, на фоне ослепительной белизны полей, которые лежали, как огромные саванны, по обеим сторонам дороги, резко выделялся темный сосновый лес. Казалось, что до него рукой подать. Супруги молчали, погруженные каждый в свои мысли. Вальтер внимательно смотрел на дорогу через ветровое стекло. «К счастью, хоть дороги не заснежены», — подумал он. Он уже представлял себе ироничное, надменное лицо своего элегантного зятя. Внутренний голос говорил ему, что поездка эта напрасна, но он остерегался высказывать такие мысли своей жене. Наконец, после 3 часов утомительной езды, справа от автобана высветился синий указатель.
1: Ганновер, центр города.
0: Некоторое время спустя они остановились перед высотным зданием, в котором Роланд Зегер снимал апартаменты. Это было ультрасовременное здание. Взгляд Вальтера Гельцера скользил вверх по фасаду дома. Он подумал: такую квартиру могут себе позволить только хорошо обеспеченные люди. А Роланд со своей директорской зарплатой, несомненно, относится к таким. Они припарковали свой гольф поблизости от высотного здания и вышли. Урзула сбоку глянула на своего мужа и глубоко вздохнула.
2: «Вот стоим мы тут, как два искателя приключений. Признаться, мне немного не по себе. Что за страх перед родным братом?»
0: Она тронула мужа за рукав зеленого пальто из грубого сукна.
2: «Может, Вальтер, лучше, если я сначала сама поговорю с Роландом?»
3: «Ты думаешь?»
2: «Да, может получиться так, что он с присущей ему иронией заговорит об аресте, если мы поднимемся вместе».
3: «Хорошо, Урзула, ты лучше знаешь своего брата. Я пока посижу в том маленьком кафе, мимо которого мы проехали. Примерно через час я за тобой приду».
2: «Хорошо, но сначала узнаем, дома ли он вообще».
0: Они подошли к дому и начали читать имена.
2: «Да вот же он, Роланд Зегер».
0: Урзула нажала кнопку звонка, и оба напряженно вслушивались. Вначале в переговорном устройстве послышался гул. Затем они услышали приятный голос.
4: «Кто там?»
2: «Это я, Урзула, твоя сестра».
4: «О!»
0: Роланд наверху не смог сдержать удивленное восклицание. Он явно не ожидал появления родственников. Вальтер Гельцер коротко посмотрел жене в глаза.
3: «Золотце, желаю успеха».
0: Медля он еще стоял перед домом и смотрел ей вслед, пока она не исчезла внутри. Он медленно пошел к машине, размышляя.
3: «Все-таки мне надо было идти с ней. Горе этому парню, если он будет груб с Урзулой. Тогда он узнает своего зятя с другой стороны. Но может, все же лучше, если брат и сестра поговорят сначала отдельно?»
0: В это время Урзула Гельцер с замирающим сердцем вошла в лифт. Это был аристократический ухоженный дом. Поднявшись наверх, она увидела своего брата, стоящего у открытой двери. Роланд смотрел на нее, как на чужую. Молча они подали друг другу руки. В его взгляде не было радости. Очевидно, он знал, что привело ее в Ганновер. Он спросил первое, что ему пришло в голову.
4: «Он умер, Урзула?»
2: «Нет, наоборот, это ты, мертвец!»
0: Выпалила она и сразу же увидела, что эти слова его очень рассердили. Его лицо помрачнело еще больше. Он силой втянул ее в прихожую и закрыл за ней дверь.
4: Ты сначала хоть войди. Уличный холод, пожалуй, заморозил тебя также и изнутри.
2: И это говоришь мне ты?
0: Он помог ей снять пальто и повесил его на кованый железный крючок в гардеробе. Роланд легко обнял ее за плечи, как будто старался успокоить, и повел в просторную, роскошно обставленную комнату. Хотя она и не хотела показывать своего восхищения, но все же не смогла его сдержать. Ее глаза невольно скользили по красивому убранству комнаты.
4: «Садись, сестра!»
0: Она опустилась в мягкое кожаное кресло и начала плакать. Утомительная поездка, его холодное приветствие, трудное поручение, которое ей предстояло выполнить – всего этого было слишком много для ее нервов.
4: «Приблизительно так я и представлял себе нашу встречу. Я так и думал, что мама пошлет тебя по моему следу».
2: «Роланд, куда тебя занесло? Ты отказываешь своему умирающему отцу в примирении».
4: «Не говори так напыщенно. Отец! Опять я слышу это слово. Когда же он проявил себя отцом? Ты же тогда еще лежала в пеленках и не можешь вообще говорить на эту тему».
2: «Это ничего не меняет в данной ситуации. Он сейчас просит тебя, чтобы ты поговорил с ним, так как его терзают угрызения совести».
0: Урзула Гельцер не подозревала, что словами «угрызения совести» она потревожила осиное гнездо. Совесть и все, что с ней связано, действовало на Фридриха Ницше как красный платок на быка, а Роланд Зегер едва ли уступал в этом отношении своему учителю.
4: «Угрызение совести? Этим начинались родовые схватки у всех религиозных людей. Из-за этого черви не будут к нему снисходительнее».
0: Молодая женщина окаменела от испуга. Эти слова коснулись ее, как раскаленное железо.
2: «А ты... ты уже сейчас изнутри весь сгнил. Даже если твоя скорлупа и твое гнездо все еще блестит».
0: Она гневно показала на полированную мебель. Он хотел возразить, но она с яростью взглянула на него и отрезала. В своем гневе она не заметила, что и его лицо покраснело. Она, казалось, хочет заколоть его своим указательным пальцем.
2: «Я знаю, дорогой, ты не веришь в Бога, но я клянусь, ты его встретишь. И тогда не хотела бы я быть в твоей шкуре. Еще одно. Ты образцовый мальчик. Ты всегда пытаешься убедить нас в том, что ты любишь мать. Только ты единственный. Но ты сам гробовой гвоздь твоей собственной матери. Не отец, как ты пытаешься это выставить, а ты будешь иметь ее на своей совести».
0: Теперь Роланд точно потерял самообладание. Он толчком отодвинул кресло, вскочил и сделал шаг в ее сторону.
4: «Повтори это еще раз. Поверь мне, мать действительно единственная, кого я любил».
2: «Конечно. Ты же вообще не можешь любить. Если бы ты, по крайней мере, хотя бы себя мог любить. Но ты и этого не можешь. Ты самому себе противен».
4: «Излила свою желчь».
2: «Не беспокойся, я сейчас закончу. Но есть еще одно. Если ты не поедешь к отцу, тогда...»
4: «Что тогда? Что будет тогда?»
2: «Мать просила тебе передать, что тогда у нее больше нет сына».
0: Роланд Зегер замахнулся на свою сестру. Она вся сжалась в кресле.
2: «Ударь! Это хотя бы будет признаком того, что у тебя есть еще чувства».
0: Но неожиданно ему удалось в горячке гнева овладеть собой. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками.
4: «Почему вы не оставите меня в покое? Я вас разве беспокою? Почему же вы беспокоите меня? Почему меня должно касаться, что кто-то в своем предсмертном страхе взывает к Богу, которого вообще нет?
0: Урзула Гельцер встала со своего места и прошла по мягким коврам к широкому окну. Она посмотрела вниз на улицу. Видно было, как бесчисленные световые квадраты окон светятся в сумерках. Медленным движением она вновь повернулась к брату.
2: «Ты, Роланд, с удовольствием демонстрируешь свое превосходство. Но на самом деле только повторяешь то, что тебе рассказали другие. Ты трезвый, рассудительный бизнесмен. Дай мне гарантию, что Бог не существует. Но у тебя такой гарантии нет. Ты не уверен в том, что говоришь. Ты чувствуешь, что придется дать отчет. И тогда твой родной отец предъявит тебе обвинение перед Богом».
4: «Перестань проповедовать. Если бы ты знала, как меня от этого тошнит! Но кто это еще?»
2: «Я подозреваю, что это Вальтер».
4: «Я думал, ты приехала поездом».
2: «Нет, мы приехали на нашем гольфе. Мы подумали, что будет лучше, если сначала я сама с тобой поговорю».
4: «Сама поговоришь со своим братом. Братишка и сестренка. Как это мило! У обоих ведь один отец, не правда ли?»
2: «Ну да, уж по крайней мере это ты не сможешь отрицать».
0: Роланд Зегер не ответил. Он подошел к переговорному устройству. Вальтер ответил ему. Вальтер все это время думал о своей жене и не мог больше оставаться в кафе. И вот мужчины стоят напротив друг друга. Порядочный ремесленник и элегантный бизнесмен.
2: «Он не хочет, Вальтер! Он не хочет ехать!»
0: Урзула бросилась к мужу. Он поглаживал ее волосы, пытаясь успокоить. Его взгляд встретился со взглядом Роланда.
3: «Роланд, я не любитель благочестивых речей, и я также знаю, что каждый должен следить за своими поступками. Но я уверен, что ты когда-нибудь за это поплатишься. Это так же верно, как и то, что я стою здесь, в твоей комнате».
4: «И я надеюсь, что это положение через пару минут изменится. Я был бы очень рад, если бы вы оставили меня одного. Прошу».
3: «Только спокойно, зятек. Мы здесь только из-за матери. Из-за матери, которую ты так горячо любишь».
4: «Не трогайте мать!»
3: «Но это именно она послала нас с просьбой от умирающего мужа, который, между прочим, является твоим отцом».
0: Роланд Зегер, казалось, одно мгновение колебался. Он прикусил нижнюю губу так, что она побелела, но он тут же опять овладел собой. Его голос звучал, как бесчувственная магнитофонная пленка.
4: «Хорошо. Тогда скажите моей матери, что я не приеду, чтобы коленопреклоненно молить старого господина о прощении. Мне кажется, что эту попытку унизить меня как раба он хотел бы взять с собой в могилу в качестве последнего триумфа. Но этого удовольствия я ему не доставлю. Да, Урзула, не смотри на меня с таким ужасом. Только не стать слабыми, — говорил Великий в Империи Духа. Вам не удастся пошатнуть мои принципы».
2: «И что мы конкретно должны сказать матери? Что ты предлагаешь, ты с твоими мудрыми изречениями?»
0: Роланд Зегер не ответил. Он прикурил сигарету, даже не предложив зятю. Он подошел к окну и тупо смотрел на улицу. Вечер опускался на город. Только вдали, на горизонте, еще виднелась бледная голубая полоса. Через некоторое время он повернулся и посмотрел на свою сестру.
4: «Хотите переночевать здесь, в Ганновере? Я оплачу это».
2: «Лучше я пойду зарабатывать на улице, чем возьму от тебя хоть феннинг».
0: Роланд вздрогнул от этих жестких слов, как от удара кнута. Казалось, в этот миг он понял, что означает ненависть. Ненависть – это полная изоляция, замораживание всех взаимоотношений. Урзула Гельцер взяла мужа под руку.
2: «Идем, Вальтер. Наша миссия потерпела неудачу. Мы вынуждены вернуться к отцу, иначе можем опоздать».
0: Муж обнял ее за плечи. Урзула даже не надела пальто, просто взяла его из гардероба и повесила на руку. У двери она еще раз обернулась. Ее глаза были полны слез.
2: «Роланд, он лежит в городской больнице. Отделение 14, палата 33. Он ждет тебя, Роланд».
0: Но Роланд Зегер не обращал больше на нее внимания. Вальтер Гельцер молча подтолкнул жену к двери. И через несколько минут их машина, ворча, направлялась в сторону автобана. Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэйм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава 10.

0: Сразу же после того, как эти двое уехали, Роланд Зеггер вышел из дома и бесцельно бродил по городу. Улицы, украшенные к Рождеству, вызывавшие в нем раньше необычный подъем, светились сегодня холодным, подавляющим блеском. Он зашел в свой любимый ресторан с намерением в уютной обстановке забыть этот неприятный эпизод со своими родственниками и, если удастся, утопить в алкоголе обличающие его мысли. Какой стыд, что в нем вообще шевелится что-то вроде угрызений совести. Но в конечном итоге все ограничилось одним единственным стаканом пива, и вскоре он опять стоял на улице. Он чувствовал себя плохо. Внутри него боролись гнев и стыд. С завистью он наблюдал за людьми, которые проходили мимо него, смеясь и болтая. Чем ближе он подходил по заснеженным тротуарам к высотному дому, тем мрачнее становились его мысли. Поднявшись в свою квартиру, он полистал телевизионную программу в надежде найти интересную передачу и отвлечься. Однако после новостей он выключил этот ящик и откинулся на спинку кресла. С тех пор, как здесь напротив него сидела сестра, не прошло и 2 часов. У Роланда в ушах все еще звучит ее ледяным тоном.
1: «Лучше я пойду зарабатывать на улице, чем возьму от тебя хоть финик».
0: Даже у его зятя в глазах появился испуг. Он, видимо, не мог себе такое даже представить.
2: «Брось эти мысли. Лучше всего сейчас лечь в постель, а завтра утром весь этот бред пройдет, как вылеченная инфекция».
0: Ночью он испуганный вынырнул из беспокойного сна. Он повернул голову в сторону будильника, чтобы на светящемся циферблате увидеть время. Было около 3 часов ночи. Он упрямо повернулся на другой бок и попытался снова уснуть. Но не смог. Опять он слышал голос своей сестры.
1: «Ты — гробовой гвоздь своей родной матери!»
2: «Это невиданное бесстыдство! Как я позволил ей сказать мне такое?»
0: Его мысли перенеслись в прошлое, и он не мог этому противиться. Картины и события догоняли и обгоняли друг друга. На протяжении десятилетий он вновь и вновь перебирал и считал злые слова и поступки своего отца, но в то же время забывал, что и за ним по жизни тянулся широкий след злых слов и поступков. Скольким людям он своим холодным, высокомерным видом пресекал всякую попытку установления взаимоотношений или даже безжалостно разрушал уже установившиеся отношения. Вспомнить только Карин. С того дождливого сентябрьского дня он ее больше не видел. Она больше никогда не приходила в парк. Полный внутреннего напряжения, он все последующие дни ждал этих двоих, но скамейка пустовала.
2: «О, Боже, если бы она только знала!»
0: Несколько раз он кружил вечером вокруг ее квартиры, прочитал на кнопке звонка ее фамилию, буквы которой слегка расплылись, но не решился нажать кнопку. Ему казалось, что между ними лежат миры. Своё намерение позвонить им он не выполнил.
2: «Да и к чему это?»
0: Роланд взвился с кровати и прошагал по коврику в ванную. Было уже 4 часа.
2: «Надо сварить кофе. Это хорошо для тела и для души». «Души».
0: Он со скепсисом вспомнил молитву одного атеиста, который, умирая, взмолился: «Бог, будь милостив к моей душе, если я ее имею». Когда Роланд поплелся назад в кухню, он начал, как уже часто в последнее время, беседу с самим собой.
2: «Да, мой друг, если у тебя есть душа, то она порядком зачахла».
0: Он нашарил в кухонном шкафу кастрюльку, наполнил ее наполовину водой и поставил на электроплиту. Затем он еще раз зашел в ванную. Он встал перед зеркалом и критически осмотрел свое лицо. Его тонкие пальцы нащупали чуть поредевшие волосы на висках.
2: «Да, дружище, начиная с 40 лет, смерть начинает нас метить». Старуха с косой уже провела свои царапины по коже. А служащие еще и льстят. «Нет, господин директор, вы так хорошо выглядите». Что значат эти комплименты против надвигающегося ничто? Поэтому оставаться абсолютно трезвым и не обманываться.
0: 40 лет были просто вычеркнуты, и, наверное, его самого в этом десятилетии вычеркнут из жизни, а может быть, только в следующем.
2: «Все, что нам остается, только мгновение. Здесь и сейчас».
0: Роланда Зегера охватила дрожь. Может, это было от холодных мыслей, а может, из-за выключенного отопления? Он укутался в свой теплый халат и зашаркал назад в гостиную. Там он прилег на покрытый мехом диван и стал думать об отце. Невозможно было себе представить, что этот крепкий, здоровый мужчина так неожиданно должен теперь отступить.
2: И что он возьмет с собой в могилу, этот семейный Наполеон? Он, которому жена подчинялась, как французские армии великому корсиканцу. Как он всегда скрыто, а то и явно пытался добиться признания.
0: На электроплите зашумела кастрюлька с водой. Роланд Зегер поднялся с дивана. По спине у него пробежал холодный озноб. Он увеличил мощность отопления и отфильтровал себе крепкий кофе. Когда коричневая жидкость поднималась в стеклянном кувшине, он вдруг вспомнил слова Ницше: «Я вижу поднимающиеся потоки нигилизма».
2: «Ну, друг, твоя фантазия порядком разыгралась».
0: С удовольствием он налил себе полную чашку и взял из шкафа немного печенья. Затем он размеренно пил кофе, глоток за глотком. По телу распространялось приятное тепло. Его мысли скользили назад, в прошлое. У него было такое чувство, как будто кто-то оттянул занавес в сторону, и перед ним открылось солнечное, прекрасное место отдыха. Движением руки Роланд попытался прогнать это воспоминание. Почему он совершенно забыл это переживание? И кто теперь вывел его как диапозитив на стену его сегодняшней реальности? Роланду тогда было 7 или 8 лет. Отец поехал с ним на излюбленное место для загородных прогулок недалеко от города. Они наняли деревянную лодку и катались по тихому лесному озеру. Там, на другом берегу озера, виднелись яркие зонтики. Однако для него, маленького крепыша, интерес представлял только пестрый плакат с изображением огромного конуса, в котором было 3 шарика мороженого. Только одно желание наполняло его сердце.
3: «Папа, купи мне мороженое, пап!»
0: Отец отпустил на воду оба крепко зафиксированных весла и открыл перед малышом свое обтрепанное портмоне.
3: «Смотри, мой воробушек, здесь больше нет никаких монет, кроме тех нескольких грошей, которые нам нужны на обратную дорогу. Я охотно купил бы тебе мороженое, но тогда мы должны будем пешком идти 8 километров до дома».
4: «Папа, мороженое!»
0: После того, как лодка с шумом наехала на гравийный берег, отец взял его за руку. Целеустремленно они направились к круглой палатке.
3: «Одно мороженое для мальчика».
0: Эти слова, которые тогда звучали для него как музыка, он слышал еще сегодня так, как если бы это было вчера. Счастливый, он принял рожок мороженого у продавца с такими же 3 шариками, как на рекламе.
3: «Так, мой малыш, теперь, однако, ноги в руки».
0: Подмигивая, подбодрил его отец, и они весело зашагали. Но не успели они отойти, как небо внезапно помрачнело, и разразилась сильная гроза. Но Роланд не испугался. Он, полный доверия, вложил свою маленькую руку в большую, сильную руку отца. Они укрылись под выступающей крышей ветхого амбара. Отец заботливо накинул на мальчика свою широкую куртку и крепко притянул к себе. Когда Роланд вечером лежал в своей теплой постели, последней его мыслью было:
4: «И все-таки мой папа самый лучший в мире!»
0: С недоумением, но одновременно и со странным чувством радости, Роланд почувствовал, как на его глаза наворачиваются слезы. Значит, он еще не настолько зачерствел, чтобы не поддаться порыву. Роланд Зегер беспокойно ходил по своей просторной комнате.
2: «Только не становись слабым!»
0: — насмехался внутренний голос.
2: «Но кто вообще может управлять этим «становись»? Стать слабым или безумным, было ли это в руках Ницше? Мог ли он не стать безумным? Может быть, это была единственная альтернатива для Ницше? Либо стать слабым, либо безумным? Против слабости философ долго сопротивлялся и имел в этом успех, но избежать безумия ему не удалось».
0: Роланд Зегер остановился и попытался навести порядок в этом хаосе впечатлений. Он чувствовал, что вполне может управлять своими мыслями. От сумасшествия он еще очень далек. Но в то же время в нем что-то поднималось, что-то, нагонявшее страх, темное, тревожное, как акула, вынырнувшая из морских глубин. Это было сознание своей вины. Он пытался это подавить, но обвиняющий облик отца почти наяву стоял перед ним.
2: «Несчастный маленький пролетарий!»
0: Эти и другие унизительные слова говорил он отцу, как только уровень его образования превысил отцовский. Эти воспоминания заставили его покраснеть от стыда.
2: «Ты же ничуть не лучше своего старого господина!»
0: Резким движением руки он вытер слезы. Перед ним вдруг встало лицо сестры и взгляд, который она напоследок бросила на него.
1: «Роланд, он лежит в городской больнице. Отделение 14, палата 33. Он ждет тебя, Роланд».
0: И как это он часто делал в детстве, не от злости, а больше от беспомощности, он энергично затопал правой ногой по полу.
2: «Он ждет тебя, Роланд», — если еще ждет. Ты действительно уже дошел до того, что должен объявить чрезвычайное положение своей души?
0: Очередная фраза Ницше в тот же момент пришла ему на помощь.
2: Может, я схожу с ума, а может, уже сошел. Но во всяком случае, я сейчас же поеду к моему отцу самым ближайшим поездом.
0: В голосе Роланда Зегера слышалось упрямство, как будто он возражает кому-то, присутствующему в комнате. Он тут же схватился за голову.
2: «О нет, это невозможно! Папа, продержись еще пару дней, я приеду!»
0: Он вспомнил, что на завтра назначено очень важное производственное совещание, которое ему ни в коем случае нельзя пропустить.
5: Глава 11.

0: На производственном совещании во второй половине дня Роланду Зегеру стоило чрезвычайных усилий вникать в экономические вопросы и проблемы фирмы и подавать ожидаемые от него советы. От одного из хозяев не ускользнуло его внутреннее отсутствие, и он посмотрел на него сукаризной. Роланд Зегер правильно истолковал этот взгляд. Он наклонился к мужчине и прошептал:
1: «Мой отец лежит при смерти, господин Бергер».
0: На лице мужчины отразилось заметное смущение. Он, извиняясь, кивнул Роланду и даже пожал ему руку. При этом он тихо пробормотал:
2: «Я вполне понимаю вас. Очень хорошо понимаю».
0: Роланд Зегер намеревался ехать на следующее утро первым поездом, но тревожные мысли не давали ему покоя. Он рисовал себе самые страшные картины. Лучше ехать ночным поездом, тогда он на следующее утро уже будет в родном городе. Закрыв бюро, он поспешил в свою квартиру, быстро упаковал вещи и заказал по телефону такси. Только когда он, прислонившись к мягкой обивке купе, уже ехал в скором поезде, то несколько успокоился. Как через увеличительное стекло, он попытался перед своим внутренним взором ярко представить себе отца. Почему, собственно, такие эпизоды, как с мороженым, почти совсем стерлись, в то время как отрицательные воспоминания вспыхивали в нем неугасимым огнем? В этом, казалось, сбывался неписанный человеческий закон, а именно: ненависть легче укореняется в сердце, чем любовь. Ему на память пришло стихотворение Фердинанда Фрайлихград, которое с большим пафосом часто декламировал его старый школьный директор.
3: «Пока ты мог любить, любил, пока хотел любить, любил, но он придет тот час, когда ты скорбно станешь у могил».
1: Да если бы речь шла только о скорби у могил. Когда скорби истякнут, то в конце концов снова засияет солнце. Однако у истоков этого есть некто главный.
0: Развивал он дальше свою мысль. И как яркая молния освещает ночь, так внезапно Роланда озарила уверенность.
1: И этот главный – сам живой Бог.
0: Бог, в которого Роланд Зегер уже почти четверть века не верил. В ту же минуту он вынужден был признать, хотя и с внутренним сопротивлением, что человеческий разум, конечно, может отрицать факт существования Бога, но отменить его он не в силах. Так размышляя, стоял он у окна, прижавшись лбом к стеклу. Там, вдалеке, посреди ряда домов, светилась рождественская елка.
1: «Ах да, Рождество приближается!»
0: Роланд отвернулся от окна и покинул купе. Усталыми шагами он направился к вагону-ресторану. Чашка кофе снова пробудит в нем жизненные силы. Он как раз собирался закрыть за собой дверь вагона-ресторана, когда застыл от страха на месте, как вкопанный. Прямо перед ним, за первым столиком, сидели мужчина и женщина в траурной одежде. Они, очевидно, уже получили свое сообщение. На лице женщины были видны следы слез. Роланд заметил, как сильно дрожала крупная рука мужчины, когда он помешивал свой кофе.
1: «Боже мой, я никогда не был суеверен, но это весьма зловещее предзнаменование».
0: он выбрал столик в другом конце вагона ресторана и заказал маленький кофейник кофе. Нервно выкурил он несколько сигарет подряд. Его руки тоже дрожали.
1: Надеюсь, официант не подумает, что таково действие его кофе.
0: До Роланда донеслось несколько обрывков разговора тех двоих посетителей.
4: «Это произошло так быстро, так быстро!» —
0: услышал он голос женщины. Подавленный тягостными мыслями, он снова вернулся в свое купе. Он чувствовал себя совсем разбитым. Поезд грохотал по высокому мосту, а Роланду казалось, что под аккомпанемент этого глухого грохота он едет прямиком в царство мертвых.
1: А что, если папа уже вошел в это царство? Боже, если ты есть, если Ницше и все отрицающие тебя ошиблись, то дай мне знак. Не допусти, чтобы он умер до моего прибытия.
0: Роланд несколько неуверенно выглянул в освещенный коридор, затем продолжал дальше молиться шепотом.
1: «Ты знаешь меня, Бог. У меня железная воля. Если ты исполнишь это мое желание, и я встречу папу еще живым, то я поверю в тебя совершенно по-новому».
5: «Нечистая сделка», —
0: послышался голос, и Роланд не мог понять, донесся он к нему изнутри или извне. И опять этот зловещий голос.
5: «Нечистая сделка. Уже начинаешь присмыкаться? Если твой старый отец умрет, что поделаешь? Его просто больше не будет. Останется только несколько обиженных родственников и твоя собственная покоробленная совесть. Разве 25 лет школы разума не в состоянии смыть с тебя остатки совести? Теперь, час испытания, ты хочешь ползти к кресту?»
0: Роланд стучал кулаками себя по лбу.
1: «Это невыносимо!»
0: Он вышел из купе и опустил окно. Холодный встречный поток воздуха устремился вовнутрь. Утренняя заря освобождала поля от исчезающей ночи. Нечто похожее происходило с виной Роланда. Она все так же принимала все более четкие контуры, чем больше на нее попадал необъяснимый свет.
1: Вина? Не стало ли это понятие для Фридриха Ницше тем поводом к негодованию, перед которым поблекли все другие религиозные вопросы? Вина, грех, объясняет Ницше, это проступок не перед человечеством, а перед Богом, который требует от нас, чтобы мы унизили себя, смешались с пылью.
0: Наконец, поезд подкатил к родному вокзалу. Роланд нетерпеливо стоял у двери, готовый выпрыгнуть. Он окинул взглядом пустынную платформу. В желтом свете вокзальных фонарей кружились снежинки. Роланд поспешно распахнул дверь вагона, промчался по платформе через зал ожидания и выбежал на улицу. Подбежав к такси, он бросил:
1: «Срочно к больнице!»
0: Водитель кивнул. Машина скользила по знакомым улицам маленького города. Роланд знал здесь каждый поворот.
1: «Отделение 14, палата 33. Отделение 14, палата 33».
0: Такси приблизилось к освещенному входу больницы. Несколько секунд спустя Роланд, тяжело дыша, стоял перед справочным окном.
1: «Я хотел бы пройти господину Зегеру, Эриху Зегеру».
0: Мужчина полистал картотеку.
6: «Да, есть такой. Отделение 14, палата 33».
1: «Большое спасибо. Господь Бог, помни о нашем соглашении.
0: Вырвалось из пересохших губ Роланда. Он осмотрелся в длинном коридоре. Навстречу ему шла медсестра.
1: «Извините, сестра, я хотел бы пройти к моему отцу, Эриху Зегеру».
7: «Следуйте за мной, пожалуйста».
0: Она уклонилась от его вопросительного взгляда и только слабо кивнула ему. Он шагал вслед за ней и видел ее склоненную голову, узел волос на затылке. Медсестра проговорила, стараясь не поворачиваться к нему.
7: «Мы всю ночь дежурили около вашего отца на станции интенсивной помощи, но это не помогло».
0: Она остановилась и обернулась. Их взгляды встретились. Роланд моментально стал бледным, как смерть.
1: «Сестра, скажите, что это неправда».
7: «Даже если я скажу эти слова, то ничего не изменится. 2 часа назад он мирно уснул».
0: Она открыла дверь с номером 33. Рукой она указала на кровать, которая стояла в углу в конце длинной комнаты.
7: «Там лежит умерший господин Зейгер. Примите соболезнования», —
0: произнесла она, заметив его глубокое потрясение.
1: «Спасибо, сестра, спасибо».
0: Роланд лишь крайним усилием воли смог удержаться на ногах. Непостижимый ужас охватил его. Такой тупой удар! Настигла его эта страшная, окончательная, издевающаяся над всеми чувствами слишком поздно. Оглушенный, но все-таки совершенно ясный, он, шатаясь, вошел в комнату. Медсестра закрыла за собой дверь, но затем еще раз заглянула в комнату и привычно, хотя и несколько неуверенно, указала на кровать, на которой лежал мертвый.
7: «Ваша мать уже была...»

0: Поднялся с колен. Холодный озноб вдруг пробежал по всему его телу. Он был не один рядом с мертвым. В какой-то момент ему показалось, что он слышит зловещий смех живого бога.
1: «Да, бог жив, но теперь он не за меня, а против меня. Неужели Бог смеется над моей глупостью?»
0: Роланд всматривался в лицо отца. Он видел его седые волнистые волосы, блестящие, как у живых. Но, начиная со лба, были видны признаки смерти. Ее ужасную печать, которая лежала на всем лице, нельзя было не заметить.
1: «Если бы глаза могли раскрыться только на секунду, и губы сказали лишь одну фразу, губы, которые еще вчера просили: „Сделай же, чтобы Роланд пришел ко мне“. Отец, я же пришел, я же сейчас рядом, отец!»
0: Но отец молчал. Роланд схватил безжизненную холодную руку отца. Как зловещая зорница озарила его слово Писания. Он учил его еще во время занятий перед конфирмацией. Нет, это слово не просто так пришло ему на ум, но ярким светом осветило и сделало почти ощутимым присутствие Бога.
2: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им».
0: Да, так звучало это слово. А он все эти годы напролет надеялся, что сумеет исключить Бога из своей жизни. Но при этом даже вздох не был возможен без его всемогущей воли. Взрослый мужчина беспомощно, как ребенок, сжимал руку своего отца, потом наклонился немного вперед, как бы для того, чтобы умерший мог лучше его слышать.
1: «Папа, только слабенькое ответное пожатие твоей руки, только самый маленький знак, чтобы я знал, что ты меня простил».
0: Но отец оставался безмолвным, а его рука неподвижной.
3: Дорогие радиослушатели, вы прослушали одну из частей книги свидетельства Хайнца Бэйм «Чудо прощения». Продолжение вы можете слушать уже завтра, в это же время. По окончании выпусков книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски понравившегося вам журнала «Сестра».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Нам пишут из Америки. Единственное еженедельное. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 1 Иоанна 1, с 1 по 3 стихи. Воплощенное слово пришло в человеческий мир. Нам стал понятен и доступен Бог благодаря Его Сыну Иисусу Христу. Мы узнали Его волю, Его желания и намерения. Он хочет, чтобы мы были счастливы и имели надежду. Это великая радость в сердце каждого, кто родился от Бога. И теперь человек может найти мир и покой душе своей. Живое Слово Божье имеет силу возрождать человека, обличать его неправильной жизни и указывать на выход из тьмы к истинному свету. Я рад приветствовать забытый алтарь на американской земле и желаю всем сотрудникам Божьих благословений и успеха. Мое знакомство с алтарем произошло почти с его первых номеров, когда сестра Галина Вольф приезжала к нам в Америку и встречалась с Николаем Александровичем Водневским. На страницах газеты «Наши дни» Водневский несколько раз предлагал читателям познакомиться с газетой «Забытый алтарь» и журналом «Сестра». Он был всегда рад новым христианским изданиям и никогда не переживал о конкуренции. С радостью помогал советами и материалами. Он считал, что Слово Божие должно распространяться различными путями, в том числе и через печатное слово, и достигать сердец тех, кто еще не знает истины, так как он сам уверовал через маленькую христианскую брошюру. Когда я планировал поездку в Германию, филиал нашего офиса, то Николай Водневский обязал меня побывать в редакции «Забытого алтаря». Об этой встрече сестра Галина писала в одном из номеров «Алтаря». Газета «Наши дни», с которой я хочу вас немного познакомить, также имеет день и место своего рождения. Это май 1966 года, штат Калифорния, США. Она принадлежит Тихоокеанскому объединению церквей ЕХБ. И вот уже почти 44 года каждую неделю, как птички из гнездышка, влетают в разные края нашей необъятной земли свежие номера. Как и любое начинание, газета испытывала большие трудности и по части финансов, и по части признания. Мало кто верил в ее жизнеспособность и что она продержится хоть какое-то время. Но ее основатель и долголетний редактор Николай Александрович Водневский был великим мужем веры, всецело полагавшимся на Господа. Он часто говорил, что наши дни – дело веры. Вот как Водневский вспоминал, как сам уверовал через маленькую христианскую брошюру, которая полностью перевернула всю его жизнь. Находясь в Мюнхене, я начал посещать православную церковь, но так и не мог обрести душевный покой. Однажды ко мне постучал молодой человек и предложил несколько маленьких христианских брошюр В. Марцинковского, Д. Л. Муди и других. Прочтя эти брошюры, понял, что я вовсе не христианин. Через несколько дней этот молодой человек снова зашел ко мне и пригласил посетить церковь евангельских христиан-баптистов. Подходя к церкви, я услышал пение. «Я слышу голос Твой, зовет меня к себе, омыться кровью святой, пролитой на кресте». Я понял, что это было обращение лично ко мне. В этот день я нашел мир и покой измученному исканием истины сердцу, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя. Этот день был 14 августа 1948 года. Горя любовью к своему Спасителю и желанием спасать от погибели души, имея от Господа литературный дар, Николай Александрович начал распространять через печать благую весть об Иисусе Христе. Вначале он печатал свои статьи в православной газете, издаваемой в Сан-Франциско.
Но когда цены за публикацию статьи выросли баснословно, то наступил такой момент, когда он решил взяться за издание собственной христианской евангелизационной газеты. С большими трудностями родилась единственная пока в мире еженедельная русскоязычная христианская газета «Наши дни». Была заплачена очень высокая цена. Жена Водневского Анна и другая сотрудница были наборщицами на старых линотипных машинах, погубивших их здоровье. Набор совершался при помощи расплавленного свинца. Очень скоро сестры были поражены неизлечимой болезнью лейкемии, и обе отошли к Господу. Здоровье Николая Александровича тоже надломилось из-за больших неустройств, физических и моральных нагрузок. Ему пришлось оставить служение в газете, но позже он снова берется за этот труд и совершает его до дня своего перехода к Господу. Слово Божье было приоритетом в жизни Николая Александровича. На фундаменте слова он строил всю свою жизнь и служение газеты и призывал к тому же других. В своих проповедях, статьях, радиопередачах или в личных беседах он призывал народ Божий читать Слово Божье постоянно, молитвенно и размышлять о нем. Очень много свидетельств мы получили о том, что газета «Наши дни» была первой маленькой тропинкой к познанию истины, к возрождению и рождению свыше. Издание еженедельной газеты – это очень большой труд, хотя работников у нас всего несколько. Очень большой вклад в служение газеты вносит сестра Вера Кушнер, которая с первого ее номера всегда помогала Николаю Водневскому. Ее стихи, статьи, переводы с английского по сей день украшают газету. Но мы имеем и добровольных помощников, которые помогают в упаковке и сортировке газет. Каждый выпуск нового номера – это наша радость. Мы благословляем его на всем пути, пока он не дойдет до читателя. Все годы редакция ютилась в маленьких, неудобных помещениях, но в сердцах наших был большой простор. Враг душ человеческих много раз восставал и желал разрушить это дело, но Господь помогал нам. Нас несколько раз обворовывали, крали почтовые адреса подписчиков. В 2003 году нашу редакцию подожгли, и она полностью сгорела. Но остановки в издании газеты не произошло. Враг не достиг своей цели. Бог давал силы, хотя было очень трудно. Сейчас у нас хорошее, удобное помещение для работы. Слава Богу! Он действительно превращает даже самые наихудшие замыслы врага во благо детям своим и для славы своей. Газету мы посылаем в 37 стран, на все континенты, даже до края земли, в самые отдаленные районы Крайнего Севера. Она заходит в одиночные камеры пожизненно заключенных, в камеры строгого и общего режима во многих странах. Она идет в дома престарелых и школьные библиотеки. Для жителей Европы у нас есть филиал нашего офиса в Германии. Здесь вы можете оплатить свою подписку. Газеты стран Европы мы посылаем из Америки. Надеемся, что с увеличением числа подписчиков мы будем издавать ее в Германии. Стоимость подписки для Европы – $55. Это 50 номеров в год. У нас также есть филиал в Украине, где мы печатаем и распространяем газеты по всем республикам бывшего Советского Союза. Оплату подписки на газету «Наши дни» для ваших друзей, проживающих в СНГ, вы можете присылать нам в США или в наш филиал в Германии. Стоимость подписки на год – также $55. Подписка по Америке – $45. Мы принимаем все виды оплаты – чеки, мани, ордера, наличные и все виды кредитных карточек. Тем, кто еще не знаком с газетой «Наши дни», мы высылаем ознакомительный номер бесплатно по любому адресу. Газета – это посланник, она совершает свой труд, неся живое слово Господне, которое проникает в сердце и сокрушает его. Да благословит вас всех Господь! Давайте все вместе нести слово Его во тьму греха.
Молитесь о нас, сотрудниках газеты. Распространяйте ее усердно. Поддерживайте жертвенно. Желаю также каждому читателю святой и праведной жизни быть чистым и верным сосудом, через который был бы виден Господь. Будем распространять Слово Его. Ответственный редактор газеты «Наши дни» Иван Бруяко, USA.

Он открывал Америку. Среди американских иммигрантов из бывшего Советского Союза около 1 миллиона прибыло в страну по статусу религиозного беженца, и все они обязаны одному человеку, имя которого Борис Перчаткин. Это он по предложению американского президента Рональда Рейгана выступил в 1988 году в Конгрессе США, и Конгресс под впечатлением этого доклада проголосовал за предоставление статуса беженец по религиозным мотивам. Первоначально для пятидесятников, а через год для баптистов и адвентистов. Этот мужественный человек и христианин в тяжелые годы не боялся советского КГБ, но публично отстаивал свободу и защищал преследуемых за веру. Такая позиция стоила свободы ему самому и его родственникам. Борис задерживался КГБ более 10 раз, но эти аресты обернулись свободой для многих людей. Борис Перчаткин организовал христианскую правозащитную организацию. Кроме того, он лично оплатил и выслал в СССР более 1000 приглашений для переезда в США по религиозным мотивам. Все это время работа велась практически за личные средства Бориса, а также за счет продаж его книги «Огненные тропы». Годы подпольной деятельности, репрессий, тюрем, психологического давления со стороны КГБ сильно подорвали здоровье Бориса. Сейчас в связи с тяжелой болезнью, рак в прогрессивной форме и потерей работоспособности у него нет возможности платить за медицинское обслуживание. Не было медицинской страховки и лечение проводилось в долг. Он вынужден также приостановить служение христианского правозащитника, так как сам финансировал свою деятельность. Просим вас поддержать Бориса Перчаткина в молитвах. Редакция.

Поиск. Хочу поблагодарить за отзывчивость всех, кто ответили нам на наш поиск. Забытый алтарь, 131. Мария Госин. Мир вам, дорогая редакция «Забытый алтарь». Мы ищем церковь в городе Дуйсбург, район Хомберг, ЕХБ или Freie Evangelische Christusgemeinde. Пожалуйста, помогите. Много благ вам от Господа. Катарина Гуге. А я старшая. У меня большая просьба ко всем читателям газеты. Я ищу церковь, где собираются христиане, любящие Господа. В Новосибирской области, станция Татарск. Очень прошу, откликнитесь на мою просьбу. Мои сестры ищут Бога, а я, старшая, живу в Германии и очень переживаю за своих родных сестер и брата. Я молюсь за них и прошу у Бога, чтобы Он их спас от вечной погибели. Я им, конечно, свидетельствую об Иисусе, о жизни вечной. Они посещают православную церковь, и я не теряю надежды, что Бог их спасет. Ольга Хекель. Виделись в 1980-м. Я слышала от знакомых, которые получают алтарь, что вы помогаете найти родных. Я очень этому обрадовалась и решила к вам обратиться. Хочу найти своих двоюродных братьев, Вебер, Андрея и Карла, сыновей моего дяди Карла Вебера. Последний раз мы виделись в 1980 году в городе Таласе в Киргизии, когда они были у нас в гостях. Предполагаю, что Андрей 1963 года рождения, а Карл старше Андрея на 2-3 года. Андрей был женат. Его жену звали Римой. Моего отца в 1939 году призвали в Красную армию. Мне было всего один месяц. Больше мы его не видели. Нам сказали, что он без вести пропавший. Его брат Карл попал в плен к фашистам. После освобождения домой не попал, а отправили его в Норильск на 25 лет. Отсидел 15 лет, освободили после смерти Сталина. Женился, жену звали Настя. До пенсии работал в Норильске сантехником. Вышедший на пенсию, обменял квартиру на Ташкент-Ангрен, 2-2. Проживал там до смерти в феврале 1984 года. У меня сохранилась фотография их семьи. Может, кто из читателей узнает их? Роза Миллер, Геборн Виба. Ищу без имени. Прочел вашу газету и пишу вам скорбное письмо в надежде на понимание. До заключения жил в Саратовской области, город Петровск. За 20 лет заключения все родные умерли. А если и есть живые, то они, наверное, не знают моего адреса. Через вашу газету хочу обратиться к тетушке, которая живет в Украине, в Одессе. Я ее никогда не видел. Мама умерла 5 лет назад, но очень хочется получать письма от родного человека. Если не откликнется моя тетушка из города Одессы, прошу передать мой адрес братьям в Господе для оказания мне материальной помощи. Можно мне выслать денежный перевод из любой страны мира. Прошу ваших молитв. Валерий Куликов, Вологодская область, Россия.

блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие

блаженны чистый сердцем. Блаженны миротворцы. Блаженны изгнанные за правду.

Резонанс. 3 года живем в Польше. Прочитали газету «А город тот в Польше», «Забытый алтарь» 131. И решили откликнуться. Наше письмо тоже было опубликовано на страницах газеты. Так мы познакомились с теми, кто отозвался на нашу просьбу. Вот уже больше 2 лет мы живем в Польше. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому, чем это было в Казахстане. Поэтому хочу ответить вам, Альберт, чтобы вы не держали обиды на того брата, который не смог поехать за многие сотни километров и сделать фото с памятника вашего деда. Очень непросто это сделать, а Христос действительно дал заповедь носить бремена друг друга. Но это значит, чтобы я был готов нести бремя других, а не другие имели всегда готовность нести мое бремя. Я думаю, что, может, мы смогли бы вам помочь, только вот название такого города, Дроссен, мы не можем найти на карте Польши. Я думаю, что это старое название той местности, теперь оно может называться по-другому. Или хотя бы того немецкого города Горец мы тоже на карте не нашли. Пожалуйста, Альберт, напишите эти названия, как они написаны не по-русски. Я не обещаю, что мы специально поедем искать эту могилу, так как далеко живем от границы с Германией, но иногда мы едем в Германию, и, зная точное название местности, могли бы заехать, чтобы сфотографировать памятник. В феврале у нас заканчивается подписка на забытый алтарь, и я не уверена, что мы будем иметь подписку дальше. Поэтому, если вы, Альберт, захотите нам написать, то наш адрес есть в редакции. Большое спасибо тебе, забытый алтарь, что целый год мы могли быть в общении дорогих детей Божьих. Александр и Елена Туркевич, Польша. Пишите о себе. Изменить прошлое мы не в силах, но мы можем с помощью Господа улучшить взаимоотношения сегодня и завтра, и в будущем. Ибо Господь учит прощать. Вы спрашиваете, а у русских, что не было сирот? Скажу о том, что войну страдали многие народы. В войну были втянуты многие страны. Она и называлась мировой войной. Поэтому говорить о страданиях только одного народа нельзя. Нельзя делить мир по национальностям. Как счастливы мы, что у нас есть Христос, что жертва Его позволяет нам стать детьми Божьими. Дети Божии — это сообщество без национальных разграничений. Скажу о себе. Одна бабушка моя по имени Евгения родом из Украины, другая — Доротея, из поволжских немцев. Прадед носит имя Замуил. Мне часто в спину летела еврейка. Кто же мои дети? Французы, что ли? Или, к примеру, должна ли я с нелюбовью относиться к свекрови, если она по национальности мордовка? История пишется для того, чтобы мы имели знания о прошлом, чтобы учились не совершать ошибок предков. Писание Библии — тоже история, написанная нам в назидание. Пишите и вы о себе. М.Д. Так было. После войны немцев часто называли фашистами. Фашист — это был Гитлер. А при чем тут народ? Народ не хотел войны. В бывшем СССР было очень мало немцев, которые имели бы хороший пост. Основная масса — полеводы, доярки, строители, трактористы. Родилась и выросла я в Казахстане. У меня была подруга, ее папа был немец, а мама русская. У подруги был брат, который учился в России, в военном училище. Перед защитой диплома ему посоветовали взять фамилию мамы, русскую. То есть ему, как русскому, будет светлое будущее, а немцам он далеко не пойдет. К великому сожалению, это реальность и правда. Так было. Были такие, у кого мама немка, а папа русской национальности. Такие
старались скрывать происхождение мамы, чтобы жить было легче. Для меня нации не имеют большого значения, я люблю всех. Господь дал мне эту любовь, за что я Ему благодарна. Перед Богом мы все одинаковые, все согрешили и нуждаемся в покаянии. И все дадим отчет Ему. Без подписи. Как на острове. Как я понимаю боль и страдания тех матерей, у которых неблагополучные дети? Не только умом, но и сердцем. Понимаю, потому что у самой в семье горе. К вере пришла из всех, пока я одна. Страшно, когда на глазах мучаются и погибают во грехе наши дети. Когда отворачиваются родные и близкие люди. Кажется, силы совсем покидают, и чувствуешь себя, как на острове. Но у нас есть Отец Небесный, наш Христос. Он еще дает дыхание жизни и не отнимает своей руки от наших детей. И это чудо. Надо научиться больше доверять Ему, научиться благодарить Его за все, даже за трудности. Все принести к Его ногам, верить, что Он не оставит страдающего, и молитвы за детей Он услышит. Поделитесь своим горем со старшими братьями общины. Если не можете всем об этом объявить, помолитесь с постом, ведь много может усиленная молитва праведника. Церковь — это наша семья, а мы все должны друг за друга молиться. Иногда мы боимся, что не поймут, значит, мало у нас доверия и веры. Не унывайте, это только врагу на руку, сомнения и унылый дух. Держитесь Иисуса, Он не возложит больше, чем можем нести. Наш Иисус сказал, что Он с нами до скончания века, только бы мы остались Ему верны до конца. Не огорчайте Его сомнениями. Пусть нас укрепляет Слово Его. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Иова 5:17-18. Людмила Бунг. Благодарю за два номера, которые мне прислали, и этим письмом хочу возобновить подписку для дорогих мне братьев и сестер, а также для родных моих детей в Казахстане. Прервалась подписка из-за того, что дети хотели переехать. Прошу также выписать для их маленькой общины забытый алтарь. Пусть он будет для них как помощь. Елена Круг. Хочу выразить благодарность семье Егору и Фриде Е. Это наши бывшие соседи. Мы не теряем с ними связь. Они регулярно выписывают нам газету «Забытый алтарь». Помогают нам и морально. Мой муж прикован к постели уже 5 лет, а сын совсем оглох, больной. Они по телефону справляются о нашем положении. Мои больные с нетерпением ждут «Забытый алтарь», где освещается житье-бытье людей, живущих в разных странах. Надежда К.

Давайте подумаем вместе. Крики под копирку. К этим письмам мы уже привыкли. Они приходят не первый год, и автор их нам тоже хорошо известен. Снова от Маслова, констатирует наша секретарь, вскрывая очередной конверт. И что в этом очередном конверте, мы, еще не читая, тоже знаем. 10-й или 70-й экземпляр очередного крика о невыносимой нужде, снятый на копировальной машинке и разосланный по теперь уже многочисленным адресатам. Инвалид первой группы, женат, имеет 2 детей. К письму прикладывает справки медицинские и, как правило, справку из христианской общины. Иногда фотографию семейную, пишет о своем бедственном положении, нужны деньги на лечение ему, жене, детям. Обратиться больше не к кому. Вы моя последняя надежда. Опубликуйте мое письмо. Лечусь нетрадиционными методами. 1 курс стоит $600 США. Пишет, что уже лечился, стало лучше. Нужны деньги на новые курсы нетрадиционной медицины. После первых же писем мы постарались дать адрес Анатолия Маслова тем из наших читателей, которые звонят нам в редакцию и предлагают помощь. Помочь духовной литературой, послать посылку неимущим с вещами и продуктами. Анатолию пошли посылки. Но тон рассылаемых им писем не изменился. Снова последняя надежда, снова не к кому обратиться, снова уже знакомые копии справок из поликлиники и церкви. Даже то, что жена приболела по-женски, а ребенок подпростыл, тут же нашло отражение в очередных письмах-криках о помощи. Письмо Анатолия Маслова было опубликовано одним из христианских изданий в Германии, не нашим, с довольно большим тиражом. Зная добросердечие христиан, представляем, сколько посылок, писем, да и денег ушло в Украину для немощного Анатолия, но тон и характер писем снова не изменился. «Приветствую вас всех, работников забытого алтаря», пишет нам сестра Анна Ше из Кирхдорфа. 2-й год пишет мне этот брат из Украины. По мере сил помогают в Кирхдорфе Анатолию и его семье, но теперь он уже просит инвалидную коляску не простую, а электрическую. Простая его не устраивает. Узнали мы в редакции, что получил Анатолий и электрическую коляску, такую, какая не каждому инвалиду здесь на Западе по карману. 1000 стоит. Но и это не помогло Анатолию. Вскрывая редакционную почту, мы время от времени снова встречаем уже знакомые конверты от него. Обращает внимание то, что в этих многочисленных обращениях под копирку нет ни одного слова благодарности за уже присланное. Снова крики, крики о помощи. «Вам знакома такая фамилия, Маслов?» спрашивает меня главный редактор одной из христианских газет из Америки в нашем телефонном разговоре. Он просто завалил нас письмами о помощи. Пишет и в редакцию, и в церкви американские. «Конечно, знакома эта фамилия», — вынуждена была ответить я. «В свое время связывались мы и с пресвитером церкви, справки из которой так многочисленно дублирует Анатолий Маслов. Ответил нам брат-пресвитер, объяснил ситуацию, увещевали Анатолия братья из церкви. Но...» Снова шлет Анатолий свои крики в редакцию, рассылает письма под копирку читателям, пишет в другие христианские организации, миссии, издания. Как поступать нам в таких случаях, не знаю. Давайте подумаем все вместе. Ведь вы, читатели алтаря, наша семья, христианская, дружная. Давайте попросим мудрости у Господа, чтобы, не обижая, урезонить тех, кто из своей принадлежности к христианской семье, из своей физической немощи, из своей беды, давно уже сделал неиссякаемый источник дохода. Должны ли мы и здесь
оставаться добрыми самарянами, или стоит говорить в таких ситуациях свое спокойное, но решительное «нет». Помогите нам разобраться. Очень ждем ваших писем. Галина Вольф. Фамилию мы изменили. А на столе в редакции новое письмо. Дорогие братья и сестры, помогите мне немного средствами на лекарства и лечение сифилиса и других болезней. Лекарства очень дорогие, а также очень нуждаюсь в витаминах для спорта, меде, барсучьем жире. Нужны кроссовки или туфли 42-го размера кожаные, черного цвета, носки, трусы, станок для бритья фирмы «Джилет» кассетный, мыло хорошее для лица, большое махровое полотенце, банные тапочки 42-го размера, спортивный костюм, рост 175, крем для бритья пенный фирмы «Джилет», крем-лосьон после бритья «Джилет», шампунь от перхоти, наручные часы механические, кипятильник, библию, кепку-блезер черную, размер 58, ремень черный кожаный, дезодорант сухой All Spice или Rexona, зубную пасту, бленд Амед 7 или Colgate Total 12, крем для ног, крем для лица и шеи, крем от морщин, щипчики для ногтей, блокнот, хороший, кожаный, для записей, продукты, чай, кофе. Мне 30 лет, я круглый сирота, обратиться больше не к кому. Даю адрес, куда вы можете выслать свою помощь и денежные переводы. Евгений, тюрьма, Житомирская область, Украина. От редакции. Вот и еще один крик о помощи. Теперь из тюрьмы. Что будем делать, дорогие читатели?

международная газета об Израиле накануне. Высылаю вам свое стихотворение, навеянное строчкой «Сердца их, соединенные в любви» Колоссянам 2:2. Поэтому и стихотворение называется «Соединенные любовью». Нас, разных, Бог соединил, как композитор ноты в песне, и в нас желание вложил трудиться в Царстве Божьем вместе. Пусть не похожие все мы, но на пути к воротам рая друг другу очень мы нужны, один другого дополняя. Теперь по жизни мы идем, сродненные Христовой кровью, объединенные крестом, соединенные любовью. Сергей Потапов, Барнаул,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в сегодняшнем выпуске передачи «По страницам Библии». И от сердца желаем вам благословения при размышлении над Божьими истинами. Открываем мы программу словами Библии из первого псалма.

Блажен, то есть счастлив, муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет.

0: Произошло это в первой четверти прошлого столетия в Соединенных Штатах Северной Америки. Один старый индеец зашел в поселение белых попросить себе пищи. С жадностью ел этот человек поданный ему хлеб. Пока он утолял голод, принявший его белый обратил внимание на маленький мешочек, висевший на шее индейца, и спросил: «Что там?» Тот ответил, что это какой-то талисман, данный ему в молодости. Раскрыв мешочек, индеец вынул из него сильно выцветшую и лоснившуюся от пота бумагу и подал ее хозяину. Оказалось, что эта бумага была отпускным билетом армии Соединенных Штатов, дававшей право на приличную пенсию и, в общем, на безбедное существование. Подписан был билет лично генералом Вашингтоном. В течение нескольких десятков лет носил при себе индеец документ, который был бы сразу же принят к исполнению, если бы он представил его властям. А вместо этого бродил индеец нищий от селения к селению, прося милостыню.
1: Дорогие друзья, сколько христиан в наше время, подобно этому старому индейцу, проводит жизнь в духовной нищете, чувствуя себя несчастными и жалкими. Правда, они имеют дома у себя Библию, но не подозревают о скрытых в ней духовных богатствах. Какими они могли быть счастливыми и радостными, если бы ежедневно с молитвою вникали бы в истины Библии и применяли бы обетование Божие в своей жизни? Псалмопевец Давид в одном из своих псалмов выражает свое восхищение по поводу Слова Божьего в таких словах: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль».

0: Тема сегодняшней беседы – духовный рост. Проведет беседу Иван Иванович Винс.
1: Представьте себе, вы встречаете своего издалека приехавшего старого друга с семьей. Разговор завели о детях. Как же они за эти годы изменились, замечаете вы. Тот мальчуган, который еще совсем недавно на своем детском велосипеде гонял по тротуару и сломанной штахетиной сбивал только что распустившиеся на клумбе цветы, теперь стал взрослым мужчиной. Его глубокий и в то же время совсем не строгий взгляд выражает спокойствие и доверие. Что можно было бы сказать о нашем духовном возрасте, мой дорогой слушатель? Произошли ли некоторые изменения в вашей жизни? Могут ли окружающие вас люди заметить в вас возмужание? Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 13 главе 11 стихом следующее. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Никто не родился взрослым на землю. Даже самые сильные и знаменитые люди были в свое время детьми». Павел в этом стихе выделяет некоторые особенности своего детства, желая показать то, что ему пришлось оставить, с чем пришлось бороться с приходом зрелого возраста. Во-первых, мы видим речь младенца. Детскую речь. Детская речь обычно необдумана, что на уме, то на языке. Апостол Яков, обращаясь к верующим, то же самое замечает и у взрослых. «Язык, — говорит он, — никто не может обуздать, то есть удержать, под необходимым контролем». Дорогой радиослушатель, ведь правда, зачастую трудно сдержать язык за зубами. Так и хочется сказать, необдуманное, не вовремя сказанное слово характеризует нашу незрелость. «Перестань болтать», — говорит мать своему сыну, который после ссоры с соседним мальчиком рассказывает про него одну небылицу за другой, желая показать себя с хорошей стороны. Ребенок, к удивлению, очень способен прибавлять, разукрашивать происшедший случай. Как мы высказываемся о тех, которые нам не совсем по душе, с которыми мы не понимаемся? Вы, наверное, слышали подобное выражение, как следующее. «А я думаю, что он, наверное, участвовал даже в том или в другом мероприятии». Или другое. «Я слышал, он такой-сякой, и вообще это похоже на него». Характеризуя или просто говоря о других, мы не имеем права спекулировать догадками в нашу пользу. Это лишь только характеризует нашу духовную незрелость. Ведь мы в этом случае не лучше детей. В детской речи часто наблюдается проявление чувств. Или он со слезами, всхлипывая, рассказывает случай, или же в большом восторге восклицает о своем достижении. Нет уравновешенности, как признака зрелости. Итак, мой слушатель, могут ли окружающие вас люди по вашей речи, по вашему поведению определить зрелый возраст христианина? Могут ли знавшие и слушавшие вас раньше сказать: «Да, он возмужал, стал просто взрослым, воздержанным человеком»? В послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью». То есть наша речь всегда должна излучать любовь, сочувствие и в то же время доверие и силу. Осуждая в своих разговорах других, в нас нет той благодати, о которой пишет апостол Павел. Мы в таком случае еще не познали полноту благости и милосердия Божия. Ведя пустые, бессмысленные разговоры, мы не в состоянии быть солью земли и светом в этом темном мире. Мой дорогой радиослушатель, анализируя свои разговоры, можете ли вы видеть в себе изменения, то есть возраст? «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил». по-младенчески мыслил? Детский ум, мысли, что они собой представляют? Детский ум ограничен отсутствием всевозможных информаций. Горит, например, на столе свечка. Глазки ребенка засверкали. Наблюдая за легко колеблющимся огненным язычком, он протягивает свою ручонку и обжигает пальчик. Не всегда при повторении подобного случая ребенок учитывает проделанный опыт. Дорогой слушатель, вы, например, сделали ошибку. Это не страшно. Их делают взрослые, как и дети. Ну а вот если повторится подобный случай, учтете ли вы урок прошлого или нет? Можете ли вы сказать: «Да, ошибся, но на ошибках учится, в следующий раз постараюсь учесть»? Жаль, что часто вместо признания своей ошибки мы оправдываем или всячески пытаемся скрыть, замазать случившееся. Таким образом, мы не обогатим свои умственные знания и мыслим по-младенчески. К тому, что ребенок не способен определять опасность в окружающей среде, он также страдает недостатком информации о своей личности, о своих способностях. Если вы попросите 3-летнего мальчика спеть песню, он, может, споет вам свою любимую, несмотря на некрасивый голос и неспособность самостоятельно вести мелодию. Лишь после, ставши взрослым, он на ту же просьбу скажет вам: «Извините, я не имею этой музыкальной способности». Видите ли, мы, взрослые, не должны прекращать изучать себя, свои способности, характерные черты. К Тимофею апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Ребенку свойственно переоценивать свои возможности. Моисей в свое время после египетского образования думал: «Ну, теперь я смогу освободить народ мой». Просчитался, переоценил свои возможности. Еще 40 лет в пустыне, и лишь только тогда Бог нашел в Моисее зрелого, способного на великий труд человека. Библия учит нас не думать о себе высоко. Ребенок, например, думает о себе, что он всегда прав. И так как он это хочет, так оно и должно быть. Дорогой слушатель, можете ли вы сказать с апостолом Павлом вместе: «Как стал мужем, оставил то младенческое»? Вы теперь не обязательно должны воевать до последнего за свое право, даже в том случае, если вы уверены в своей правоте. Теперь, возмужав, вы свободны от той угнетающей мысли, что все должно быть по-вашему, так как вы этого себе представляете. Зрелость делает человека способным, красивым и пригодным для служения Богу. Еще одно отрицательное свойство детей – это наклонность к ссорам. Дорогой слушатель, если вы имеете удовольствие в разногласиях, ссорах и охотно спорите, то это ничто иное, как признак вашей незрелости. Вам может неприятно слышать такую оценку относительно вашего духовного возраста. Но ведь, увидев свое положение сегодня, вы еще можете справиться. В физической жизни этот процесс возраста происходит натурально, на протяжении многих лет. В духовной же жизни возмужание, то есть зрелый возраст, не приходит сам собой. Таким образом, многие остаются и в преклонных своих годах детьми. Что же необходимо для духовного возраста? Во-первых, Павел говорит: «Как стал мужем, то оставил младенческое». Просто-напросто оставить. Оставить необдуманные разговоры, оставить всякие сплетни, вспыльчивость, оставить споры, ссоры и тому подобное. В 14-м псалме мы читаем следующее: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношений на ближнего своего». Соломон говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Соломон говорит: приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Итак, возрастая духовно, мы должны оставить детские привычки и наклонности. Одним из главных факторов нашего возрастания является и желание учиться. Учиться, сосредотачивая себя на нежный голос Духа Святого. Учиться, читая Священное Писание. Учиться от ближнего брата или сестры. Апостол Павел пишет к Ефесянам: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы не были более младенцами, колеблющимися». Кто думает, что ему учиться здесь не у кого, тот глубоко ошибается. Недоброжелание к учебе характеризует нашу незрелость и безответственность. В основном дети рады каждому объявлению: урок не состоится, учитель заболел. С каждым годом эта радость постепенно переходит в сожаление о упущенной возможности поучиться. Ценим ли мы эту возможность обучения? Является ли чтение Библии, например, для меня бременем, подобно 7-летнему мальчику занятия в школе? Было бы очень печально, если бы родители сказали сыну: «Ну смотри, сам, если хочешь учиться, учись, а если нет, сиди дома или играй на улице, а потом, когда подрастешь, сам поймешь, что без учебы далеко не пройдешь». Ведь это правда, что родители стараются убедить своих детей о необходимости учебы. Да не только убедить, если надо, и заставить их учиться. Итак, для нашего возраста процесс обучения необходим, независимо от того, желаем ли мы этого или не желаем, нравится ли нам это или нет. Некоторые не замечают в мире людей, от которых они могли бы учиться. «Смотри, — говорят они, — ведь этот в том деле поступил нехорошо, другой здесь запнулся, один слишком строг, другой слишком распущен, один имеет устарелые взгляды на мир, а другой слишком современен в своих мировоззрениях». В большинстве случаев эти люди замкнуты и угрюмы. Дорогой слушатель, если вы один из таковых, то мне вас очень жаль. Я согласен, вам очень трудно. Не иметь перед собой людей, от которых можно было бы чему научиться, которым можно подражать, значит пренебречь своим развитием, заморозить то, что предопределено к росту и развитию. Вы этим не только наносите ущерб себе лично. Нет, подумайте, пожалуйста, и о тех, которые идут за вами, которые внимательнее, чем вы думаете, наблюдают за вашей жизнью, за вашим ростом. Это одно из самых успешных тактик дьявола – освободить человека от примеров, заслуживающих подражания. Долгое время один из ваших друзей был вам примером. По нему вы равняли свои действия. Но вот он совершил ошибку. И вот днем и ночью перед вашим взором это черное пятно. И оно увеличивается в ваших глазах так, что вы от всей светлой одежды больше ничего не видите и не замечаете, кроме этого темного пятна. Мы ни в коем случае не должны подражать недугам наших примеров, но имеем полное право учиться и на ошибках других. Мой дорогой слушатель, если вы думаете, что вам учиться не у кого, у вас один учитель Иисус Христос, то вы правы, конечно. Мой идеал, мой учитель также Христос Иисус. Но здесь я хочу заметить, что если как человек вы не способны учиться от ближнего брата своего, которого видите, с которым живете, то мы обманываем себя, если говорим «я учусь лишь только непосредственно у Бога, которого не вижу». Дорогой слушатель, в образе христиан Бог расставил по всей земле свет свой. В мире, правда, есть очень много людей, в которых живет Дух Святого Бога. И сказать «мне не у кого учиться» – оскорбление в адрес самого Бога. В конечном итоге Иисус Христос, который о себе сказал «учитесь от меня, ибо я кроток и смирен», был, есть и останется нашим учителем, нашим образом подражания. Дадим же ему место и возможность действовать и преображать нас. «Когда я был младенцем, — пишет апостол Павел, — то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое».

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем очень рады и благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишите нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности с радостью постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201. Я повторяю адрес: ФРГ, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Питерс. Слушайте нас завтра в это же время и на этой же волне в передаче «Источник жизни». До свидания.

Джон Буньян. Духовная война. Глава 4. Эммануил. Царские вожди решили не посылать больше воззваний и попытаться иначе подчинить душу власти царя Шадая. Они собрали совет, на котором каждый высказал свое мнение. Заключительное слово сказал вождь убеждения. Друзья, во-первых, нам нужно, не прекращая, метать из наших пращей, чтобы держать город в постоянной тревоге. Это помешает лукавому еще больше упрочить свою власть над душой. Во-вторых, мы должны отправить донесение нашему царю Шадаю о плачевном положении города, умоляя его простить наши неудачи. Нам необходимо просить его даровать нам большую силу убеждения. Кроме того, нам нужно подкрепление с мудрым командующим во главе, дабы не оказались напрасными наши усилия, и город был взят во славу его. Все единодушно поддержали его, и царю Шадаю было послано следующее послание. Всемилостивый и всеславный царь, владыка и творец души, по твоему повелению мы, не щадя жизни, воевали с дьяволом. Мы сделали все возможное, чтобы убедить душу покориться твоей власти. Но ни увещевания, ни обещания помилования, ни угрозы и осадные орудия не принесли успеха. Дьяволос, неверие и свободная воля – предводители мятежа и городского восстания. О, царь царей, прости нашу неудачу и даруй нам больше силы и умения для покорения души. Пошли нам военачальника, который бы наставил нас, как действовать для славы твоей, дабы душа снова полюбила тебя всем сердцем и устрашилась окончательно.

это послание было послано царю с гонцом по имени «Любовь к человеку». Оно было вручено сыну царя, который взялся передать его самому отцу. Сын прочел написанное, сделал несколько замечаний и передал все Шаддаю. Добрый царь обрадовался этому прошению, тем более, что оно было подано сыном, который говорил о душе с тревогою и любовью. Тогда Шаддай обратился к Эммануилу. «Сын мой возлюбленный, ты знаешь положение, в котором оказалась душа, и то, какие меры к ее вразумлению были предприняты. Итак, сын мой, готовься отправиться под стены души. Ты возьмешь верх над врагом и вернешь мне душу». Эммануил на это ответил: «Я желаю исполнить волю твою, и закон твой у меня в сердце. Давно я ждал этого дня. Даруй же мне ту силу, которую ты в своей премудрости найдешь нужной, и я избавлю душу от дьяволоса и его власти, от которой она погибает. Сердце мое не раз сильно скорбело о злосчастной душе, а ныне оно исполнено надежды. Я счастлив, что избран тобою для спасения души от власти дьяволоса. Я отомщу тем, кто отнял у нас душу и погрузил ее в грех, а ее возвращу в твои руки». Лишь только Эммануил произнес эти слова, как весть о его назначении главнокомандующим облетела окрестности, и многие посчитали за честь записаться под его начало. Гонец сообщил о решении Шаддая в скором времени послать Эммануила с непобедимой и бесчисленной ратью. Вожди восприняли эту весть с неописуемой радостью. Казалось, что вся вселенная ликовала. Дьявол же испугался. Жители же души к этому времени настолько погрязли в грехе, что пропустили это известие мимо ушей. Сам дьяволос через своих разведчиков был всегда в курсе того, что происходило при дворе царя Шаддая, и никого на свете не боялся так, как Эммануила, который однажды уже дал ему почувствовать свою силу. В назначенное время Эммануил во главе войска отправился в путь, взяв с собою еще 5 вождей.

Первый из них был знаменитый вождь Вера. Цвет стяга войска был красный, и нес его знаменосец обетования. На гербе белый агнец и золотой щит. Под началом Веры находилось 10 тысяч воинов. Второй, Надежда, был столь же знаменитым вождем. Стяг был голубого цвета. Его нес ожидание. На гербе сверкали 3 золотых якоря. И под его началом было 10 тысяч воинов. Третий, храбрый вождь, Любовь. Стяг войска был зеленого цвета, а имя знаменосца – Милосердие. На гербе были изображены сердце и 3 ногих сирот, прижатых к сердцу. Под началом вождя находилось 10 тысяч воинов. Четвертый вождь – Безгрешность. Стяг войска имел белый цвет, а на гербе светились 3 золотых голубя. Знаменосца звали Незлобивый. Пятый вождь – Терпение. Его знаменосец по имени Долготерпеливый нес стяг черного цвета, а на гербе были нарисованы 3 стрелы, пронзившие золотое сердце. Вождь Вера шел со своим войском первым, а пред ним ехал в колеснице Эммануил. Его оружие было из чистого золота и сверкало, как солнце. Доспехи вождей его сияли, словно звезды на небе. Тараны, пращи, пушки — все необходимое для штурма души было при войске. Наконец, они подошли к городу и станом расположились у стен души. Все 4 вождя армии Шаддая, осады которой не имели успеха, явились для доклада главнокомандующему Эммануилу. Совет вождей постановил объединить 2 армии. Когда ветераны увидели, какое сильное подкрепление прибыло к ним на помощь, они приветствовали его столь восторженно, что дьявол пришел в неописуемый ужас. Эммануил приказал войску окружить город со всех сторон, чтобы душа поняла, что положение ее безвыходно. Возле города были насыпаны 2 высокие горы – гора Милость справа и гора Правосудия слева. Сооружены были также вал Истина, форпост без греха, на которых были установлены метательные орудия. У ворот Слух была устроена насыпь. Когда горожане увидели все эти приготовления, орудия, сооружения и огромное воинство, окружившее душу плотным кольцом, они поняли, что невозможно даже представить себе, что ждет их в случае поражения. Затем Эммануил велел поднять между орудиями, поставленными на горе Милость, белое знамя. Этим он хотел дать понять душе, что, во-первых, он милостив к ней в случае ее обращения, а во-вторых, если ему придется применить силу, то в этом виновато их упорство. И вот белое знамя с изображением 3 золотых голубей развивалось целых 2 дня, чтобы дать жителям время обдумать их положение и выработать возможный план действий. Но они, по-видимому, не обратили на него внимания и не дали ответа Эммануилу. Тогда по его приказанию на горе Правосудия был вывешен стяг пурпурного цвета. Знамя войска под командованием вождя по имени Суд, на гербе которого была изображена раскаленная печь, развивалась перед стенами города в течение нескольких дней. Но и на него жители не обратили никакого внимания. Наконец, Эммануил приказал вывесить черное знамя, знамя войска,
под предводительством Ванаргеса. На гербе этого войска были видны три сверкающие молнии. Но даже это знамя и этот герб не заставили жителей города одуматься. Когда Эммануил убедился в том, что ни милость, ни грозность суда не затронули души, он возмутился духом и сказал: «Столь непонятное поведение жителей города происходит, очевидно, из-за неопытности в деле ведения военных переговоров, а не по причине ненависти к нам осажденных. И потому следует еще раз объяснить городу, что его ждет, если я начну войну против моего врага, дьяволоса». Вот и послал он слуг своих к жителям города для истолкования им значения вывешенных знамен. Кроме того, душе была предложена альтернатива – либо благодать и милость, либо суд и казнь. Ворота города в то время были заперты на двойные замки, и перед ними выставлен усиленный караул. Дьявол всеми силами старался поддерживать в городе боевой дух. Жители города ответили посланцам Эммануила так: «Великий вождь, ты прислал своих гонцов к нам с предложением выбора. Хотим ли мы принять твою милость или подпасть под суд? По нашим законам мы не можем дать ответ без воли нашего царя, ибо сами не имеем права ни объявлять войны, ни заключать мира. Но мы попросим его самого дать тебе ответ». Когда Эммануил услышал эти слова, он сильно воскорбел сердцем. Он понял, в каком рабстве у дьяволоса находится ныне Божье творение. Между тем жители отправились к царю и передали ему свою просьбу. Дьяволос сначала отказывался идти и приказал им не сдаваться, но внутренне чувствовал немалую робость и боялся встречи с Эммануилом. Вскоре, однако, он объявил, что сам лично пойдет на переговоры с противником, и направился к воротам уста, где на языке совсем непонятным для жителей начал так: «О великий Эммануил, Господь всего мира! Я знаю, что ты сын великого Шаддая. Зачем ты пришел сюда мучить и изгонять меня из моих владений? Ты сам знаешь, что душа принадлежит мне. Во-первых, потому, что я ее покорил. А разве добыча может быть отнята у победителя? Во-вторых, душа моя еще и потому, что она сама пожелала мне покориться. Она отворила мне ворота, она присягала мне в верности и открыто признала меня своим царем. Она отдала мне и свой неприступный замок, передала в мои руки всю свою военную силу. Кроме того, этот город отказался от тебя. Он отменил твои законы, сбросил твои изображения, отверг твое имя и все, что от тебя. Вместо этого он принял мои законы, вывесил мое изображение, признал мое имя и все, что от меня. Спроси своих вождей, и они тебе скажут, что в испытаниях душа доказала мне свою верность, любовь и преданность. Твой адрес высказывались лишь презрение и ненависть и раздражительность. Ты святой и правый, и неправды творить не можешь. Поэтому прошу тебя, удались от меня и оставь мне мою добычу, принадлежащую мне по праву». Эта речь
была произнесена дьяволосом на своеобразном наречии, понятном лишь посвященным. Жители же души не разобрали в ней ни слова. Они не поняли, как унижался дьяволос перед Эммануилом. Ведь они все время думали, что он имеет несокрушимую власть и силу. И пока он молил о дозволении обитать в покоренном им городе и просил не лишать его владычества над ним, жители хвастались его непоколебимостью, говоря: «Кто решится вступить в бой с нашим царем?» Когда самозванец закончил свою речь, Эммануил предстал перед ним во всем своем божественном величии и сказал: «Дух лживый и лукавый, от имени отца моего, от меня самого и для пользы несчастной души у меня есть нечто сказать тебе. Ты признаешь за собою право и, мало того, законное владеть ею, когда всем известно, что ты вошел в ворота города обманом и ложью. Ты оклеветал отца моего, его законы и обманул душу. Ты уверяешь, что жители признали тебя своим царем, начальником и законным владыкой, но и этого ты добился лишь лукавством своим. И если ложь, коварство и лицемерие имели б хождение при дворе моего отца, где ты будешь судим, то я бы признал тебя законным властелином души. Но, увы, это хищнический захват, и я могу сказать, что ты не говоришь ни слова истины. Ты оклеветал и опорочил моего отца и представил его обманщиком. А что ты ответишь на то, что сознательно исказил ясный смысл его закона? Вправе ли ты был погубить чистоту души? Разве ты не подкупил ее, пообещав всевозможные блага за преступление царского закона, хотя и знал по собственному опыту, что своим возмущением она закрывает себе дорогу к вечной жизни? Ты осмелился уничтожить изображение отца моего и заменить своим гнусный обольститель. Ты настроил жителей против мысли об избавлении и возмутил их против посланников царя, исказив их слова, дабы жители души и помыслить не могли о возвращении к законному царю своему. Я пришел воздать тебе за зло, сделанное тобой душе, и за те слова, которыми ты заставил ее хулить святое имя отца моего. С тебя, князь ада и тьмы, потребую я отчет за все это. Что до меня, дьяволос, то я законной властью вырываю из твоих рук душу. Она моя. Душа — творение отца моего, и ему она принадлежит. Только лжец может осмелиться утверждать противоположное. Душа — собственность моего отца, но он отдал ее мне, единородному сыну своему, и в ней вся моя любовь и радость. Она моя еще и потому, что я дорого заплатил за нее. Когда душа согрешила, а по неизменному закону отца наказание за грех — смерть, я предложил себя ответчиком за нее и решил принять смерть ради ее спасения. Отец дал на то свое согласие. И я пришел по повелению отца избавить душу от твоей власти, и я избавлю ее. Да будет же безумному городу сему, а также тебе, источнику всякого обмана, известно, что я пришел сюда по воле отца моего». «А теперь, — продолжил Эммануил, — я хочу сказать несколько слов и самому городу. Но лишь только до жителей города донеслись эти слова, как ворота заперли еще плотнее и усилили караул.
Тем не менее, Эммануил сказал: «О несчастная душа, я сожалею о тебе.

душа, что сотворю тебе? Сокрушить ли тебя в прах или обратить тебя в незабвенный памятник моего милосердия? Слушай меня, о душа, внимай моим словам,

Вся сила моя направлена не на то, чтобы причинить тебе зло, а на уничтожение врага твоего. Я должен изгнать его, и настанет день, когда враг будет в оковах, и ты, народ мой, возрадуешься тому. Конечно, я мог бы оставить тебя на погибель и удалиться, но ты мне дорога, и я обещал отцу моему избавить тебя от дьявола. Отныне я начну войну против врага твоего, и ты должна слышать и видеть ее. Он тебя покорил коварством и поселился у тебя. А я изобличу его и изгоню его вон. Слова мои истины, я властен спасти тебя и избавить от руки искусителя. Эта речь была обращена к городу, но ни единого слова не долетело до слуха горожан. Ворота слуг были плотно заперты, а строгий караул не разрешал жителям даже подходить к ним. Увы, в таком слепом рабстве душа жила с тех пор, как добровольно

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: И начал говорить им притчами.
5: Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших.
4: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
4: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
5: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне...»

0: не видеть его.
1: Они принесли. Тогда говорит им.
0: Чье это изображение и надпись?
1: Они сказали ему.
2: Кесаревы.
1: Иисус сказал им в ответ.
0: Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу.
1: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря.
3: Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою.
1: Иисус сказал им в ответ.
0: Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь.
1: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его,
4: «Какая первая из всех заповедей?»
1: Иисус отвечал ему,
0: «Первая из всех заповедей? Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповеди нет.
1: Книжник сказал ему,
4: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
1: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему,
0: «Недалеко ты от Царствия Божия».
1: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил,
0: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?»
1: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем.
0: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
1: И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им,
0: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
5: Глава 13.
1: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его,
2: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!»
1: Иисус сказал ему в ответ,
0: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
1: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей.
6: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
1: Отвечая им, Иисус начал говорить.
0: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
5: Глава 14.
1: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
7: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
1: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
8: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
1: И роптали на нее, но Иисус сказал:
0: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
1: И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники, и он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
2: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
1: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
0: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
1: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
0: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
1: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
2: «Не я ли?»
1: И другой:
6: «Не я ли?»
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
1: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
1: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
0: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
1: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
0: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
1: Петр сказал ему:
7: «Если все соблазнятся, но не я».
1: И говорит ему Иисус:
0: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: Но он еще с большим усилием говорил:
7: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
1: Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
0: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
1: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
0: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
1: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
0: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты».
1: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
0: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
1: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
0: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
1: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
8: Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
1: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
8: «Рави! Рави!»
1: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
0: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
1: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
9: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный».
1: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
7: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
7: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
1: Иисус сказал:
0: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
7: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
1: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
10: «Кролики!»
1: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала:
11: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
1: Но он отрекся, сказав:
6: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
1: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
11: «Этот из них».
1: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
12: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
1: Он же начал клясться и божиться:
6: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
1: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
0: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
1: И начал плакать.
5: Глава 15.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
13: «Ты царь иудейский?»
1: Он же сказал ему в ответ:
0: «Ты говоришь».
1: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
13: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
1: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
13: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
1: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
13: Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
1: Они опять закричали:
14: «Распни его!»
1: Пилат сказал им:
13: «Какое же зло сделал он!»
1: Но они еще сильнее закричали:
14: «Распни его!»
1: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплеть шатерновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
14: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
15: «И к злодеям причтем».
1: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
16: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
17: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
1: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
18: «Элои, Элои, лама савахфани!»
1: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
19: «Вот, Илью зовет».
1: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
20: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его».
1: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал:
21: «Истинно человек сей был Сын Божий».
1: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Над линией горизонта в Иерусалиме возвышается конусообразная черная крыша Успенского монастыря. Она расположена на горе Сион, с которой в Библии связано много событий и высказываний. Монастырь носит название Успенского, потому что, хотя об этом и не сказано в Библии, согласно древней традиции, смерть настигла Марию, Матерь Иисуса, именно здесь. А вот уже о том, что происходило в трапезной, расположенной рядом, речь идет во всех четырех Евангелиях. Зал Тайной Вечери находится на том месте, где, по предположениям, Иисус вкушал пасхальную трапезу вместе со своими учениками. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Марка вместе с доктором МакГи. Текст его лекции, посвященной событиям первой половины 14 главы этого Евангелия, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами изучаем Евангелие от Марка, и сегодня нам предстоит приступить к разбору самой длинной, 14 главы этого Евангелия. Эта глава насыщена действием. Здесь описываются все события последнего дня Иисуса на этой земле. Теперь ему настало время быть преданным в руки недругов. Земное служение Иисуса завершается исполнением пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он, как овца, веден был на заклание». Однако, читая эту главу, помните, что он сам отдается в руки своих врагов, вверяя себе воле своего небесного Отца. Сейчас мы уже вплотную подошли к событиям крестной смерти Иисуса. И сердце любого верующего должно застывать в благоговейном трепете, ибо человеческий разум не в силах постичь и осознать полностью все то, через что пришлось пройти нашему Спасителю. Помните, как во время свадьбы в Кане Галилейской он сказал своей матери: «Еще не пришел час мой». Так вот, друзья, сейчас его час пришел. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи этой главы. «Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Праздник Пасхи приходился на 4-й день месяца Ниссана, 1-го месяца иудейского календаря, который соответствует нашему апрелю. Постановление относительно празднования Пасхи мы находим в книге Левит в 23 главе в 5 стихе. «В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня». Сразу за Пасхой наступал другой праздник, праздник опресноков, который начинался в 15-й день того же месяца и продолжался в течение 7 следующих дней, как сказано в книге Левит в 23 главе в 6 стихе. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу, 7 дней ешьте опресноки». Как мы видим, здесь представители религиозной верхушки Израиля решили на время праздника оставить Иисуса в покое, а схватить и предать его смерти в конце пасхальной недели, когда народ будет расходиться из Иерусалима по домам. Дело в том, что они боялись народного возмущения. И это было оправдано, поскольку многие из тех, кто пришел в Иерусалим только на время праздников, симпатизировали Иисусу, ибо были свидетелями чудес нашего Господа, когда Тот кормил и исцелял народ. Эти люди могли не допустить произвола первосвященников. Далее в 3 стихе мы читаем описание замечательного события – помазания Иисуса. Кстати сказать, лишь Иоанн в своем Евангелии в 12 главе в 3 стихе сообщает нам, что этой женщиной была Мария, сестра Марфы и Лазаря. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. В первом стихе мы прочитали, что все это происходило за 2 дня до начала Пасхи. Сходное упоминание мы находим и у Матфея. Однако Иоанн в своем Евангелии в 12 главе в 1 стихе сообщает, что это событие произошло за 6 дней до начала праздника Пасхи. Спрашивается, не могли ли Марк и Матфей ошибиться? Нет, друзья, мы с вами должны помнить, что ни Матфей, ни Марк не ставят перед собой цели дать описание всех событий служения Иисуса в точной хронологической последовательности. По всей видимости, в данном случае они сознательно приводят эту чудесную и трогательную сцену рядом с черным поступком Иуды Искариота, как бы подчеркивая яркий контраст между светом и тьмой. Вот почему описание этих двух событий следует в этих Евангелиях вместе. Но вот как отреагировали на поступок Марии ученики нашего Господа, стихи 4 и 5. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что именно Иуда Искариот начал первым возмущаться поступком Марии, а остальные ученики лишь присоединились к нему. Однако его упрек, что благовоние можно было бы использовать для помощи нищим, это не более чем лицемерное ханжество, которое скрывало лишь его истинное желание. Иуде очень хотелось использовать эти средства для своих целей. Печально признавать, друзья, но в наши дни мы встречаемся с подобным отношением и среди христианских работников. Далее. 6 и 7 стихи. «Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Если бы их желание помочь бедным было искренним, они могли бы найти множество способов воплотить его. Бедные и нищие – это характерный признак всего нашего времени. Нищета будет существовать всегда, доколе не придет Иисус. Надо сказать, что эта современная идея, будто с помощью благотворительности можно победить нищету, совершенно ошибочна. Дело в том, что преодолеть нищету – общество сможет только если устранит причины, которые к ней приводят. Читаем 8 и 9 стихи. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Мария сделала для Господа то, что могла. Собственно, только этого и требует от людей Бог. Здесь также важно отметить одну существенную деталь. Дело в том, что Мария с сердцем предчувствовала приближение грядущих событий, в то время как даже апостолы пребывали в неведении. Своим замечательным поступком она приготовила тело Господа к погребению. Только подумайте об этом, друзья мои. Никто из апостолов ничего не почувствовал, а она все поняла и дала понять Иисусу, что знает о его грядущих испытаниях. Сейчас, когда над ним уже сгустились тучи предстоящей смерти, с ним рядом был человек, который все понял. Эта чудесная история о том, что сделала Мария, известна практически во всем мире. Сам Господь сказал, что «где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И действительно, мы говорим о том, что она сделала и по сей день. Также на основании этого отрывка я бы хотел извлечь один важный духовный урок. Мы настолько часто слышим эту историю, что просто забываем о ее значении. Мария отдала Иисусу то, что могла, то, что у нее было. Хотя истинная стоимость этого благовония была весьма высока, приблизительно годовой заработок крестьянина, я не думаю, что цена имеет большое значение. Важно то, что она сделала это ради Иисуса. И нам с вами следует учиться у Марии делать для Господа то, что в наших силах. В нашей жизни это может означать что угодно – помощь бедным или какие-то иные дела во имя нашего Спасителя. Главное, чтобы мы что-нибудь делали. Также обратите внимание, друзья, что сразу же после этого чудесного и светлого поступка Марии мы читаем о грязном предательстве Иуды Искариота. 10 и 11 стихи. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». Изначально Иуда планировал дождаться удобного момента, чтобы предать Господа. Однако от Иоанна мы узнаем, что сам Господь начал провоцировать Иуду на его действия. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 27 стихе, мы читаем, что «тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее». Я думаю, услышав это, Иуда спешно бросился к фарисеям со словами «Торопитесь, наш заговор раскрыт, сам Иисус сказал мне об этом». Наверное, он задумал уйти из города. Именно поэтому первосвященники, не дожидаясь окончания праздника, посылают солдат схватить Господа. Однако Марк в своем Евангелии не сообщает нам об этих деталях. И мы читаем далее, как Господь и остальные ученики готовятся к Пасхе. 12 стих. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Традиционно во время пасхальной трапезы евреи ели опресноки, то есть пресный хлеб. Причем далее, в течение всей недели после Пасхи, на стол подавался только пресный хлеб. На этот счет в книге Исход в 12 главе, в стихах с 14 по 20, даются строгие постановления. «Мне довелось побывать в Израиле как раз во время Пасхи. При этом всю неделю нас в гостинице кормили пресным хлебом. И могу сказать, друзья, что подобная еда очень быстро надоедает. То есть вся остальная еда была вкусной. То есть, но всю неделю этот пресный хлеб есть было сущим мучением». Здесь мы видим, что ученики очень скрупулезно следуют букве закона Моисея. Они хотят подготовить пасхальный стол, строго действуя по иудейским канонам. Поэтому они спрашивают Иисуса, где им приготовить Пасху. Однако при этом им невдомек, что через несколько часов исполнится основное предназначение Пасхи, исполнится ее смысл. Далее стихи с 13 и по 16. «И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того, «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Сходную ситуацию мы уже встречали в 11 главе, когда Иисус послал своих учеников привести ослика, на котором ему предстояло въехать в Иерусалим. Тогда ученики пошли, и все оказалось именно так, как им обещал учитель. Я полагаю, что в обоих случаях обо всем было условлено заранее. Несмотря на то, что имя хозяина дома нам не сообщается, нет сомнений, что он был последователем Иисуса. Также нет оснований сомневаться, что между ним и Господом существовала предварительная договоренность, что он с учениками воспользуется гостеприимством этого человека во время Пасхи. Вполне возможно, что ранее этот самый человек пришел к Иисусу и предложил ему свой дом. В этом мире, друзья мои, есть много вещей, которые мы можем сделать для нашего Господа. И здесь мы видим очень хороший пример. «И Он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Обратите внимание, что комната уже была подготовлена. Так что это еще раз подтверждает, что у хозяина существовала предварительная договоренность с Иисусом. Также заметьте, что во время трапезы Иисуса с учениками хозяина с ними не было. Однако я не думаю, что хозяина следует обвинять в том, что он не омыл ноги своим гостям. Дело в том, что это был момент, когда Господь хотел остаться со своими учениками наедине. Он сам указал на это в 14 стихе, говоря: «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Вот почему хозяин как бы остался в стороне. 17 стих. «Когда настал вечер, он приходит с 12-ю». Празднование Пасхи начиналось с заходом солнца. И, вероятно, Иисус с учениками пришли в этот дом как раз, когда начали сгущаться сумерки. Далее мы читаем, как он вкушал Пасху со своими учениками. Обратите внимание, что это происходило в теплой или, как мы бы сказали сегодня, неформальной обстановке. А мы в наших церквях имеем тенденцию превращать причастие в очень торжественное и формальное богослужение. Стихи с 18 по 21. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня“. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: „Не я ли?“ И другой: „Не я ли?“» Я уверен, друзья, что каждый из учеников прекрасно осознавал в своем сердце, что он способен предать Господа. И если вы в своей христианской жизни еще не поняли, что вы очень далеки от совершенства, что вы лишь несчастный грешник, и что вы тоже можете отвернуться от Господа, это значит, вам еще предстоит очень много узнать о себе. К сожалению, в современной церкви мы найдем немало людей, которые просто не осознают, что они грешники, что на самом деле их ждет вечная погибель. А также в церкви есть много истинных христиан, которые, к сожалению, не осознают, что и они могут отвернуться от Бога. Я думаю, друзья, что каждый из нас мог бы спросить Иисуса: «Не я ли, Господи?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Именно Иуда Искариот принял решение предать Спасителя. И оправданий поступку Иуды нет, потому что он был с Иисусом в течение всех 3 лет служения Господа. Предательство Иуды исполнило пророческие слова, записанные в 40-м псалме в 10 стихе. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Здесь мы видим, как Иисус фактически указывает на Иуду Искариота как на предателя. Я думаю, что именно в этот самый момент Иуда направился творить свое грязное и позорное дело. Далее следует отрывок, где Иисус устанавливает обряд причастия. Тем самым Господь как бы воздвиг себе памятник. И хотя этот памятник был сделан не из бронзы или мрамора, а из обычных хлеба и вина, он оказался куда долговечнее иных монументов. Причастие основывается на древней иудейской традиции праздника Пасхи. Однако, если Пасха указывало на грядущего пасхального Агнца, то вечеря Господня, причастие, напоминает людям о смерти этого Агнца. Стихи с 22 по 26. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Во время иудейской пасхальной трапезы чаша передавалась по кругу 7 раз. И каждый раз, передавая чашу, евреи пели один из псалмов славословия. Это псалмы со 110 по 117 в нашей Библии. По всей видимости, именно на 7-й раз Господь установил для своих учеников обряд причастия. В наши дни причастие как бы указывает на то, что Господь сделал для нас на кресте почти 2000 лет назад. Традиция иудейской Пасхи как бы указывала на грядущие события, на приход Господа в этот мир. Из книги пророка Иезекииля мы узнаем, что в 1000-летнем царстве Пасха будет возрождена вновь. Я полагаю, что во время 1000-летнего царства Пасха будет напоминать людям о первом приходе Господа на эту землю. И именно тогда Пасха обретет свой истинный смысл, как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Пасха наша Христос заклан за нас». Далее Иисус начинает предостерегать своих учеников о событиях, которые вот-вот должны были наступить, стихи с 27 по 31. «И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в ту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Мы видим, что первым ему начал клясться в верности Симон Петр. Он не мог смириться с подобной правдой, даже если она исходила от самого Господа. Не сомневаюсь, что Петр говорил все это совершенно искренне. Дело в том, что Петр просто не знал своей истинной слабости. В этом, надо сказать, кроется проблема многих из нас. Мы с вами не знаем своих собственных слабых сторон. Но самое главное здесь – это то, что Иисус дает понять Петру и остальным ученикам, что Он будет с ними, несмотря ни на что. И мы с вами, друзья, должны осознавать, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни точно так же, как Он был тогда со своим оступившимся учеником Петром. На этом мы закончим сегодня. В следующий раз, друзья, мы продолжим изучение 14 главы Евангелия от Марка.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. Вечерняя жертва. Померкло солнце над землей, звезда вечерняя горит. Вокруг меня и надо мной все молится, благодарит. Я вижу, как блестит роса, я слышу, как шумит прибой, и в рощах птичьи голоса звучат торжественной хвалой. Не запретить и не сдержать ничем волнующий порыв, хочу природе подражать, и я, уста свои открыв. И на колени стать спешу я после трудового дня, и благодарность возношу тебе, создавшему меня.

Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш учитель». Каждый, кто преподает какие-либо знания, является учителем. В Библии учителями названы в первую очередь люди, которые призваны открыть людям Божью волю и привести их к познанию истины. «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Книга Исход, 24 глава.

Книжники или учителя Писания, как особая социальная прослойка, проявилась среди евреев лишь после Вавилонского плена. Одним из первых книжников был Ездра. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Книга Ездры, 7 глава. В Новом Завете упоминаются разные учителя. Но в первую очередь учителем назван Иисус Христос. Он не только проповедовал благую весть о Царстве Божьем и исцелял немощных, но, подобно книжникам, учил в синагогах и в храме. Он учил народ и своих учеников, как это делали книжники. Как и они, он черпал материал из своего учения в Ветхом Завете.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Учитель».

пришел Иисус в Назарет, где вырос, и, согласно своему обыкновению, в субботний день вошел в синагогу и встал, чтобы читать. И ему подали свиток пророка Исаии, и, развернув свиток, он нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня провозгласить пленникам освобождение, а слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу, провозгласить благоприятный юбилейный год Господен». И, свернув свиток и отдав его служителю, он сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Сегодня это Писание исполнилось в ваших ушах». И все свидетельствовали о нем и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст, и говорили: «А разве это не сын Иосифа?» Евангелие Луки, 4 глава.

Деяние и учение Иисуса столь резко отличалось от того, что делали и чему учили книжники. Иисус требовал от человека любить Бога и ближнего, призывал повиноваться Божьей воле. Он учил с властью Святого Духа. Исключительность его деяний и учения была обусловлена его личностью. Он есть путь, истина и жизнь. Иисус требовал от своих учеников самоотречения, совершенного послушания и безусловного следования за собой. Его речи подвергали слушателей в крайнее удивление и изумление. Учение Иисуса равнозначно откровению. Он наделен исключительным авторитетом. «Один у вас Учитель — Христос». Евангелие Матфея, 23 глава.

По воле Иисуса его ученики тоже учили народ еще при его жизни, а после своего воскресения из мертвых он заповедал им продолжать учительство. «Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами все дни до завершения века». Евангелие Матфея, 28 глава. Учитель должен постоянно пребывать в учении и преподавать слово истины, вразумляя бесчинных, утешая малодушных и поддерживая слабых. Но апостол Иаков предупреждает учителей об ответственности в 3 главе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению».

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкау. В передаче было использовано стихотворение Якова Бузинова «Вечерняя жертва». Также был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное путешествие по Аляске». Горник встал на свое место и побежал во главе команды. Он отлично знал свое дело и без уздечки. Джим направил собак к самолету и остановил их у самых дверей летной кабины. Все трое бандитов, ругаясь и угрожая ему кулаками, следили за действиями Джима. Но никто из них не решался что-либо предпринять. Джим еще раз проанализировал обстановку. Можно было погрузить медикаменты обратно в сани, но повернуться спиной к Луку и французу означало дать им возможность напасть на него сзади. Нет, нужно было придумать что-нибудь другое. Кроме того, Джим хотел помешать бандитам уйти или, чего доброго, вновь отправиться за ним в погоню. Он взял револьвер и, подойдя поближе к самолету, 4 раза выстрелил по двигателю. От этого раздробилась свеча зажигания, а через продрябленный бензобак полилась струя бензина. «Так, теперь им придется ждать здесь, пока я вернусь сюда с полицией из Брукса. Пусть медикаменты пока полежат в самолете, тогда Алук и его товарищи будут пойманы с поличным». Рассовав револьверы по карманам, Джим сел в сани. «Ну, ребятки, теперь быстрее!» — крикнул он собакам. Немного отъехав, мальчик еще раз оглянулся. Алук и француз бежали к самолету, чтобы осмотреть повреждения. Лавал все еще лежал на снегу связанный и пытался распутать веревку. Лайки будто чувствовали, что дело было срочным. Джим всю дорогу молился, только Бог мог помочь ему выполнить поручение. Становилось все темнее. Успеет ли он найти помощь, прежде чем разбойники отремонтируют самолет? Прошло около часа, когда Джим вновь услышал гул мотора. Правда, в отдалении, но совершенно явно. Гул приближался. «Не может быть», — твердил про себя Джим. Когда самолет пролетел над ним, сомнений больше быть не могло. Несмотря на сумерки, Джим ясно видел, что это был тот самый самолет. Вероятно, у бандитов оказался под рукой ящик с подсобным инструментом. Джим почему-то почувствовал себя побежденным. Он вяло откинулся на спинку сиденья. Неужели Бог ему не поможет? Когда он приехал в Брукс, было уже совсем темно. Джим направил собак на главную площадь и остановил их перед зданием с табличкой «Полиция». Войдя в просторное, хорошо освещенное помещение, он увидел сидящего за письменным столом высокого, круглолицего мужчину с приветливым взглядом. «А, добрый день!» – первым поздоровался тот. «Никак впервые в наших краях!» И, протянув Джиму свою большую руку, представился. «Капитан полиции Аляски Скат». Джим поспешно рассказал ему о своих приключениях, не забыв также упомянуть о докторе Волосе. Он очень переживал, не пострадал ли добрый доктор. Внезапно Джим прервал свой рассказ. Его взгляд приковал небольшой радиопередатчик на полке с папками. У него появилась идея. Помощник капитана, записывающий рассказ Джима, вопросительно посмотрел на него. «Что такое?» Удивленно спросил он. «Простите, пожалуйста, я вижу, что у вас тут есть радиопередатчик. Не могли бы вы мне передать срочное сообщение моему отцу в Налан? Он обычно настраивает свой приемник именно в этот час». «Отличная идея, но загвоздка в том, что мы не знаем, есть ли такой же аппарат в самолете Алука». «Есть», — разочарованно пришлось признать Джиму. «В таком случае нам не следовало бы рисковать. Бандиты могут услышать нас в самолете и тогда непременно скроются». Капитан молчал. «Эти парни давно уже кажутся нам подозрительными, особенно в отношении кражи пушнины. Они контрабандные, вывозят ее в Канаду и США, однако нам до сих пор не удалось поймать их с товаром. Сегодня у нас серьезные шансы задержать преступников, но только в том случае, если мы воспользуемся секретным кодом. Вы хотите, чтобы мой отец задержал их до тех пор, пока прибудет полиция?» – догадался Джим. «Совершенно верно», – подтвердил капитан. «Мне известно, что как раз вчера на розыск этих бандитов улетели в Форт Гамблин несколько наших сотрудников». Все трое задумались. «Если бы мы придумали код, то все бы зависело от того, настроит ли твой отец свой радиоприемник», – медленно произнес капитан. «Какой бы придумать код, чтобы его не разгадали бандиты, но обязательно разгадал отец?» Джим сосредоточился. «Слово Божие!» – вдруг осенило его. «Нужно оставить библейский код. Отец обязательно им заинтересуется и возьмется за расшифровку. А ведь он спец по этому делу». «Великолепно!» – обрадовался капитан. Библия, видимо, была ему знакома. «Попробуй разобрать код, а я тем временем постараюсь связаться с моими коллегами в Форт Гамблине. Идем, садись сюда. Кроме того, мне нужно будет заказать переговоры с Фербинксом, чтобы осведомиться о благополучии доктора Волоса». Глава 8. Некоторое время капитан и Джим сидели в глубоком раздумье. Капитан за передатчиком, а Джим за письменным столом, ломая голову над кодом. С чувством благодарности вспоминал Джим теперь те вечера, которые вместе с отцом посвятил изучению азбуки Морзе. Он перелистал свой Новый Завет, нужно было найти совершенно независимые друг от друга стихи. У Алука и его друзей, конечно же, не было при себе Библии, поэтому они и не смогут расшифровать текст. Наконец, у Джима появилась идея. Он взял карандаш и лихорадочно застрочил, время от времени листая Новый Завет. «Ну что, придумал?» – спросил капитан Скат. «Я уж думал, что моя голова сегодня так и не заработает. Но теперь, кажется, ничего, вроде получается». «Доктор Волос чувствует себя хорошо», – доложил капитан. «Один из пациентов нашел его связанным в задней комнате. А наши ребята, которые отправились в Форт Гамблин, будут здесь через час». Он слегка улыбнулся и добавил. «Ты можешь полететь с ними домой». «Домой?» – воскликнул Джим. «Да, я специально попросил их приземлиться сначала здесь. Мы погрузим твою упряжку в самолет, и вы полетите дальше в Нолан. Думаю, бандиты опередят вас не более чем на час. Тогда ты сможешь стать свидетелем их ареста. Ну, а теперь заканчивай быстрее шифровку». Через 10 минут Джим вручил капитану Скату листок бумаги. «Пожалуйста, господин капитан». Капитан взял листок и стал внимательно читать. Джим объяснял ему систему кода. Тогда капитан повернулся к передатчику. «Исаак к Аврааму!» Он повторил этот призыв несколько раз. Джим сидел и тихонько молился, а капитан уверенным тоном продолжал. «Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю». И так далее. Номер главы, стиха, а затем цитата соответствующего места из Библии. Не окажется ли код слишком сложным? Но ведь у отца уже богатый опыт, и чаще всего он расшифровывает послания очень быстро. Не может быть, чтобы он не справился. Капитан продолжал говорить. «Дома в Нолане Мать Джима и его сестренка Мэри с нетерпением ожидали возвращения доктора Петерсона. Он почти весь день пробыл у больных, взяв с собой последние медикаменты. Мэри с матерью молились за доктора Петерсона и Джима. Затем они уложили спать маленькую Сару, и Мэри включила приемник. Час спустя вернулся домой отец, немного бледный от утомления. «Ты что, сегодня моим хобби увлеклась? И что же там передают?» – с улыбкой спросил он Мэри. «Папа, я уже целый час слушаю», – ответила Мэри. «Кто-то придумал библейский код. Мама тоже слышала». «Библейский код?» – изумленно переспросил отец. «Да, они передают не по привычной системе точка-тире, а цитируют из Библии», – объяснила мать. «Это действительно ново. Интересно». Хью Петерсон подошел к приемнику. «Я все записала», – гордо сказала Мэри, протягивая ему листок бумаги. «Вы с Джимом ведь любите разгадывать такие вещи. Так я и думала, вам будет интересно заняться этим сообщением». Отец с большим вниманием начал изучать написанное. «Исаак к Аврааму. Это понятно. Отправитель – получателю. Ну-ка посмотрим. Исаак к Аврааму. Двое мужчин из Ветхого Завета. Авраам – отец, Исаак – сын», – рассуждал он вполголоса. «Сын – отцу». Вдруг доктор Петерсон резко повернулся к жене. Мгновение они смотрели друг на друга молча. Казалось, у обоих зародилась одна и та же мысль. «Это код адресован нам. Может быть, Джим в опасности?» Доктор Петерсон взял со стола Библию. «Код составлен полностью по Евангелию от Иоанна. Мы тоже обратили на это внимание. Все, кроме первого стиха, который взят из Бытие 1.1. «В таком случае это ключ к разгадке», – сказал отец. Три головы склонились над Библией, пытаясь расшифровать значение первого стиха. «Похоже, отправитель хочет сделать ударение на цифру 1. Первая книга Библии, первая глава, первый стих. В начале», – задумчиво произнес отец. «Может быть, это означает, что нужно взять первое слово из каждого стиха?» – сделала попытку разгадать код Мэри. Они попробовали составить предложение, но в нем не было смысла. «Может быть, не первое слово, а первая буква?» Они принялись записывать буквы. И в конце концов получился текст следующего содержания. «Воздушные пираты захватили медикаменты. Ни в коем случае не отпускать их, Джим». Петерсоны с тревогой переглянулись. «Сам Бог подсказал тебе записать этот код», – сказал отец дочери. «Послушайте», – воскликнула мать, – «гул самолета!» Все трое бросились к окну. Действительно, над поселком кружил самолет. Двухтурбинный самолет, в котором находились Джим, его собаки и полицейские, быстро набирали высоту. Расстояние, для которого Джиму на его собачьей упряжке понадобилось бы несколько дней, самолет преодолевал за час. «Через 20 минут мы садимся!» – через некоторое время предупредил один из пилотов. Джим еле сдерживал себя от восторга. «Вот так приключение, правда, горник?» – обратился он к собаке и, посмотрев через плечо пилота на спидометр, добавил. «Мы летим со скоростью 500 километров в час». «Надеюсь, твой отец смог расшифровать код», – озабоченно сказал командир полицейских. «Было бы слишком досадно, если бы этим ворам удалось бежать». Насчет кода Джим не волновался, но все же еще раз помолился за отца. Вскоре самолет начал сбавлять высоту. Джим с интересом наблюдал за настройкой мощного прожектора. «А вон и наша станция!» – закричал он. «Ура! Мы дома, горник! Дома!» «А я вижу не только станцию», — сказал пилот, направляя прожектор чуть в сторону от хижин. «Там стоит самолет, который мы ищем. Нам нужно будет действовать осторожно». Он удачно посадил самолет и подрулил к другому. Полицейские разделились на несколько групп, и вооруженные направились к дому. Джим с собаками остался у самолетов, с волнением ожидая, что будет дальше. Один из полицейских подкрался к освещенному окну и забрался в дом. «Все в порядке», – подал он знак остальным. Все в боевой готовности выстроились у крыльца. Джим побежал к дому и без стука отворил дверь. Его взору открылось своеобразное зрелище. Алук, Лавал и француз сидели в центре комнаты, окруженные группой эскимосов. «А вот и наш путешественник вернулся. Добро пожаловать, сынок!» – приветствовал отец Джима. «Слава Богу! Здоров и невредим!» – воскликнула мать и, подбежав к сыну, крепко его обняла. Джим улыбнулся. «Ну и как? Быстро вы разгадали мой код?» – поинтересовался он. «Не спеши, не спеши!» – засмеялся отец. «Ведь нужно сначала устроить гостей. Заходите все! И ты, конечно, горник!» Командир группы полицейских произнес краткую речь. «Уважаемый доктор Петерсон, мы вам чрезвычайно признательны за проделанную работу. Вы во многом облегчили наше задание. Благодарим вас и вашего бдительного сына». Хью Петерсон улыбнулся. «Лавры на этот раз заслужил не я. Это моя дочь услышала и записала закодированное сообщение». И он указал на Мэри, смущенно стоявшую у дверей. «Конечно, я горжусь и моим сыном». «Какая счастливая случайность, что у вашего сына оказалась под рукой Библия, и что он догадался придумать такой оригинальный код», — сказал полицейский. «Не думаю, что это была простая случайность», — возразил доктор Петерсон. «Напротив, мы знаем, что Бог слышит молитвы». «Что вы имеете в виду?» – с недоразумением спросил чиновник. «Мы молились о том, чтобы Бог помог Джиму привезти нужное нам лекарство побыстрее», – охотно объяснил доктор. «И оно поступило как раз сегодня, когда у нас кончились последние запасы. Такое стечение обстоятельств нельзя объяснить счастливой случайностью». Джима разбирало любопытство. «Папа, как же тебе удалось задержать этих парней?» – спросил он отца, когда тот оказался несколько в стороне от гостей. «Это было несложно», – ответил отец. «Когда мы заметили, что преступники идут на посадку, мы позвонили в церковные колокола. К нам сразу же сбежались здоровые эскимосы, так что мы встречали этих троих, как подобает». В это время двое полицейских надели Алуку и его товарищам наручники и повели их к выходу. «Мы доставим их в Фэрбэнкс нашим самолетом, а за украденным самолетом арестованных вернемся завтра», – сказал старший пилот. «Даже самолет у них был украденный», – удивился Джим. «Да, они угнали его из Канады примерно 3 недели тому назад». «У нас к тебе еще просьба, Джим», – повернулся на пороге один из полицейских. «Ты рассказывал, что побывал в хижине Алука, где он прячет украденные ценные шкурки. Не можешь ли ты нам разыскать ее?» «Конечно, я очень охотно вам помогу», – с готовностью согласился Джим. Проводив полицейских и арестованных в самолет и накормив собак, Джим с отцом вернулись в дом, где их ожидал горячий ужин. Во время еды Джиму пришлось рассказывать своим домашним все подробности своего приключения. «Об этом стоит написать книгу», – с улыбкой сказал в заключение отец. «Да», — подтвердил Джим, гладя шерсть горника. «Но главное, я еще раз убедился в том, что Бог никогда не оставляет своих детей. Наоборот, Он охраняет каждый их шаг». Вот так закончилась эта замечательная история про путешествие по Аляске. В следующий раз вы услышите новую историю. А сегодня будет новый золотой стих. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Великий царь Навуходоносор осадил и завоевал город Иерусалим. Положение иудеев было безнадежным. Бог позволил Навуходоносору пленить иудейского царя Иоакима, который поклонялся иным богам, не способным ему помочь. Враги ограбили городскую казну и даже Божий храм.
1: Асфинас, я хочу, чтобы мне служили молодые израильтяне. Отберите самых сильных и умных, молодых и красивых парней.
0: Пленники прошли пешком более 1000 километров. Среди них был и Даниил с друзьями. Наконец, они добрались до города Вавилона. Что же ждет их в царском дворце? Им придется исполнять каждый приказ. У них не будет никаких прав. Но Даниил с друзьями твердо решил во что бы то ни стало оставаться верными Богу. А вы, ребята, тоже так решили? Вы всегда верны ему в школе и дома, с друзьями и на футбольном поле. Бог достоин того, чтобы мы были верны ему. Даниил с друзьями очень скоро столкнулись с первым испытанием. Царь приказал на протяжении 3 лет обучать пленников вавилонскому языку и другим наукам. Они должны были кушать еду с царского стола.
2: Анания, мы не можем кушать эту еду, потому что нарушим установленный Богом закон о пище.
3: Ты думаешь, мы можем достать где-то другую еду?
2: Простите, но мы не можем кушать с царского стола.
4: Царь приказал подавать вам эту еду. Если я позволю, чтобы вы ее не кушали, и вы будете выглядеть хуже других, то царь мне снимет голову с плеч.
2: Пожалуйста, разрешите нам 10 дней кушать только овощи и пить воду. И тогда сравните нас с другими и решите, можно ли так продолжать.
0: Начальник согласился. И в Библии рассказывается, чем это кончилось. По истечении 10 дней Даниил и его друзья выглядели лучше всех других, и начальник разрешил им кушать овощи и пить воду. Даниил был сильным. Он оставался верным Богу и был за это вознагражден. Через 3 года царь проверил пленников, и Даниил с друзьями оказались в самой лучшей форме.
1: Эти молодые люди в 10 раз умнее всех учителей в моем царстве. Я хочу, чтобы они служили мне.
0: Но очень скоро они оказались в опасном положении. Я расскажу вам об этом, ребята, в следующей передаче.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо,

погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки в благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. И если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи, Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос — единый, верный жребий, Его любовь — всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.

Жить на земле и не знать зачем? Смотреть вперед, ничего не видеть? Ведь счастье, мы знаем, дается тем, кто ищет его хоть в каком-то виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать зачем и видеть цель, хоть кругом низги. Достойную жизнь и смерти цель, дающую смысл и значение такое, при котором, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Твердо знать, что в конце пути отдых ждет и за труд награда, иначе нет смысла вперед идти, иначе ни жизни, ни смерти не надо. Христос пришел, чтобы путь открыть, ведущий к счастью, к души покою, к счастью, ради которого жить и умирать очень даже стоит. Ты ищешь путь, которым идти. Зачем живешь, хочешь знать, наверное. На земле нет, вернее, Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Перед смелым прочь убегут враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.

Прочтем из Евангелия от Марка 10:21. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает». Когда Господь наш странствовал в пределах иудейских за Иорданской стороною, то Он всем возвещал путь спасения, вразумлял фарисеев, супругов поучал, как должно жить в семейной жизни, благословлял детей и обличал тех, которые препятствовали ищущим путь спасения. И после того, как Он возложил руки на детей, благословил их, Он отправился дальше в путь. И вот в этот момент подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь же сказал ему: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Но это юноша ответил Господу: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Христос предложил юноше освободиться от лишнего, чем он был занят, освободиться от того, что никак не могло протиснуться вместе с желающим спасения через узкие врата спасения. Хотя обычно никто из оскверненных почти не доходит до врат спасения, ибо к нему ведет узкий тернистый путь, и где-либо обремененный чрезмерным грехом будет перетянут с узкого пути в пропасть погибели. Христос не только предложил освободиться от лишнего груза этого мира, но более, Он даже взамен предлагает ему иметь сокровища на небесах. Возлюбленный Господом, вспомните другой случай, как Иисус был встречен человеком в пределах Гадаринских. Когда Господь ступил на берег земли Гадаринской, то там его никто не ожидал. Его даже никто не встречал. Только один человек, и притом одержимый, который, увидев Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему и скричал: «Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Христос же в ответ дарует ему освобождение, исцеление и здравый ум. Легион же бесов, вышедший из одержимого, вошли в свиное стадо, которое паслось невдалеке и которое бросилось в море. Устрашенные жители окрестности просили Христа отойти от пределов их. И с этим отверженным, непринятым жителями гадаринскими, человек, освобожденный Христом, просит: «Позволь мне быть с тобою». Но Иисус отклонил эту просьбу и предлагает сделать ему то, что хотел сам принести этой стране. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И он пошел и проповедовал о Христе не только дома, но и по всему Десятиградию. Так что, когда Христос пришел повторно, то он был уже ожидаем жителями страны Гадаринской. Но вернемся к юноше, которого Христос не только отклонил, но и сам пригласил, говоря ему: «Приходи, последуй за мной, взяв крест». И здесь, казалось, должна была открыться великая радость для юноши. Но случилось нечто обратное. Он опечалился и отошел в сторону, и то, о чем просил бывший одержимый, этот юноша отверг. Да, юноша с печалью отверг предложение Христа, и их пути со Спасителем разошлись. А вот бывший одержимый послушался Христа, вернулся домой и проповедовал людям спасение во Христе и то, что Христос сказал юноше, а именно: «Одного тебе не достает». Он проповедовал, чтобы люди освободились от греха и взамен обрели того,
кого им не хватало, Мессию, Христа Спасителя. Когда же Иисус вернулся, народ, ожидая, встретил Его. И бывший одержимый встретил Христа, и даже со всем народом. Он исполнил подготовку почвы для прихода самого Христа. И многие обрели того, кого им не хватало, Христа Спасителя.

известный благовестник Англии Уайтфилд был однажды в гостях у одного генерала, и там он потерял мужество. Он хотел поговорить с генералом о его душе, но никак не осмеливался завести об этом разговор. В последний вечер Уайтфилд долго не ложился спать. На следующее утро он должен был уехать. Генерал был уже в преклонных годах, но принадлежал еще к тем, кому одного не доставало. У него не было Христа, а с ними всего. Уайтфилд заходит в его спальню, берет бриллиантовое кольцо и пишет им на оконном стекле слова: «Одного тебе не достает». Когда Уайтфилд уехал, слуга заметил эти слова и показал их генералу. Бог их так благословил, эти слова, что старый воин скоро оказался на коленях и нашел вечную жизнь.

И в этих примерах мы можем увидеть себя. Одних Христос звал следовать за Ним, но не испугались, или слишком держались за гнилую славу, или же их пленило земное богатство, и потому заглушили зов Спасителя к вечному оправданию и спасению. Другие же, наоборот, освободившись от греха и армии нечистых духов, омывшись верой в крови Христа, пошли в разные концы земли, не щадя даже жизни своей, призывая людей к вечному спасению.

Заканчивая это слово, мне хотелось бы и тебя спросить, не достает ли тебе одного, а с ним и всего? Или ты подобен тому, кто проповедовал в Десятиградии, и имеешь основу основ, и все во всем, то есть Христа, а с ним и всего необходимого для наследия вечности? Если так, то слава Богу. И тебя Господь возлюбил, ибо себя самого некогда предал на смерть и мучение, чтобы ты мог жить вечно в царстве мира и свободы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И имеющему Христа Писание говорит, в Нем во Христе вы обогатились всем необходимым. А к не имеющему мы повторяем, одного Христа тебе не достает. Прими его зов и следуй за ним. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Через вооружение души от Духа Святого Христос подчиняет низшее начало высшему и совершает эту великую перемену в душе по молитве без принуждения и насилия. Христос меняет сердце. Вместо сердца каменного, черствого, холодного, мертвого, Бог дает сердце плотяное, как обещал через пророка Иезекииля в 11 главе. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Как преодолеть комплекс неполноценности». Если вы чадо Божие, если принято в его семью, то это означает, что вы угодны Богу. Апостол Павел писал Римлянам в 12 главе: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Господь не требует, чтобы мы достигли совершенства. Он ждет, чтобы мы следовали Его благой и совершенной воле. Господь не требует, чтобы мы добивались успеха среди себе подобных. Он ждет, чтобы мы порадовали Его, не силились стяжать земную славу, а жили жертвенно, с полной самоотдачей и безграничным доверием Господу нашему Иисусу Христу. Он никогда не скажет «сделай себя лучше», а скажет «следуй за мной». Итак, если вы страдаете комплексом неполноценности, то первое, вспомните, что говорит о вас Бог. Пусть Его мнение будет единственно важным для вас. Второе, поблагодарите Бога за то, что Он сделал для вас, за те способности и таланты, которыми Он одарил вас, за то, что Он наполняет вас как сосуд своей живительной влагой. Третье, покоритесь Его воле и следуйте за Ним, чтобы достичь того, что входит в Его замысел о вас. Четвертое. Поддерживайте и ободряйте ближних. Став опорой для них, вы укрепитесь сами, и ваш внутренний мир будет неизмеримо богаче.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто несет бремя вины. Еще подростком я пришел к неожиданному и поразительному заключению, что Бог отвечает за мою жизнь. Я мылся в ванной. Прямо надо мной тянулся тонкий провод, на котором висела лампочка без колпака. Я заметил, что в одном месте провод оголился, и хотел уже было выключить свет. Но до выключателя дотянуться не успел, в комнате зазвонил телефон. Он звонил настойчиво и тревожно. Я выскочил из ванной, добежал до него, снял трубку, на том конце провода молчали. Я пошел назад, оставляя за собой мокрые следы. И вдруг увидел в раме дверного проема ванну, наполненную водой, и над ней искрящийся провод. Я остановился как вкопанный, и меня словно током ударило. Эта ванна и этот проводок могли стать для меня электрическим стулом. Обычная ванная комната чуть не превратилась в место казни. Я сказал: «Господи, Ты спас мне жизнь. На другом конце провода был Ты». До той минуты я не думал, что Бог участвует в моей жизни. С тех пор я стал часто размышлять о Боге. Помню, как я лежал на кровати и пытался Его представить. Я попробовал читать Библию, но мало что понимал. Бог был скрыт от меня, недоступен моему разумению, непостижим. Мать верила в Него как в Спасителя, но редко говорила со мной о вере. Мы молились по Библии короля Иакова. Долгие годы я считал, что английский — единственный язык, на котором можно говорить с небесами. А Бог все так же представлялся мне бесконечно далеким и в слове своем, и в повседневной жизни. Более того, у меня сложилось совершенно ложное представление, что Бог, подобно многим людям из моего окружения, покинул, оставил, отверг меня. Я уже говорил, что у большинства детей представление о Боге основано на поведении родителей. Когда мой отец умер, мне казалось, что он бросил меня. Детскую свою досаду я невольно перенес на Бога и частенько думал, и он тоже меня покинул. Мать работала 5 дней в неделю, с раннего утра до позднего вечера. Целыми днями я слонялся один по пустому двору. Все это повлияло на мое детское богословие. Бог далек от меня, на него нельзя положиться, до него не достучишься, на него не приходится рассчитывать в случае нужды. Вообще, я толком не представлял себе, кто он и что он, и пришел к странной мысли: Бог неизвестно где, Он с кем-то другим, но только не со мной. Мне ни разу не пришло в голову, что Бог есть Отец. Мне казалось, что Отец, или, как в моем случае, Отчим, это нечто человеческое, сугубо земное, слишком знакомое. А Бог должен быть совсем другим, хоть и далеким, но всевидящим и всеслышащим. Одинокому, вечно всего боящемуся, ни в чем не уверенному ребенку, каким я был в те годы, Бог казался далеким, непреклонным и суровым. Он обладал властью и в этом походил на моего отчима, придирчивого, жестокого, всегда готового обидеть или задеть. Мать постоянно предупреждала меня: «Не делай ничего, в чем тебя мог бы уличить Иисус, если бы пришел на землю». Это застряло в моем сознании, как кость в горле. Все, что для нормального ребенка было забавой, мать и церковь считали греховными. Чтение комиксов осуждалось как грех. Я продавал и, конечно, пролистывал газеты. И мне было любопытно, что происходило с Диком Трасси изо дня в день. Носить на галстуке зажим тоже было грешно. Слушать любую музыку, кроме церковных песнопений, грешно. Горькая пилюля для юнца, обожавшего популярные песенки. Праведность казалась несносным бременем и давалась ценой непрерывной борьбы с собой, изрядно отравлявшей мне жизнь. Я видел, как действовала десница Божия. Я искренне верил в Него, но Бог
так и оставался тайной, непостижимой и недоступной. Полагая, что приблизиться к Богу можно, только став святым, я, разумеется, видел, сделанного мною ничтожно мало, чтобы ему угодить. Поэтому у меня не исчезало чувство, что со мной непременно случится что-то плохое. Сколько бы я ни читал Библию, все мне казалось, что этого недостаточно. Сколько бы я ни молился, можно было бы молиться еще больше, а уж поститься. Моя первая Библия, купленная матерью за $15, казалась мне золотым слитком. Я сделал на ней надпись «Подарена мамой», открывшей мне, что такое любовь и гнев Божий. Слово «гнев» я обвел кружком, да еще подчеркнул. Да, Бог был Богом запретов, Богом карающим. В детстве я ничуть не сомневался в том, что Бог посчитывает все «за» и «против», что у Него своя бухгалтерия. Само слово «Бог» было связано с картинами ада, 10 заповедями и ужасными последствиями греха. Такое представление о Боге легло на душу тяжким эмоциональным грузом, и я тащил это духовное бремя. Попытки угодить Богу трудно еще и потому, что шкала добродетелей скользящая. Стремление к святости в чем-то напоминает прыжки в высоту. Ты ставишь себе планку, прыгаешь и тут же видишь, как она завышена. Как ни лезь из кожи вон, всегда можно быть лучше, чем ты есть. До сих пор не понимаю, как с таким искаженным представлением о Боге я оказался в церкви. Возможно, по молитвам матери. Как бы то ни было, я стал ходить в церковь каждое воскресенье, несмотря на то, что мы жили довольно далеко от нее. Иногда мы ходили туда вдвоем с матерью, но чаще она отправляла меня одного. Я выбрал себе место во втором ряду с краю, прямо перед кафедрой. Слушал очень внимательно. Речь проповедника, который казался мне мальчишке-стариком, была неторопливой. Не знаю почему, но мне всегда было интересно то, что он говорил. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто несет бремя вины. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В 9, а потом в 12 лет я ездил на каникулы к дедушке в Северную Каролину. И пока я гостил у него, он все время беседовал со мной, пытаясь пробудить меня духовно. Дед был высок, худощав, и когда я слушал его наставления, мне казалось, что со мной говорит сам Бог. Помню себя коленопреклоненным и молящимся в церкви среди прихожан-пятидесятников, охваченных общим молитвенным воодушевлением. Там всегда молились вслух и подолгу. Во вторую поездку, уже 12-летним, я как-то пошел в церковь с утра. В тот день мисс Уилсон особенно проникновенно говорила о покаянии и духовном возрождении. Я стоял во втором ряду на своем обычном месте и чувствовал, что как только она призовет всех покаяться, я решусь и выйду вперед. Так и случилось. Я сделал шаг вперед, упал на колени и через мгновение заметил, что рядом со мной молятся 5 моих друзей из воскресной школы. Я плакал, я просил Господа спасти меня. Я говорил Ему, что верую в Иисуса Христа, в Его смерть и воскресение. Пастор подозвал меня и попросил свидетельствовать перед прихожанами, что сделал для меня Господь. Помню, как я стоял за кафедрой и говорил: «Я не знаю, что Бог сделал для меня, знаю только, что Он меня спас». В этом у меня не было ни малейших сомнений. Этот день перевернул мою жизнь, хотя мое представление о Боге изменилось очень мало. В то воскресное утро матери со мной не было. Вернувшись домой, я рассказал ей, что произошло. Она была радостно удивлена.
И еще я рассказала обо всем своим друзьям, только их эта история нисколько не тронула. Так что опыт спасения я переживал в одиночестве, и путь к вере прокладывал один, и только Иисус Христос был рядом. Разнося газеты, я молился. Всем своим сердцем я чувствовал, что Христос слышит меня, когда я рассказывал Ему, что происходило со мной в школе, среди друзей или дома с матерью. Иисус стал для меня живым и близким. Бог, Отец, по-прежнему был далеко. Он обитал где-то высоко. Я не представлял и не ощущал, что Бог может оказаться рядом. Я был спасен, но по-прежнему чувствовал себя недостойным сердечной близости с Богом. Перебирая прошлое, я задумался над тем, почему на тех воскресных службах проповедники говорили о благодати Божией всего несколько раз. С тех пор минуло много лет, но я так и не услышал ничего заслуживающего внимания о божественной благодати. И пришел к твердому убеждению, большинство священнослужителей предпочитают говорить о христианском делании, а благодать упускают из виду. Их проповеди главным образом направлены на то, что мы должны жить по установленным Богом законам. Многие служители церкви полагают, что они неустанно проповедуют спасение, хотя на деле все сводят к покаянию. Они требуют, чтобы люди сначала предприняли какие-то действия, а уж потом Бог явит им себя. А истина в том, что Бог всегда сопутствует нам. Он постоянно являет себя людям и делает это неисчислимыми способами. Он прощает нас не потому, что мы исповедуем свои грехи, которые ему и без того известны. Признаемся в ошибках и умоляем его простить нас. На самом же деле всем нам нужно только одно – принять, вместить то, что Бог уже дал нам – добровольный дар спасения, благодать и право войти в Его Царство. Спасение ваше и мое зависит от того, как мы ответим на один единственный вопрос. Хочу ли я принять спасение верою в Иисуса Христа, умершего за меня на Голгофе и полностью искупившего мой грех? Если я отвечаю «да», значит, я принял Христа, принял верой, я поверил, что Он спас меня. Скажу о том же по-другому. Если я сделал это по собственному желанию, то это означает, что Бог уже вошел в мое сердце, и я принял Его верой. Я отвращаюсь от греха, поскольку что-то уже произошло с моим сердцем, а не должно произойти когда-то потом. Мы раскаиваемся в грехах вследствие того, что уже приняли Христа и ощутили в себе действие Его благодати. Принять Христа значит просто признать, что Он Спаситель, и Его благодати довольна, чтобы мы вошли в общение с Богом. Иными словами, от нас требуется только одно – поверить, что Иисус Христос есть Сын Божий, который умер на кресте, чтобы выкупить нас из рабства греха, что Он наш Спаситель и Господь. Требовать от людей чего-то большего для их спасения значит налагать на них бремена неудобоносимые и умалять силу благодати Божией. В послании к Римлянам в 10 главе ясно сказано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Такое понимание благодати, пришедшее ко мне лишь несколько лет назад, совершенно изменило мою проповедь. Человек, понявший, что ему вовсе не нужно ломать себя, чтобы прийти к Богу, не нужно умолять Бога, чтобы он его принял, понявший, что благодать Божия уже изливается на него, а ему нужно лишь принять Христа верою, такой человек поистине переживает глубокий внутренний переворот. Он меняется буквально на глазах. Он не пытается заслужить одобрение Божие. Он не пытается разыграть перед Богом несоответственную ему роль. Он освобождается от чувства вины перед Богом, что чего-то не сделал или недостаточно добродетелен.
Апостол Павел спрашивает: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И тут же отвечает: «Никак! Мы умерли для греха». Послание Римлянам, 6 глава. Греховные желания действительно со временем ослабевают. Человек, принявший свободный дар благодати, испытывает иное желание – преклонить колено перед Господом, чтобы воздать Ему хвалу. Он поистине умирает для греха. Когда человек действительно понимает, что такое полнота и сила божественной благодати, отпущенной ему, он не может отвергнуть Господа. Он не станет откладывать в долгий ящик общения с Ним. Если мы считаем, что недостойны предстать перед Богом и должны что-то сделать, чтобы заслужить Его благосклонность или изменить свою жизнь прежде, чем обретем спасение, это значит, что мы не хотим сделать над собой усилия, возможно, опасаясь, что этого будет недостаточно.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Луч надежды. Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, вашему вниманию сегодня представляется возможность послушать Слово Господне. Вы будете слушать проповедь на тему «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». Еще вашему вниманию предлагается послушать прекрасный дуэт Андрея и Инны Бекишевых. Они проживают в городе Сакраменто и любят дело пения, чем они прославляют своего Господа. Итак, друзья мои, пожалуйста, устройтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите предстоящие полчаса общению с Богом. Слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и Господь да благословит вас во всем.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. «Мир вам», я сказал так, но это не мои слова. Это слова самого Господа нашего Христа Иисуса, который пришел к ученикам своим однажды и сказал «Мир вам». Мир именно тот, который идет с неба. Мир. Мир души. Мир, покой, радость, все то, что связано с именем Иисуса Христа, как подарок входит в сердце человека. Только бы человек пожелал иметь общение с Иисусом Христом, получив его мир, получив радость, получив счастье в нем. Сегодня я буду читать из 6 главы Евангелия Матфея 1:33 стих. Здесь написано следующее. Это слова Иисуса Христа. Он говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Господь говорит своим ученикам, своим друзьям, всем тем, которые слушали Его. Для всех звучат слова Иисуса Христа: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что это? О чем говорил Господь, что должно приложиться к людям? Дорогие друзья, 6 глава есть продолжение 5 главы, и также и 7 глава Евангелия Матфея – это, в общем-то, одна и та же проповедь Господа нашего Иисуса Христа, которая у нас называется Нагорной проповедью. В своей Нагорной проповеди Иисус Христос, уча людей, говорил о заповедях блаженства. Написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, Господь говорит. Тогда радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Далее Господь говорит о задачах верующих людей в мире. Он говорит, что верующие есть соль земли и свет мира. Он учит людей, чтобы они были праведные, потому что только праведные могут войти в Царство Небесное. Далее Христос проповедует о 6 заповеди и 7 заповеди. Иисус учит людей правильно понимать вопрос разводов, правильно понимать вопрос клятвы, как уметь прощать, как молиться, как поститься, как служить Господу от чистого сердца, потому что Он говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет он любить, другого ненавидеть». Поэтому Богу и Мамонне вы не можете служить одновременно. И вот после этого Господь переходит к объяснению вопроса о средствах против забот. Для человеков Господь ставит в пример обыкновенных птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают житницы, но Отец Небесный питает их. И Он говорит: «Вы не гораздо ли лучше их, этих обыкновенных птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? О чем вам нужно заботиться? О чем вам нужно пищись?» Господь говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Так кончается 6 глава. В 7 главе мы видим учение Иисуса Христа о том, чтобы люди не судили никого, не судили друг друга, чтобы они любили молиться, чтобы искали верного пути, как угодить Богу, как войти в это Царство Божие, и далее, и далее. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей беседы – Царство Божие и как нужно искать Его. Иисус Христос много раз говорил о Царстве Божьем, но как люди понимали Его, это Царство Божие или мысль о Царстве Божьем?
Мы знаем, что Царство Божие в смысле владычества Божие было центральным пунктом проповеди Иисуса Христа. Однажды Он сказал так: «Приблизилось к нам Царство Божие». Это была Его проповедь. Он говорил: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Только покаявшись и веруя в Евангелие, можно иметь Царствие Божие внутри себя. Это учение Иисуса Христа. В этом учении Дух Божий поддерживает человека. Дух Божий имеет и теперь ту же миссию учить людей правильно понимать вопрос о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Библия говорит, что Царство Божие есть та новая эра, которую предвозвещали пророки. За много лет до Рождества Иисуса Христа многие пророки говорили об этом Царстве Божьем. Однако, говоря об этом Царстве Божьем, они еще до конца и не понимали, какое оно будет, это Царство Божие. Иисус Христос как-то сказал, что Царство Божие внутри вас есть. В словах Иисуса Христа, Его личности и спасительном деянии, в действиях Святого Духа на протяжении веков сказывались законы этого же самого Царства Божия. Вот что говорит нам Господь об этом Царстве. Законы этого Царства чудесные. Это любовь, это праведность, это истина во Христе Иисусе. В Царстве Божьем царит мир в сердцах, мир между людьми, общение в служении. Царство Божие дает силу исполнять волю Божию каждому человеку. Каждый человек, имеющий внутри себя Царство Божие, имеет уверенность в победе этого Царства. Мы читаем: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден ненавистью, но побеждай эту ненависть любовью, любовью от чистого сердца». Это есть учение Иисуса Христа. Это учение царствует в Царстве Небесном. Любовь есть главный дар. Любовь – это то чувство, которое должен иметь каждый христианин по отношению к своему ближнему, по отношению к своему Богу. Царство Божие, которое внутри человека, дает силу исполнять волю Божию и дает уверенность в победе этого Царства на каждый день. Удивительно, что хотя только меньшинство принимало в сердце весть Иисуса Христа о Царстве Небесном, временами единичные личности вступали в борьбу за Царство Божие против могущественной силы противников, как сказал один человек. И все же это Царство, Царство Божие, одерживало большие победы и как закваска действовало на развитие человечества в положительном смысле. Были времена, когда от одной проповеди только Петра или другого какого великого подвижника каялись тысячи людей. Было время, когда один евангелист мог призвать к покаянию еще больше людей. Но были и такие случаи жизни, когда Царство Божие как бы замирало. И тогда власть тьмы, власть злого царства брала верх. Продвижение Царства Божия замедлялось, и власти мира сего брали руководство в свои руки, стараясь огнем и мечом выжечь это Царство Божие из сердец людей. Брат Эдвардс когда-то рассказал такой случай. Однажды Господь позволил ему посетить храм в Гефсиманском саду. Это было далекое время. И он встретил там монашку. Она хорошо говорила по-английски, рассказала ему, что ее отец был когда-то директором одного из московских банков. И, конечно же, как банкир он был очень состоятельным человеком. Его семья купалась в роскоши. Постоянные собрания, вечера, танцы, театры, обеды, путешествия наполняли жизнь всей этой семьи. Далее монашка рассказывала, что мысль о Боге и вообще о чем-либо духовном не приходила ей даже на ум. Понятие о Царстве Божьем, о Царстве Небесном было так далеко от нее. Она не стремилась к нему, она не искала его. Но пришла революция, и эта семья потеряла все. Был убит отец, мать, братья, сестры, родные, были потеряны все средства к существованию. Эта монашка рассказывает, что «теперь я стою одинокой и нищей в мире. О, чего я только потеряла! Но я охотнее скажу, — продолжает она, — чего я только не приобрела. Я нашла Бога, и я счастлива, я спокойна в Нем. Я имею теперь Царство Небесное, Царство Божие, которое внутри меня».
Да, действительно, она приобрела гораздо большее богатство, чем имел ее отец и все ее родственники. Она имела Царство Божие внутри себя. И, конечно же, настал когда-то день, когда Господь призвал ее в свои обители, дав ей настоящее, величественное Царство Небесное. Настанет момент, когда и нас всех, верующих в Него, верующих в Иисуса Христа, позовет Господь зовом Своим при трубе Архангела и гласе с неба, когда мертвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся живых, изменимся и будем восхищены на облако, как написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Но чтобы получить это царство здесь уже на земле, нужно прийти к Иисусу Христу и отдать себя в Его полное распоряжение. Евангелие Матфея в 11 главе 28 стихом мы читаем слова Христа, приглашение Его каждому человеку. Он говорит: «Придите ко Мне, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эти слова можно было бы соединить со словами Псалма 49-го. В 15 стихе мы читаем: «Призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Как эти понятия близки между собой? Псалмопевец от имени Господа говорит: «Призовите, люди, Меня в день скорби вашей. Я избавлю вас, и тогда вы можете прославить Меня». Иисус Христос говорит те же самые слова: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». И можно было бы добавить: вы получите настоящую уверенность в спасении, вы получите Царство Божие. Это великий дар, его за деньги купить нельзя. Но, дорогие друзья, давайте согласимся с тем, что есть люди, которых мы неохотно встречаем, ибо они приходят только тогда, когда находятся в затруднительном положении, а помочь им мы не в состоянии. Один человек сказал, что ему приятно встречать симпатичных, счастливых людей, но, он говорит далее, есть и такие, которые всегда имеют или впадают в неприятности. Часть из них ленивые, легкомысленные, беспорядочные люди, и потому удивляться их трудностям не приходится. Они не приходят, когда сияет солнце, тогда им никто не нужен. Но стоит им только потерять место, растратить свои собственные деньги, попасть в долги, тогда они приходят к более бережливым христианам и хотят, чтобы с ними поделились своими сбережениями. Таких людей полно, и таких людей не очень люди желают встречать. Ну а Бог? Как Бог поступает с такими людьми? Как Бог поступает с нечестивыми, грешными людьми, которые в своей безысходной нужде и горе взывают: «Господи, будь милостив ко мне». Слово Божие говорит: «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Христос, поддерживая эту мысль, говорит: «Придите ко мне все, все без исключения. Придите не к церкви, не к собранию, не к какому-то великому человеку, не к проповеднику, не к пастору. Нет, придите ко мне». «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и ни пастор, ни церковь, ни какие-то добрые люди дадут вам успокоение. Я успокою вас». Вот обетование самого Господа. «Придите ко мне, и вы получите это Царство Небесное». Царство Небесное, которое может жить внутри вас. Это учение Христа. Все люди по-разному приходят ко Христу. У всех определенный свой какой-то личный путь. Рассказывает об одном проповеднике, который проповедовал Слово Божие и обращал внимание на девушку, которая горько плакала во время его проповеди. Когда собрание закончилось, этот проповедник стал с ней разговаривать и едва из-за слез мог добиться какого-то положительного ответа от нее. Она не могла сделаться лучше, чтобы прийти к Иисусу Христу. Она не могла принять Его Царство, потому что не понимала Его. Но когда проповедник процитировал стихи, таков, как есть, во имя крови, за нас пролиты на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к тебе, тогда глаза этой девушки просветлели. Она стала молиться и благодарить Бога, что Царство Божие, наконец, проникнуло в ее душу. Проповедник спросил эту девушку, может ли она от всего сердца, как молитву, прочитать этот гимн. Она кивнула головой и от всего сердца помолилась этими словами. Многие знают, что этот гимн был написан женщиной по имени Элиот.
Она была англичанка. Но девушка взяла эти слова в сердце свое, и эти слова стали ее собственными словами. Проповедник, успокаивая девушку, говорит: «Вот видишь, ты пришла к Господу такая, какая есть». И Иисус Христос сказал: «И теперь тебе эти слова говорю я, приходящего ко мне не изгоню вон». Значит, Он во имя Своей любви принимает тебя и дает тебе это Царство Небесное. И теперь это Царство Небесное будет жить в тебе. Девушка поверила словам Писания и получила покой душе своей, ибо пришла к Иисусу, к Царю этого великого Царства Небесного. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Это обещание самого Иисуса Христа. Однако часто можно встретить людей, которые желают жить в этом царстве, а вот Иисуса Христа впускать в сердце свое не собираются. Рассказывают, что к одному проповеднику подошел один из слушателей с претензией, говоря, что «ваша проповедь мне не понравилась». Весь этот разговор об искупительной жертве Христа меня, в общем-то, даже и не интересует. Уж лучше вы, проповедник, говорили о чем-нибудь более современном, да и более нужном, например, о Христе как достойном примере для подражания. Тогда проповедник спросил: «А вы-то сами готовы пойти за Ним, как за примером?» Тот ответил: «Конечно, готов». «Так начинайте с этого сразу же, не откладывая. Христос – наш пример. Он не сделал никакого греха». Неразумный критик был смущен. «Ну, — замялся он, — я этого не могу достигнуть. Я грешу и должен честно это признать». Тогда был ответ: «Вот почему Христос вам и нужен. Как спаситель от греха, а не только как совершенный образец для подражания. Все мы погибшие грешники, и пока вы этого не видите, не познать вам Христа, как искупителя грешников, не войти в Царство Небесное». Итак, если вы хотите получить Царство Небесное, вы прежде всего должны познакомиться с Царем этого Царства, с Иисусом Христом. Это необходимо, потому что Он будет определять, будете вы в Царстве Его или нет. Поэтому решите свой вопрос сегодня. Не откладывайте его на завтра, потому что завтра не будет в ваших руках. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Неизвестно, обратился тот человек ко Христу или нет, принял он Царство Божие в сердце свое, или так и не принял. Может быть, он прожил еще долгие годы, и так и не познав, как благ Господь. А как мы, дорогие друзья? Написано в Слове Божьем, что мы теряем лета наши, как звук. Да, действительно, теряем мы лета, мы посмотрим на себя в зеркало и удивляемся, а 20 лет, а 30 лет, а 40 лет, а 50, были ли мы такие много лет назад, как сегодня, может быть, мы много изменились? Время летит, мы теряем лета наши, как звук, но слова Христа остаются теми же самыми. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, остальное все приложится вам, ищите прежде Его». Прежде всего, Царство Божие. Время летит, не возвращаясь вспять. Летим мы и со скоростью звука, наверное, как бы спеша скорее добежать до конца, как на том ристалище. Нарастают годы наши на годы, и конец становится неотвратимо близок. Годы жизни нашей чаще всего печальные и темные, и быстро сменяют они друг друга. Но в вечности, о которой говорит Господь, в вечности так не будет. Там все навеки, потому что это вечность. И блаженство навеки, и погибель тоже навеки. Не встретится там спасенные с погибшими, нет-нет. Разлука будет тоже навеки, как сказал один брат. Серьезна и ответственна наша земная жизнь. Все люди смертны, ибо человеком положено однажды умереть, мы читаем послание евреям. И каждое новое мгновение приближает каждого человека к его концу. Тело возвращается в землю, но духа бессмертного оно уже не удержит. Думать об этом надо серьезно сейчас. Настанет момент, когда Господь, праведный, позовет на свой вечный суд каждого человека, к
кто только жил на земле, если он не принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Суд для многих людей, можно сказать, у порога, а о Боге, о спасении грешник не родит. Точно впереди не нескончаемая и жгучая беда его ожидает, а некий вечный праздник. Если бы Бог неожиданно прервал жизнь грешника уже теперь, когда он вовсе к этому не готов, то в следующее же мгновение он бы был в вечности и без возможности что-либо исправить или что-либо изменить. И потому теперь очень важно слышать нам зов Иисуса Христа. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, прежде всего Царство, Царство Божие». А потому, грешник, если ты думаешь о Царстве Божьем, но не принимаешь его сейчас, то ты напрасно теряешь время. Потому что тогда, когда ты уже будешь ввергнут в вечность, уже никто тебе не может помочь найти это Царство Божие. Скоро минует день твоей земной юдоли, скоро смерть посмотрит тебе в глаза, и ты, к большому сожалению, увидишь вечность, которая тебе не принесет счастья. Вечность навеки, навсегда. Но пока, дорогой друг, ты еще на пути, и потому обрати внимание на слова Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит тебе сегодня, дорогой друг, тебе лично, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И совет. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Это слова самого Царя Царства Небесного Иисуса Христа. И если сегодня, дорогой друг, услышав эту весть о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, ты поймешь, что ты находишься в тяжелом состоянии, в безнадежном состоянии, будущее тебе не очень приятно светит, пожалуйста, во имя Христа прошу тебя, подумай, где ты будешь проводить вечность? Вечность без предела, без конца. С царем ли Царства Небесного или с другим царем? С дьяволом в его аде, который приготовлен ему и ангелам его. Заметь, ад приготовлен дьяволу и ангелам его, не тебе. Но ты можешь разделить его участь, если ты сам, лично сам отвергнешь право на Царство Небесное, которое дается тебе через веру и через покаяние. Господь да благословит тебя решить этот серьезный вопрос в жизни твоей. Богу же, который дал нам эту уверенность жить постоянно, вечно в этом Царстве Небесном, принесем сердечную славу и благодарность в жизни своей. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Наташа и Анты вместе с детьми Каратаевых катаются на лыжах. Внизу у горы стоят Люда, Сережа, Вера, Вадим и Анты и смотрят наверх, где на самой вершине стоит Наташа, опираясь на палки, не решаясь съехать вниз.
1: Ната, ты чего там трусишь? Давай, съезжай!
2: Я боюсь! Я точно упаду!
1: Не говори глупости, съезжай! Нам уже надоело ждать! Давай!
3: Поехала! Смотрите, руки расотырила!
4: Так она и вправду упадет. Совсем неправильно стоит на лыжах.
5: Ну что за лыжник?
2: Эй, освободите лыжню! Я никак не могу справиться с этими лыжами!
1: Вера! Вера, уйди с лыжни! Надо наедеть на тебя! Ох, какой ужас!
3: Пала!
1: Пала!
3: Ната, ты ушиблась?
6: Эти девчонки прямо невозможные.
7: Упасть с такой горки.
3: Девчонки, девчонки, ты только насмехаешься. А у нас может рука или нога сломалась?
4: Навряд ли.
1: С Натой ничего не случилось. Только немного гордость, наверное, ушибла.
8: Кто здесь гордый? Я же вам говорила, что боюсь с такой высокой горы ехать.
4: А разве ты раньше не каталась в гор?
8: В нашей местности таких высоких гор не было. Я никогда не каталась в таких крутых гор.
3: Бедная Ната.
4: Вот если бы ты видел, какие у нас горы были там, где мы раньше жили. Ого-го.
6: Два раза больше.
8: Да, недаром мы все как будто с лыжами на ногах разделились.
4: Дай-ка я вот снег смету.
8: Ой.
4: Вот так. Потихонечку.
8: Ой, ничего да себе. Потихонечку ноги отобьешь.
4: Так.
3: Правильно, Анти.
6: Ну, на самого начала. Девчонки, где сыплили?
8: Вот тоже хороший советник нашелся.
3: Говорит, как семечко челкает.
8: Ой, я тебя смешила. Ты говоришь прямо, как наша бабушка Лена. Прямо копия.
6: От бабушки и научилась.
4: Вера сейчас себя все впитывает, что только услышит.
3: Неправда. Я и сама умею говорить.
8: Конечно, умею. Не обращай внимания на Сережу и Вадима. Эти мальчишки любят подразнить, помучить нас.
4: Помучить? Я за ней со всей милостью и благостью ухаживал. Сейчас она мучит.
3: А что значит с милостью и благостью?
4: Ну, как бы тебе объяснить это? Милость – это такое доброе, хорошее отношение, которое проявляют другому человеку. Хотя этот другой может и не заслуживать его. То есть это хорошее отношение к другому человеку проявляется только из-за любви к нему. Понимаешь это?
3: А, это тогда, например, когда я помогала Сереже, когда он болел, хотя он меня и дразнил.
4: Вот.
3: И это я проявляла милость, да?
6: Теперь до конца жизни будет говорить об этом.
4: Правильно, Вера. Это ты милость проявила.
3: А благость-то такое?
4: Это тоже немного трудновато объяснить. Даже не знаю, как тебе и разъяснить.
8: Ну, благость, по-моему, очень близко по смыслу к милости, к милосердию. Это когда берешь другого под свою защиту, под свою заботу.
4: Да, как Анта сейчас заботится о тебе. Вот именно. Теперь, когда я обручился с Натой, я обещал ей свое покровительство. Как и она мне. Угу. Правда, да?
3: Угу. Вы что, всю жизнь теперь будете друг друга покровительничать?
8: Покровительствовать?
4: Во всяком случае, к этому стремимся.
6: А не верно, только что обручены. Если надоедят друг другу, то еще могут сказать: ты иди на восток, а я пойду на запад. И на этом кончится вся забота друг о друге.
5: А где в Библии написано: я обращу тебя мне и в благости, и в милосердии?
4: Это в книге Осии. Полностью это место звучит так: я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. Я обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Господь обручил себе Израиль в благости и милосердии. Хороший пример для нас. Да? А если мы скажем друг другу: надо идти на восток, а я, значит, на запад, как Сережа сказал, то это вступит в силу уже другая сторона, суд. Но тогда должна бы быть проявлена такая же правда, какую Бог проявил Израилю.
8: В этом месте говорится о союзе между Богом и человеком, а не о союзе между двумя людьми.
4: Но это правда. Человеческий союз иной, хотя обручение включает одинаковый смысл. Оно должно быть совершено серьезно, а не легкомысленно.
3: А почему там сказано «навек»? Это значит, что всегда должны быть вместе? Все время, да?
8: Ну, я ведь сказала уже, дорогая почемучка, что здесь говорится о союзе между человеком и Богом. Он длится вечно, если человек, конечно, сам со своей стороны не разрушит его. А человеческие же союзы все в свое время разрушаются.
6: Как и в браке. Обещают быть верными друг другу до смерти. По-моему, это ужасное обещание. А что, а если любовь вдруг кончится?
4: Да, конечно, это великое обещание, если взять во внимание человеческие непостоянства в чувствах.
8: Мир чувств человека действительно очень изменчивый. То так, то по-другому чувствуется.
5: И для перемены чувств не требуется очень много. Стоит только появиться хотя бы очень сильной зубной боли или животу хотя бы заболеть. Чувство сразу до нуля спустится. И начнешь кричать на другого. А другой обидится, нахлобучит шапку и уйдет.
4: Вот в этом брат истину говорит.
8: Да.
4: Для того, чтобы поколебать мир чувств человека, немного требуется. Поэтому, Наташенька, любовь должна быть больше принципом, чем только чувствами настроения.
8: Ну, я тоже так считаю. Поэтому многие браки и рушатся, что каждый ищет только чувств. А если другой постоянно не поддерживает эти чувства, то все очень быстро кончается, как куриный полет.
6: Значит, раз любишь, то сколько надоедает и злит, все равно твердишь, что люблю, и точка.
4: Вот именно. Настоящая любовь всегда защищает друга. Тогда берешь во внимание положение другого и его нужды, а не сразу начнешь нервничать.
8: Знаете, меня очень обрадовало одно высказывание. Ой, когда
4: Какое?
8: Я его прочитала. Человек не то, что он сегодня избирает, а то, что он вчера избрал. Я вот понимаю это, например, так, что если я сегодня изберу любовь и добрые отношения, то это пронесет меня через завтрашнее омертвевшее чувство. Потому что это избранное мною формирует мою персональность.
4: Мудро сказано. Надо же, какая моя невеста, умница.
3: И красавица.
6: Опять бабушке подражает.
3: А вот и нет. А это не бабушка, а дедушка сказал. То девчата всегда надо говорить, что они красивые.
6: Конечно, хоть какие некрасивые,
4: А некрасивых людей, Сережа, вообще нет. Во всяком случае, каждый любящий человек всегда красивый.
8: Каждая девушка хотела бы, чтобы она нравилась человеку, которого любит.
5: Каждый желает быть принцессой хоть один раз в своей жизни.
8: Вот именно.
6: Девчонки странные. Вас трудно понять. Сперва просят, чтобы их назвали красивыми, а потом нос задирают.
8: Ну, неправда, Сереж. Каждый из нас знает свои недостатки, знаем, что гордиться нечем.
6: Я не уверен, что знаете.
8: Да, видно, что ты не уверен.
5: Интересно, это все-таки место в Библии. Как чудесно, что Бог говорит, что Он обручил человека себе навеки. Подумайте только, себе навеки.
4: Да, это не какой-то шаткий союз, который можно порвать, как с человеческим союзом иногда случается.
8: Это прекрасный союз.
5: Да, Бог не изгоняет и не принимает свой союз в зависимости от того, какие чувства у человека.
8: В этом союзе Небесный Отец, наверное, проявляет иногда свою любовь так же, как Анты только что проявил. Когда Бог очищает нас, то Он может иногда легонько ударить нас так, что мы почувствуем это. Но все это Он делает все-таки из любви.
4: В Божьем союзе Бог оказывает нам благость, которой мы совсем не заслуживаем.
6: Не холодно.
8: Ох ты, наша крошечка. Ай. Поедем быстрее, скорее.
4: Давайте, давайте.
8: Согреешься потом.
6: А ну, разойдись! Ни за что не догоните!
5: Не хвастайся, думаешь, я догоню? Догоню!
6: Я так быстро не могу ехать!
8: А пусть они едут. Мы с тобой пойдем так, как можем.
6: С тобой и Аньте так страшно интересно быть. Мы умнее становимся. Теперь мы сумеем лучше обручиться и пожениться.
8: Это хорошо! Это хорошо. Говорят, что сила примера говорит громче, чем сотни слов.

Наташа и Анти готовятся к важнейшему событию в своей жизни, к заключению брака, к началу совместного жизненного пути. Бог, который создал человека, имел для него также замысел – брачный союз. Он создал человека с наклонностями и способностями к семейной жизни. Уже от самого детства в человеке начинают происходить процессы, которые готовят его к зрелой, ответственной жизни. Когда мальчик или девочка растут, в них происходят многие физические перемены. Эти физические перемены приносят с собой новые интересы, чувства и желания. Мальчики начинают заинтересовываться девочками, и девочки – мальчиками. Такое явление – самое естественное. Оно – часть Божьего замысла в их подготовке к будущему браку. Мужчину и женщину сотворил их, говорит первая страница Библии. Однако нужно добавить, что Бог установил определенные стандарты, каким должно быть поведение человека до заключения брака. Стандарты эти можно назвать Божьей этикой. Когда эта Божья этика соблюдается, она гарантирует счастье в семье. Одним из важнейших пунктов Божьей этики для человека является чистота. Бог желает, чтобы человек соблюдал себя чистым и в физическом, и в моральном отношении. Почему? По трем причинам. Потому что ваше тело предназначено быть храмом Святого Духа. Является ли оно сейчас им или нет, это отдельный вопрос. Во всяком случае, оно предназначено им быть. Затем Бог требует моральной чистоты ради блага вашей семьи и ради вашего личного здоровья. В послании к Коринфянам написано: «Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовой? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: да будут одна плоть». Библия таким образом исключает категорически все внебрачные связи и грехи. Грех имеет свои последствия. Когда принципы чистоты пренебрегаются, появляются видимые последствия этого. Последствия эти могут быть потеря физического здоровья или даже смерть, например, при возникновении недавно появившейся болезни Айдса. Безнравственная жизнь или добрачные отношения и порожденные ими чувства позора, виновности и страха повреждают эмоциональный мир человека. Важной частью процесса возрастания является развитие самообладания. Только дети пинаются и кричат, когда им запрещают исполнить свою волю. Зрелый взрослый не поступает так. Способность владеть собой – это необходимая составная часть счастливого брака. Поэтому Бог предоставил человеку возможность развивать это качество в его подростковые годы. В молодые годы здоровый человек испытывает плотские влечения. Такие чувства совершенно нормальны для развивающегося молодого организма. Но такие чувства должны держаться под контролем. Желание совершить неправду исходит от мысли, от того, о чем мы мыслим. Чем больше ты будешь думать об искушении, тем сильнее будет желание осуществить это искушение. Поэтому нужно держать под контролем свои мысли. Бог дал человеку интеллект, разум, совесть, волю и также свое слово, с помощью которых мы можем держать себя под контролем. И самое лучшее то, что Бог сам тебе поможет в этом вопросе, если ты попросишь Его помощи. Юношеских похотей убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца
говорит Библия. Многие наши мысли порождаются тем, что мы слышим и видим. Часто большие искушения порождаются сомнительными фильмами, безнравственной литературой, картинами, иногда модой, стилем одежды. Храни свои мысли, не давай им блуждать. Что только истинно, что чисто, что любезно, что достославно, о том помышляйте. Этим наполняйте ваши мысли, говорит английский перевод. Чтобы избежать лишних искушений, не ходите в такие места, которые могут отвлечь вас от правильного чистого пути. Слишком близкое знакомство, тесная дружба с человеком противоположного пола может привести к искушению. Будем любезными, будем относиться к другим с уважением, с которым мы хотели бы, чтобы они относились к нам. Но будем придерживаться правильной, здравой границы. Будем уважать этого другого человека, одновременно будем стараться угождать Богу, придерживаться Его постановлений и избегать такой дружбы, которая отнимет у нас нашу чистоту, добрую совесть и благочестие. В Библии написана история об Иосифе, молодом человеке, который любил Бога. Что касается внешних обстоятельств, читателю его жизненной истории может показаться, что этому юноше не повезло. Его старшие братья из-за зависти продали его в рабство в Египет. Там он стал рабом в доме почтенного Потифара. Случилось так, что жена Потифара захотела сделать его своим любовником. Иосиф отказался. Женщина не отступала. В один день, оказавшись в доме одна с Иосифом, жена Потифара опять попыталась обольстить его. Иосиф сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Женщина продолжала приставать. Тогда Иосиф выбежал из дома и так избавился от искушения. Конечно, опозоренная госпожа разгневалась, и в результате Иосиф был брошен в тюрьму. Но Бог не оставил этого верного ему юношу. Он избавил его из тюрьмы и сделал его премьер-министром всего Египта. Высокий моральный уровень Иосифа оправдал себя и принес совсем неожиданный чудный плод. Пример этот указывает на Божий принцип, которому каждый из нас может довериться. Бог благословляет тех, кто придерживается Его стандартов. Истинная любовь включает в себя уважение и честь. Для юноши, который воистину любит девушку, ее благоустройство и чистота ее репутации более важны, чем его личные пожелания. Истинная любовь не портит репутации любимого человека. Да, в истинную любовь входит самообладание. Создавая человека, Бог не предназначил для него свободных связей. Бог предназначил ему идти по узкому пути всю его жизнь, и, идя по этому узкому пути, он будет радоваться и наслаждаться больше, чем если бы выбрал себе широкую, бесконтрольную дорожку. Нужно признать, что идти по узкому пути в наше время нелегко. Кругом кричат манящие голоса через журналы, через телевизионные передачи, через знакомых и незнакомых нам людей. Эти голоса постоянно воюют против нашей самодисциплины и ответственности. Поэтому человек прежде всего нуждается в помощи от Бога, нуждается в правильном фундаменте, на котором он может начать надежно строить свою жизнь, свой брак, свои человеческие отношения. Иисус сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои си и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры,
и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И наоборот, Иисус предупреждает: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Божье Слово — это единственный фундамент для той жизни, для которой Бог нас создал. Итак, что вам, мой друг, который еще не знаете Бога, нужно прежде всего сделать? Вам нужно отдать свою жизнь Богу, чтобы избавиться от греха и греховных привычек. Просите Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи и помог вам начать жить согласно Его Слову. Сделайте это в молитве сейчас.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Помоги мне! Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Господь избрал людей ко спасению. И я с радостью думаю о том, что Он сделал это, потому что никто не может доказать, что я не из числа избранных. Если есть люди, которых Бог спасает, то я знаю, кто они. Ибо Он сам говорит мне, что это те, кто покается в грехах, исповедует их, оставит их и уверует в Иисуса Христа, чтобы иметь жизнь вечную. Я желаю раскаяться и уверовать, и когда делаю это, то знаю, что я один из избранных и буду спасен. Что здесь обескураживающего, вызывающего отчаяние? Да, конечно, некоторых это повергает в уныние. Когда люди находятся в тяжелом положении, то они боятся чего угодно и могут прийти в отчаяние при виде солнечного света. Там убоятся они страха, где нет страха. Стоит только хорошенько напугать человека и взвинтить его нервы, как падение листочка с дерева покажется ему камнепадом, маленькая тучка на небе — предвестником скорого угасания солнца, а капля грибного дождика — началом второго потопа. Это уж слишком, скажете вы. Но на самом деле упрямое отчаяние способно делать еще более нелепые и дикие выводы из самых простых и безобидных фактов. Увы, эти беспокойные люди думают, что не могут быть спасенными, потому что есть израильский народ, который Бог избрал ко спасению. Наш Господь сказал даже нечто худшее, чем то, что Он послан к Израилю. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Мы с вами, проповедники Евангелия, никогда не должны проповедовать о том, что Христос не послан делать. Боюсь, что здесь невозрожденные умы, вооруженные безжалостной логикой, совершают большой грех против любви Божьей. Истина, поданная так, как ее подает Писание, святое лекарство, но предъявленная так, как ее представляют некоторые мыслители, превращается в смертоносный яд. Бедные, сокрушенные сердца, в Божьих вечных решениях нет ничего, что могло бы лишить вас надежды. Не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Иакова: напрасно ищите меня. Тем не менее, Спаситель, имея в виду избрание, сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Ситуация ухудшилась еще тем, что женщина знала, что в данном случае избрание исключает ее, потому что Иисус, по его словам, был послан к дому Израилеву, а она к нему не принадлежала. Она была язычницей, родом из Тира и Сидона, поэтому избрание не включало ее. Ей об этом сказал сам Иисус. Его слова прозвучали как похоронный звон. Если подобные слова нам говорят слуги, то об этом можно забыть, но когда Господин говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», то не остается ничего, кроме как отчаяться. Несчастная хананеянка могла бы очень логично закончить свое прошение такими словами: «Что можно сделать в такой ситуации? Я не могу идти против сказанного самим Христом». Но она не сказала ничего подобного, а мужественно продолжала идти вперед к счастливому концу. Как видите, у нее было несравненно больше причин для отчаяния и уныния, чем у любого из вас, ибо вы не можете знать наверняка, что не избраны. В вас и в вашем происхождении нет ничего, что не позволило бы вам быть избранными. Кроме того, Христос никогда не говорил вам, что вы не избраны. Я уверен,

0: что ни один проповедник также не сказал вам ничего подобного. И если вам показалось после какой-то проповеди, что для вас нет надежды, значит, вы что-то не так поняли. От всего сердца говорю, что никогда у меня не было намерения оттолкнуть хотя бы одну душу от Христа. Я сам готов умереть, лишь бы вы жили. Но если вы не можете избавиться от чувства, что вы лишены надежды, тогда я призываю вас поступить столь же разумно и мужественно, как поступила эта женщина. Подошедшая кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Кто-то может сказать: «Но зачем вообще говорить об этих трудностях?» Я отвечаю: «Потому что они существуют. Многие души испуганы и приведены в смятение. Служители Божьи должны помогать тем, кто оказался в трудном положении. Я бы с радостью оставил в покое эти страхи, если бы они оставили в покое моих людей». Суровая правда о предопределении так или иначе находит людей. Ее невозможно избежать даже в философии. И когда эта истина, подобно туче, закрывает небо над головой спасенной души, то большая часть ее отрицательного воздействия объясняется непониманием и непросвещенностью человека, столкнувшегося с ней. Если бы мы были лучше научены, то, возможно, мы бы не видели никакой тайны в том, что сейчас для нас полностью является тайной. Люди забывают, что предопределение Божье охватывает всю нашу жизнь, не только ее духовную сферу. Однако никто не беспокоит себя мыслями о предопределении, когда зарабатывает на кусок хлеба, борется за материальную прибыль или ищет славы. Почему же, когда заходит речь о спасении, люди начинают думать совершенно иначе? Почему во всех сферах жизни они поступают в соответствии со здравым смыслом, а в данном случае раздувают из мухи слона? Они думают, что воля Божья определяет в этом мире только несколько событий, а остальные происходят сами по себе. Им кажется, что из-за избрания они лишаются свободы выбора и ответственности и превращаются в роботов. Они не могут понять, как заранее продуманный план действий Бога не лишает человека воли и в то же время гарантирует исполнение замыслов Бога. Они также не понимают, как все может происходить в результате свободных действий человека, словно Бога нет вовсе. И в то же время Бог управляет абсолютно всем. Я желал бы, чтобы этот предмет не мучил людей. Но мои пожелания тщетны. Изначально этот вопрос будоражил умы и будет делать это до конца. А коль скоро мы не можем изменить факты, мы должны разобраться в них. Дорогие сметенные души, Иисус очень желает, чтобы вы пришли к Нему без всякого страха. Он приглашает вас довериться Ему. Более того, Он повелевает вам уверовать в Его имя. В том, что Он думал, решал, планировал, предопределял, нет ничего, что могло бы помешать вам прийти к Нему. Как бы ни объяснялась тайна предопределения, в одном можно быть совершенно уверенным. Христос Иисус пришел в мир спасать грешников. Все, в том числе Он Сам, указывает вам на крест. Придите к Нему, и пусть вас ничто не задержит даже на одну минуту. А теперь обратите внимание на заслуживающие похвалы действия женщины. Размышляя над тем, что сделала женщина, мы перейдем к практической части нашей беседы. Первое, она не отрицала сказанное Иисусом. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И она не сказала: «Господи, это неправда». Она не подвергла сомнению ничего из сказанного им. Она приняла слова Христа без спора, не говорила, что Бог поступил несправедливо, когда послал Мессию только дому Израилеву. Она не требовала, как некоторые бесстыдно делают, чтобы Бог поступал со всеми одинаково, а иначе он будет лицеприятным. Все это, что нам так часто приходится слышать, даже не пришло ей в голову. Она молча приняла сказанное Спасителем. Она даже не пыталась доказать, что в ее ситуации один-единственный раз можно нарушить правила. Она вообще ничего не пыталась доказывать. Она оставила истину, которая была для нее подобна мраку бездны, в руках того, чье имя есть свет. Она видит перед собой черную тучу, но проходит сквозь нее, чувствуя, что это всего лишь туча, а не стена. И, падая, у ног Спасителя взывает: «Господи, помоги мне! Я не понимаю всего этого. Я как в тумане, словно в болото провалилась. Господи, помоги мне! Господи, я не прошу понимания. Я молю о помощи. Дай мне сил уверовать и принять благословение, каковой бы мрачной ни была бы истина». Некоторые люди лишены способности глубоко рассуждать. Поэтому, если бы им для спасения надо было бы решить сложную богословскую проблему, они бы погибли, решая ее. О несчастное сердце! Даже не вступай в сражение с ней. Оставь ее в покое. Эта истина предназначена для мужей. И пока ты еще младенец, а может быть, даже еще и не младенец, не давись пищей взрослых людей. Если великая тайна не дает тебе покоя, беги к Иисусу Христу, чтобы Он дал тебе облегчение. Обратись к Нему с молитвой: «Господь, помоги мне! Я попал в трудное положение. Помоги моему разуму, я в отчаянии, помоги моему сердцу. Но хуже всего то, что я исполнен беззакониями. Помоги и сделай для меня то, что я сам не способен сделать. Спаси душу мою и избавь меня». Итак, мы увидели, что эта женщина не сделала, и за это она заслуживает похвалы. Давайте же посмотрим, что она сделала. Она пришла к Иисусу. Прочитайте еще раз. «А она, подошедши, кланялась ему и говорила». Во-первых, она пришла прямо к Иисусу. Она не подошла к Петру, Иакову или Иоанну. Она пришла к Иисусу. Она не осталась стоять на месте и кричать на некотором расстоянии от Него, как делала до этого. Она подошла к Иисусу, приблизилась к Нему, буквально ухватилась за Него. Я не сомневаюсь, она упала у Его ног и обхватила их руками, как бы не желая отпускать Его. Она пришла к Иисусу, несчастная душа, от всего, что есть под небом, лети к живому Христу. Иисус Христос жив и сейчас. Он — спаситель грешников. Он с радостью исцеляет людей от болезни и немощей. Я прошу вас, не останавливайтесь на доктринах, на вероисповеданиях, на проповедниках, на богослужениях. Идите прямо ко Христу, живому Спасителю, помазанному Господу. В нем заключается ваша надежда. «В какую сторону мне идти?» – спрашиваете вы. Если бы речь шла о физическом путешествии, и вас впереди ждала длинная и утомительная дорога, то вы бы отправились в путь без промедления прямо сегодня вечером. Но в данном случае я говорю о другом путешествии. Вы должны прийти к Иисусу сердцем и душой. Помните о том, что Он существует. Думайте о Нем, размышляйте о Нем. Веруйте в Него, почитайте Его, ибо Он Сын Всевышнего. Доверьтесь Ему, ибо Он сильный, чтобы спасать. Это и означает прийти к Нему. Поскольку Он — Спаситель, пусть Он покажет вам это на деле. Вы нуждаетесь в спасении. Предоставьте ему возможность показать, что он может спасать. Скажите в сердце: «Я первый из грешников, потерян, погублен и проклят. Но вот я прихожу к нему, если я и погибну, то погибну, доверившись ему». Но такого просто не может быть, чтобы душа погибла, положившись на Иисуса. Скорее небо и земля придут, нежели Христос не спасет душу, которая надеется на Него. Женщина пришла к Иисусу сразу после того, как услышала от Него обескураживающие слова. Мы читаем в Евангелии: «А она, подойдя, кланялась Ему». Как? Неужели именно в этот момент, когда Он, казалось бы, отверг ее? В тот момент? Он только что сообщил ей самую мрачную и обескураживающую истину, но она подошла к Нему. Та вера, которая приближает человека ко Христу только теплым летним днем, стоит немного. Цветы и бабочки, которые появляются в погожие дни, исчезают, когда наступают ненастные дни. Нам нужна надежда, способная выдержать мороз. Только та вера, которая может выдержать суровую зиму, которая способна выжить под завывание ледяного ветра среди снежных сугробов, приведет нас ко Христу. Только та вера может спасти нас. Вера, которая ведет к Спасителю в любую погоду. Спасающая вера умеет принять кажущиеся противоречия. Несчастная женщина, услышавшая холодные слова Иисуса, получила тайное ободрение, посмотрев на самого Иисуса. Наверное, она сказала сама себе: «Послан он или нет, но сейчас он здесь. Это шанс. Он пришел к тирянам и сидонянам, и я пришла к нему, и ограниченность его миссии не помешала нам встретиться. Я не понимаю его слов, но я очень хорошо понимаю его взгляд, полный сострадания. Его облик зовет обратиться к нему за помощью. Я вижу, что сострадание живет в сыне Давидовом. Я уверена, что у него есть сила, чтобы исцелить мою дочь. И самое главное, он здесь. Я ничего не знаю о его миссии, но я знаю его самого, поэтому я продолжу умолять его». Итак, она подошла к Иисусу там и тогда. И почему бы вам не сделать то же самое? Скажите, может быть, для вас наступил сегодня самый мрачный день в вашей жизни? Придите ко Христу сегодня. Вы абсолютно уверены, что у вас нет никакой надежды. Вы убеждены, что ваша судьба решена. Вы вынесли себе смертный приговор. Вы заключили договор со смертью и вступили в союз с адом. Вами овладело чувство, что еще до наступления утра вы будете окончательно прокляты. Если это так, придите к Иисусу Христу сейчас. А она подошедши. Вот что вам необходимо. Прийти ко Христу, несмотря на то, что Он обнажил меч, несмотря на то, что Он хмурится. Придите ко Христу, несмотря на все препятствия. А она подошедши. Отважная женщина. Хотел бы и я быть таким же. А теперь обратите внимание на то, что она подошедши кланялась ему. Мое сердце радуется. Как бы я хотел нарисовать эту сцену красками. Женщина ни на минуту не останавливалась, чтобы решить поставленную перед собой задачу. Она подошла к нему и сделала самое лучшее в ее положении — поклонилась. Она опустила свои глаза перед ним, а когда она вновь посмотрела вверх, то на ее лице отразилось благоговейное почтение и детская вера. Да будет благословенно его имя, ибо когда мы не можем понять его, мы можем поклониться ему. Все это время вы думали о себе. И чем больше вы будете делать это, тем в большее уныние и отчаяние вы будете впадать. И таким способом вы не обретете никакого утешения. Если бы я был на вашем месте, я бы сдался и начал думать об Иисусе, Сыне Божьем, Спасителе людей. Но ведь я такой грешник. Да, но Он такой Спаситель. Я весь выпачкался в грехе, но Он может сделать вас белее снега. Увы, я заслуживаю только лишь Его проклятия. Да, это так, но Он искупил нас, сделавшись за нас клятвою или проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на дереве». Своей смертью Господь устранил проклятие. Посмотрите на Него, висящего на кресте и проливающего кровь за наши грехи. Разве после этого вы не можете последовать примеру женщины? А она, подошедши, кланялась Ему. Попробуй, безутешная душа, попробуй сейчас поклониться Ему. Именно так смиренное сердце может отдать должное Господу. Самоуверенно тщеславное сердце пойдет на что угодно, кроме поклонения. Гордость, эгоизм, бунтарский дух не способны поклоняться, а смиренные сердца делают это с радостью. О, если бы вы теперь вместе со мной склонились перед Агнцем Божьим! Поклонитесь Ему сейчас! Благословен Сын Божий! Благословен Сын Божий! Благословен за то, что Ты стал человеком ради людей и умер вместо грешников. О, Твоя любовь! О, Твоя чудная любовь! И ныне Ты обитаешь во славе. Ты по правую руку от Бога, поэтому я поклоняюсь Тебе, как моему Господу и моему Богу. Если я не могу назвать Тебя своим Спасителем, то, по крайней мере, я назову Тебя своим Богом. Если я не могу возрадоваться о Тебе, я, по крайней мере, поклонюсь Тебе. Это святые слова. Они благоухают именно тем ароматом, который нравится Господу. Именно так приходит к вам вера. Именно так к вам приходят жизнь, мир и покой. Эта женщина-хананиянка в трепете подошедши кланялась Ему. Последуйте ее примеру и разделите с ней ее блаженство. А теперь обратите внимание на ее молитву. Один человек мудро заметил, что если вы оказались на тонком льду посреди реки и не можете добраться до берега, или вам кажется, что это невозможно сделать, то самое лучшее в этом случае — лечь и как можно осторожнее ползти к берегу, пытаясь таким образом спастись. Именно так поступила эта женщина. Она словно распласталась на истине, которую не понимала. Она поклоняется тому, от кого услышала странные слова, и из последних сил опирается на то, на что ей кажется можно опереться, и таким образом она безопасно добирается до берега. «Господи, — говорит она, — помоги мне! О, не прогоняй меня, а помоги мне! Господи, не оставляй меня, а помоги мне! Если Ты должен что-то сказать мне, говори, и я поклонюсь Тебе. Но, Господи, помоги мне!» Мои дорогие слушатели, сделайте то же самое, и сделайте это сейчас. Ни одно учение не будет вас мучить вечно. Напротив, я уверен, что вы еще будете удивляться, почему оно вообще вызывало у вас затруднения. Разве вы мучаете себя вопросом о предопределении в своих повседневных делах? Завтра вы рассчитываете заработать несколько шиллингов своей торговлей, но, возможно, вы окажетесь в убытке и потеряете фунт. Но вы ведь не говорите. Может быть, провидение Божие завтра не позволит мне заработать ни пенса. поэтому я останусь лучше дома и ничего не буду делать. Вы обязательно придете в свою лавку, откроете ставни, выставите товары на витрину и постараетесь все сделать так, чтобы получить прибыль. Тот же принцип применим и к человеку, ищущему Христа. Этот человек должен позволить Господу действовать, как ему угодно, а самому в это время взывать: «Господи, помоги мне!» В покорности, в искреннем поклонении склонитесь у ног Иисуса и поверьте, что этот Божественный Спаситель может спасти и спасает всякую душу, которая надеется на Него. Это путь мудрости. Идите по нему. Да поможет вам Бог. Отправляйтесь в дорогу прямо сейчас. Думаю, что вам не надо больше слов утешения. Надеюсь, сказанного вполне достаточно. Помните, однако, о том, что не было еще ни одной души, которая бы пришла ко Христу и была бы Христом отвергнута. Такой души просто не может быть, потому что Он Сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Помните также и о том, что каждая душа, пришедшая ко Христу, пришла к Нему, потому что Отец привлек ее, и что каждая спасенная душа позже обнаружила, что она была милостиво избрана ко спасению. Даже эта несчастная женщина оказалась одной из тех, к кому был послан Христос. Хотя, в принципе, Он пришел только к дому Израилеву. «Иди с миром, женщина, скорбящая духом, и больше не печалься. Да благословит вас Господь ради Христа. Аминь».
1: Дорогие радиослушатели, сегодня мы закончили чтение из книги «12 проповедей об избрании». Со следующей передачи мы начнем чтение проповедей о сердце. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом наготове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи. Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брат, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд, я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Ну еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте, но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: Да что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказала ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Ой, она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок. И оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции. А иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых. И даже от Лиз. Она была в разводе, у нее был сын. И через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
6: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
4: Да, Лиз. Я с детства мечтаю об этом.
6: Тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
4: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
6: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
4: Нет, нет, нет.
6: Нет?
4: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
6: Не знаю, а это недорого.
4: Ну, папа оставил мне денег на образование. И вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами, однако они становились все чаще.
6: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
4: Я... Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
6: Так ты мне расскажи, что случилось?
4: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
6: А ты обращался к врачу?
4: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
6: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
4: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
6: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
4: Нет. Нет, Лиз, я не могу. Я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
7: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
8: Нет, что-то не хочется.
7: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь. Нас скоро вообще перестанут приглашать.
8: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
7: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
8: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать. И мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда... выкурили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку, и вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно. О, мама, быть главным пилотом так здорово. Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама... Ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег». Не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: «Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки».
0: «О, Господи, этого еще не хватало».
3: «Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?»
0: «А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем».
3: «Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов».
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом. И у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коми-вояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мама. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний и относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
4: Алло, Брэд!
0: Мама?
4: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Ну, слава богу, жив, мама.
4: Что случилось?
0: Ну, понимаешь, меня и еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки. Но когда я, наконец, вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело. Думал, что отдам концы.
4: Ну, главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
4: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
4: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
5: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
5: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
5: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
5: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, который Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
5: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал вселенную, и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
5: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
5: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
5: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о Нем по-другому.
5: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8 и 9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
6: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, Во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 7. Сыновья Иссахара: Фуа, Фола, Иашуф и Шимрон. Четверо. Сыновья Фолы: Узи, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фалы

2034. Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елеоенай, Омри, Иремов, Авия, Анафов и Алимеф. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их. По главам поколений людей воинственных 20 200. Сын Иедиаила, Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений люди воинственные. 17 200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима, и Ахциил, Гуни, и Ецер, и Шилем, дети Валлы, сыновья Манассии, Асраил, которого родила наложница его Арамеянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассина. Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема Шутелах и Берет, сын его, и Фахав, сын его, и Елеада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер, и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шера. Она построила Беф-Арон нижний и верхний, и Узен-Шеру, и Рефай сын его, и Решеф, и Филах сын его, и Фахаи сын его, Леадан сын его, Амиуд сын его, Елишама сын его, Нон сын его, Иисус сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер, и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города до Газы, и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манассииных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира: Имна, и Шва, и Шви, и Берия, и сестра их Серах. Сыновья Берии: Хевер и Малхиил, отец Берзаифа. Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера: Ахи, Рога, и Хуба, и Арам. Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Ефера: Ефуни, Фиспа и Ара. Сыновья Уллы: Арах, Ханиил, Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные,
главные начальники.

записано у них в родословных списках в войске для войны по счету 26 тысяч человек. Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Наху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шагараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иовава, Цивию, Мешу, Малхама, Иеуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала, сыновья Елпаала, Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города, и Берия, и Шема. Они были главами поколений жителей Авиалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мешулам, Хиский, Хевер, Ишмерай, Излия и Иовав, сыновья Елпаала, Иаким, Зихри, Завдий, Елеанай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ивдия и Фенуил, сыновья Шишака, Шамшерай, Шехария, Афалия, Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шемея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Авинадава и Ишбаала, сын Иоанафана Мерибаал. Мерибаал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелек, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиадду, Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу, Моца родил Бинею, Рефайя сын его, Елиаса сын его, Ацел сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его. Улам, первенец его, вторый. И Еуш, третий Елефелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых, и Манассиных. Уфай, сын Амиуда, сын Амри, сын Имрия, сын Вания. Это сыновья Фареса, сына Иудина. Из сыновей Шилона,
Асаия, первенец, и сыновья его, из сыновей Зары, и Еуил, и братья их, 690. Из сыновей Вениаминовых Салу, сын Мешулама, сын Годавии, сын Гассенуи, и Ивния, сын Иерахама, и Эла, сын Узия, сын Михриева, и Мешулам, сын Шефатии, сына Рагуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоиариф, Иохин, и Азария, сын Хилкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием, и Адайя, сын Иерахама, сын Пашхура, сын Мелхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Имера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божием. А из левитов Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавин, из сыновей Мерариных, и Вагбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Авадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники Шалум, Акуб, Талмон, и Ахиман, и братья их. Шалум был главным. И доныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левииных. Шалум, сын Коре, сын Авиасафа, сын Корея, и братья его из рода его, кореяне по делу служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финеис, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешеломии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселением своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии четыре начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мира из веществ благовонных. Маттафии из левитов, он первенец Селума Кореянина, верено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сыновей Каафовых, поручено было заготовление хлеба в предложение, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов.
Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Иоанафана – Мериббаал. Мериббаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру. Иаэра родил Алемафа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бенею, Рефаия – сын его, Елиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шеария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали, пораженные на горе Гилвуе. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Иоанафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сём пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постили 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву. Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицем Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Евусу. И там были евусеи, жители той земли. И сказали жители Евуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «Кто прежде всех поразит евусеев, тот будет главою и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло, всю окружность, а Иоав
возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида. И Есваал, сын Ахмаии, главный из 30, он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, Ахохиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фасдамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. Трое сих, главных из 30 вождей, взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых». И Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из 3 он был знатнейшим и был военачальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавциила. Он поразил 2 сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех троих храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся. И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главные из воинов — Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахохитянин, Магарай, нетофатитянин, Хелет, сын Ваны, хетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирафонянин, Хурай, из Нагалегааша, Авиел, из Аравы, Азмавев, бахарумьянин, Елиягба, шаалбонянин, сыновья Гашема, газонитянина, Ионафан, сын Шаге, гараритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Шефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берофанянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хеттиянин, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерофянин, Шама,
и Иеиел, сыновья Хофама, ароерянина, и Едиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, фициянин, Елиел из Махавима, и Еревай, и Иошвия, сыновья Елиама, и Ифма, муавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецуваи. Глава 12. И сии также пришли к Давиду в Секелак, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении, вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи из Гивы, и Езиил и Фелет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмаия, гаваонитянин, храбрый из 30 и начальствовавший над 30, и Еремия, и Вхазиил, и Оханан, и Иозавад из Гедеры, Елузай, и Еремов, Веалия, Шемария, Сафатия Харифофинин, Елкана, и Шияху, Азариил, Иоезер, и Иошавам, кореяне, и Иоела, и Завадия, сыновья Иерахама из Гедора, и из Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Авадия, третий Елиаф, четвертый Мишманна, пятый Еремия, шестой Афан, седьмый Елиэл, восьмый Иоханан, девятый Елзават, десятый Еремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньшей над сотнею, а большей над тысячею. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он вступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых, и Иудиных, в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет пророка на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: «Мир тебе, Давид, и с тобою сын Иессеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет господину своему Саулу». Когда он возвращался в Секелак, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах, Иозават, Иедиаэл, Михаил, Иозават, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь, до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левииных 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых,
20 800 людей мужественных, людей именитых в родах своих. Из полу колена Манассиина 18 000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50 000 в строю, единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, с ними 37 000 щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28 600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40 000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова, и полуколена Манассиина 120 000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Аведдара, гефянина. И оставался ковчег Божий у Аведдара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Аведдара и все, что у него. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Емав,
чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара, гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 15. И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила, начальника и братьев его, 120 человек. Из сыновей Мерариных, Асаию, начальника и братьев его, 220 человек. Из сыновей Герсоновых, Иоиля, начальника и братьев его, 130 человек. Из сыновей Елисафановых, Шемаию, начальника и братьев его, 200. Из сыновей Хевроновых, Елиэла, начальника и братьев его, 80. Из сыновей Узииловых, Аминадава, начальника и братьев его, 112. И призвал Давид священников, Садока и Авиафара и левитов, Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиэла и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушайи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иоазиила, Шемирамофа, Иехиила, Умния, Елиава, Ванею, Маасея, Матофию, Елифлеуя, Микнея, Иовед-Едома и Иеиила, привратников. Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея на псалтирях тонким голосом. Маттафия же, Елефлеуй, Микней, Авед-Едом, Иеиил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.
Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авед-Едом и Ехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Авед-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам нести ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняный ефод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мельхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.

0: В эфире программа «Вечная истина». Кто во Христе, там новое творение. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Бог дает человеку новые чувства, новые интересы, совершенно новую жизнь. Бог, твердыня моя, совершенны дела Твои, и все пути Твои праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Сегодня мы продолжим изучать места из Библии, где описаны взаимоотношения мужчины и женщины, состоящих в браке. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Сегодня мы продолжим разговор об интимных отношениях, которые, хочу напомнить, Господь сотворил для брака. И прежде, чем мы продолжим наш разговор, хочу задать вам вопрос. Откуда вы черпаете информацию о сексуальных отношениях? Конечно же, думая над вопросом, где найти истинную информацию о сексе, нам нужно обращаться к Святому Писанию. Как мы уже упоминали, в 24 главе книги Второзакония, в 5 стихе, говорится о том, что на медовый месяц мужу и жене отводится целый год. А также в 13 главе послания к евреям показано, что секс предназначен не только для воспроизведения. Обратите внимание на отрывок в брачной главе Библии. Я думаю, что этот отрывок является самым прекрасным отрывком в Библии на тему интимности в браке. Иисус ничего не говорил об этом. Павел затронул эту тему, отвечая на письмо, написанное Коринфянам. Брачная, 7 глава в первом послании к Коринфянам, является новым разделом книги. Те, кто изучали Новый Завет, знают об этом. 7 глава начинается словами «А о чем вы писали ко мне?» И затем Павел начинает затрагивать те вопросы, о которых упоминали коринфяне. Брачная глава является великой главой Библии. Вам следует изучить эту главу, и, читая ее, вы должны осознавать, что в этой главе заключается ответ Павла на вопросы коринфян. Павел имел возможность предоставить коринфянам шанс задать ему вопросы. Они задали ему целый ряд вопросов, и ответы на них помещены именно в 7 главе 1 послания к коринфянам. И теперь, прочитав 7 главу 1 послания к коринфянам, вы имеете возможность представить, какие вопросы были заданы коринфянами. 26 стих этой главы может быть добавлен каждому стиху, заключенному в брачной главе Библии. В 26 стихе Павел говорит «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». В чем же заключалась нужда? Очевидно, речь шла о гонениях. В первые 300 лет истории церкви христиане жили под угрозой быть преследованными. И нетрудно понять, что если человека преследуют, если его в результате скармливают львам, в этой ситуации было бы намного легче, если у этого человека не было бы жены и детей. Вы можете все выдержать, но если что-то случится с вашей женой и детьми, это просто невыносимо. Поэтому коринфяне спрашивали Павла именно об этой нужде. Это просматривается через всю главу этой книги. Коринфяне спрашивали Павла, должны ли молодые люди создавать семьи, как это было в нормальные времена, на что Павел ответил. Нет. Несколько раз в этой главе он говорит, что по настоящей нужде лучше оставаться одному. Затем коринфяне спросили, если они не создадут семей, должны ли они иметь физические контакты с кем-либо? На что Павел ответил, нет. Если вы не собираетесь жениться, тогда вы не должны быть зажжены страстью. Затем он говорит, что если они не могут себя контролировать, вероятно, он имеет в виду в сексуальном отношении, тогда им лучше жениться. В такой ситуации лучше создать брак, чем сгорать от желания. Но он говорит, что по настоящей нужде лучше будет все-таки не создавать семью, и если не жениться, то и не иметь сексуальных отношений. Затем, вероятно, коринфяне задали следующий вопрос. Что насчет тех, кто уже женат? Должны ли они иметь нормальную сексуальную жизнь? Давайте остановимся на отрывке главы, где, по моему мнению, заключается главная ее сущность. Павел говорит, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Этот отрывок является великим советом замужним парам относительно их сексуальных отношений. Главным является слово «взаимность», по моему мнению. Главным словом в сексуальной жизни жены и мужа является не то, что правильно или что неправильно, что нормально или что ненормально. Главным является слово «обоюдно» или «взаимно». Что является взаимным? Этот вопрос часто возникает, когда речь идет об интимных отношениях супругов, которые находятся в браке уже долгое время. Является ли что-то неправильным? Я думаю, что ответом будет то, что между мужем и женой не может быть ничего неправильного, если это обоюдно, если это доставляет удовольствие обоим. Люди задавали вопросы о том, что является правильным, а что нет. Но главным словом в ответе на этот вопрос является взаимность, обоюдность. Заметьте, он говорит, что все должно происходить по воле человека. Я думаю, это важно. Он говорит, что это является решением. Брак является решением, а в этой главе Павел говорит о сексуальной стороне брака. Служить другому человеку, доставлять ему удовольствие, как в постели, так и вне ее, является решением. Поймите, то, чему вы научитесь в постели, вы будете применять в своих отношениях. Наше представление о романе является нереальным. Многие говорят «попасть в сети любви» или «влюбиться». Это все равно, что вы идете по дороге и попадаете в сети. Как только вы осознаете, что попали в сети любви, вы сразу начинаете пытаться избавиться от этих сетей. Мне даже трудно вспомнить то количество замужних пар, с которыми я встречался и которые утверждали «мы уже не любим друг друга». Таким образом, в таких отношениях отсутствует надежность и стабильность. На самом деле, любовь – это не сети. Любовь – это серьезное решение, это посвящение другому человеку. Вы принимаете решение, вы посвящаете себя любви к другому человеку, и, конечно же, это относится и к физическим отношениям. Поэтому это свободное решение, оно безусловно. Эти принципы относятся и к замужним парам. Брак не предполагает отстаивание прав друг друга. Обратитесь снова к первому посланию Коринфянам, 13 главе, с 4 стиха по 7, и примените эти 15 принципов к этой сфере брачных отношений. Я думаю, вы видите, насколько это окажется полезным. Посвящение другому человеку является очень важным. Этот фактор является либо движущей, либо разрушительной силой сексуальных отношений. Если человек всецело посвящен тому, чтобы доставить удовольствие своему партнеру, тогда этот факт является ключом к успеху. Если же этот фактор отсутствует, тогда проявляются проблемы. В этой главе говорится именно об этом. Жена должна стараться удовлетворить мужа, а муж стремится удовлетворить жену. В этом и заключается весь смысл. Я думаю, именно на этом принципе основывается успех сексуальных отношений. В 7 главе 1 послания к Коринфянам Павел снова дает совет, я имею в виду те стихи, где говорится о физическом единении. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Это должно крепить ваш брак. Мне кажется, в этих стихах подразумевается, что это укрепит и сексуальную жизнь. В Библии Павел и Петр описывают модель брака. Этой моделью является брак между Христом и Церковью. То, как Христос является главой Церкви, и то, как Церковь подчиняется Христу, определяет роли мужа и отца, жены и матери. Но где здесь описаны сексуальные отношения? Многие ученые говорят, что именно объединение Христа и Церкви является символом физического единства. И это снова показывает нам, каким это единство должно быть. Это должно быть полное единение двух личностей, что и представляет собой объединение Христа и Церкви. Это духовное понятие. Поэтому можно утверждать, что такое физическое единство является обоюдным и безусловным. Оно должно быть духовным для того, чтобы сексуальные отношения были успешными. У вас может возникнуть вопрос, что я имею в виду под духовной основой сексуальных отношений? Что является духовным связующим звеном между мужчиной и женщиной? Я уже много раз говорил, что это не обязательно, чтобы муж и жена все делали вместе, вместе молились, оставались вместе. Но те пары, которые вместе молятся, чаще всего и остаются вместе. Но, по моему мнению, здесь подразумевается именно то, что духовная связь индивидуальна в каждом отдельном случае. Самым интимным видом отношений в нашей жизни не является наше сексуальное отношение с мужем и женой. Это наше отношение с Богом. Я помню слова одного психиатра, который сказал, что мужчины более свободно обсуждают свою сексуальную жизнь, чем религиозную. Это происходит потому, что их религиозная жизнь является более интимной, их духовная жизнь является более интимной. По моему мнению, духовная связь является индивидуальной. Возможно, вы женаты, и ваш брак является не таким, каким вы хотели бы, чтобы он был. Возможно, вы даже имеете серьезные проблемы, и вы слышите, что мы говорим, что вы не можете быть правильным воспитателем для своих детей без Божьей помощи. Без Божьей помощи вы не сможете стать правильным человеком. Возможно, вы задаете вопрос: а как получить эту помощь? Как установить эту духовную связь? Я попытаюсь ответить на эти вопросы как можно короче. Прежде чем приступить к ответу на эти вопросы, я хочу предложить вам выдержку из размышлений одного христианина. Несколько лет назад, вспоминает он, я обедал с одним человеком. И он сказал мне, что он был выбран в церкви лидером. Затем он спросил: «Вы можете себе такое представить? Я ведь даже не христианин». Этот мужчина заставил меня задуматься над этим. Я подумал, мне необходимо быть способным объяснить человеку, что значит быть христианином. Я решил, что в следующий раз, когда мне скажут подобное, я буду готов помочь человеку ответить на этот вопрос. Поэтому я сел и написал маленькую брошюрку. Это была единственная книга, которую я когда-либо написал. Она называется «Семь духовных чудес света». Затем я послал эту книгу тому мужчине, с которым у меня состоялся разговор. Он тогда был в отъезде, но как только он приехал, он позвонил мне. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, как только я прочитал эту книгу, я доверился Христу, и теперь я христианин». Вот то, что я написал этому человеку. Этим я хочу поделиться с вами. Я называю это «семью чудесами света». Я говорю «духовные чудеса» для того, чтобы было понятно, что мы говорим не просто о чудесах, о древних чудесах или о современных. Самой главной сферой жизни, по моему мнению, является духовная сфера. Поэтому я говорю именно о духовных чудесах света. Я расскажу вам, что представляют собой эти духовные чудеса, но об этом в следующий раз. Дорогой радиослушатель, давай вместе подведем некоторые итоги нашего сегодняшнего занятия. Как уже говорилось ранее, интимные отношения – это всего лишь 10% всех отношений. Но если в этой сфере есть проблемы, то это 90% всех проблем. Эти цифры говорят сами за себя. И главное, что можно услышать в этих цифрах, что сфера интимных взаимоотношений очень важна. Хочу еще раз напомнить очень важную истину. Если вы имеете проблемы в этой сфере, то искать причину необходимо в ваших духовных отношениях. Искать в том, как вы относитесь друг к другу, любите ли вы друг друга. Причем той любовью, о которой говорит Библия в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Кроме того, подумайте о том, насколько вы заботитесь друг о друге и служите друг другу. И помните, в браке важен для меня не я, но мой ближний, мой супруг или моя супруга. На нашем следующем занятии вы услышите, как установить духовные отношения друг с другом, как стать ближе друг к другу. Поэтому присоединяйтесь, и мы продолжим наш разговор. А сейчас я предлагаю склонить наши сердца перед Богом и вознести Ему благодарность за все милости Его, а также попросить Его помочь каждому из нас стать супругом, угодным Ему. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что я верю в Тебя. Благодарю Тебя, что я дитя Твое. Я вижу Твою руку в моей жизни, вижу, как Ты ведешь меня, учишь меня, направляешь меня. Помоги мне, Господь, стать тем супругом, каким Ты хочешь, чтобы я был. И пусть через мой брак прославится имя Твое, великое, чудное и вечное. Аминь.
0: Земля и все живое на ней показывают, что Создатель является Богом любви, по-настоящему заботливым Богом. Также Его слово «Библия» показывает, что Он заботливый Бог. Оно дает наилучшие ответы на вопросы, зачем мы живем на земле и каково наше будущее. Эти ответы нам необходимо найти в Библии. Книга Библия, Божья книга, Ты спасенье несешь для земли. Во Христе, в Его жертве великой, в Его подвиге вечной любви. Слово Бога говорит: если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Выбор за вами. Всего доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив, навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд. А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Вера – щит отстрел сомнения, посох путникам бойцам, вера – луч среди затмения, путь из бездны к небесам. Вера – мост живой возводит между небом и землей, вера – житель мира ходит по путям волны морской. Вера силой вдохновляет обессиленных борцов, вера царство побеждает, сокрушает власть грехов. Вера грешников спасает и сквозь стен грядущих благ взором нашим открывает славу Бога в небесах.

Вера в сокрушение. Страдание дорогу к нам знает. Посмотришь, опять идет. Но верить она не мешает. Любви у нас не отнимает, а истину подтверждает. Распятый Христос живет.

Енох веру так усвоил, что на небо восхищен, вера иной ковчег построил, от потопа был спасен. Вера Богом нам дается для спасения души, и без веры не спасется, как ни были б хороши. Авраам поверил Богу и стал праведным отцом. Он отправился в дорогу, не имел нужды ни в чем. Сара, будучи бесплодной, верой сына родила. Не была вдова голодна, что пророку ей сдала. Верой Моисей оставил фараона и дворец. 40 лет он стадом правил и Иофановых овец. Так по вере получали даже мертвых сыновей. Верой стены разрушали, войска падали пред ней. Если хочешь ты спасения получить душе своей, проси Бога без сомнения, с живой верой поскорей.

Бог, дай Твоим обещаниям верить, верою видеть свершение дел, верой Твои дай сокровища мерить. Дай мне увидеть Твой вечный удел.

Молодым капитанам веры, направляющий в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Капитаны, повыше знамя лучезарной Божьей любви, благовестия яркое пламя, на просторах людских живи. Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь.

Пусть буря завывает, пусть волны бьют ладью. Господь с небес взирает, Он видит скорбь твою. Хоть волны бед и горя бросают твой челнок, Христос поможет вскоре, лишь верь, Он недалек. Ты верному доверься всем сердцем и душой, тебя Он сам коснется и даст тебе покой. И в жизни Он, и в смерти дает нам вечный свет, Ему, о люди, верьте, лишь Он спасет от бед.

Больше веруйте в силу Создателя, больше веруйте в силу Божью, светлым разумом и сознательно. Больше веруйте в сущего, больше. Кто разделит с ним всемогущество, кто сравнится в любви беспримерной, оцените свое преимущество. Бог за нас и помощник верный. Он следит за врагами пристально, но допустит удары и слезы на пути безветренной пристани, и шторма захватят, и грозы. Ваше здравое упование мир в злобе назовет юродством, но храните без колебания Богом данное первородство. Принимайте в смирении лишенья, человеком будьте подобны, но в страданиях и гонениях безотказно огнеупорны. Не потупьте взор над подсмешками, не страшитесь угроз и ссылок, жаждет видеть Господь нас смелыми, восплотившими образ Сына. Оскорбленные и гонимые мы средь скал обстоятельств тесных направляемся пилигримами в неизведанный край небесный. И хоть путь снеговой и ветреный, а порой до усталости длинный, впереди проводник проверенный, и сомнениям нет причины. Больше веруйте в силу Создателя, больше веруйте в силу Божью, светлым разумом и сознательно. Больше веруйте в сущего, больше.

У всех у нас своя задача, свое призвание, свой труд, и, может быть, я тоже значу на этом свете что-нибудь. И вы, и я, и все, кто Богом рожден был свыше, чтобы жить, идет к неведомым порогам, учась прощать, терпеть, любить. И каждому дано задание, и каждый крест несет. Я верю, ни одно рыданье бессмысленно не пропадет. Цель наша — кротость и терпение, за вечной истиной идти, и нелегко преодоление препятствий на земном пути.

Я верую, с нами Бог. Я в радость верую. И в эту быль, которая не как быль, но сама история. И смерть, и бой, гонение за исканье, за правду кровь, как было предсказано вновь и вновь. Я верую, прекрасная наступит пора, кончаются ненастные вечера. Скорби, огорчения навсегда пройдут, страсти, заблуждения отомрут. В новую жизнь войдем, и песнь уж не минорную в ней воспоем. Увидим, как безбрежную пред Богом представ, и нежную, нежную радость Христа. А пока в брожении средь греха живем, быть нам в унижении сердцем и умом, быть слой ложью битыми всем до одного за признание Библии, за имя Его. Но побеждая верностью смерть и быт, с Христом быть вечностью, силой быть.

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».
2: Глава 12.

0: Карен Майснер, девичья фамилия Хаберер, стояла у кровати сына. Ее взгляд, полный любви, ласкал малыша.
1: «Спокойной ночи, мое сокровище!»
2: «Спокойной ночи, мама!»
0: Он радостно улыбался. Ханес даже не подозревал о ее заботах, которые, как серое привидение, влетели сегодня утром в дом вместе с почтой. Утром, вернувшись с покупками из магазина, она удивилась, что получила письмо от своей фирмы, и с нетерпением раскрыла конверт. Затаив дыхание, она пробежала глазами это короткое письмо. Ее шеф, очевидно, не решился сказать ей в лицо горькую правду. А теперь это было написано черным по белому в нескольких сухих строках.
3: «Уволена с 31 декабря сего года».
0: Снова и снова женщина перечитывала эти краткие строки. Она растерянно прислонилась к почтовому ящику на затхлой лестничной площадке.
1: «Вот это рождественский сюрприз!»
0: Маленькой пенсии, которую она получала как вдова, едва ли хватит, чтобы прожить им с мальчиком. Это сообщение, правда, приносило лишь одно преимущество. С января месяца она могла целый день быть около своего парализованного ребенка и таким образом немного разгрузить свою мать. Заботливо склонилась она над Ханесом и нежно поцеловала его. Голова ее была полна тяжелых мыслей. Она покинула комнату и прошла в кухню. Ее мать, снимавшая квартиру, расположенную над квартирой Карен, уже неделю назад уехала.

0: которая обдавала ее горячим воздухом. Ее будущее казалось ей сейчас такой же темной, негостеприимной духовкой. Приближалось Рождество, и Ханес по-детски радовался празднику. Она тоже заразилась этим предвкушением радости, хотя как раз на Рождество воспоминания о более счастливых годах, прожитых с мужем и малышом, было для нее особенно мучительно.
1: «А теперь еще сегодня утром, как снег на голову, это неожиданное увольнение».
0: В ее сердце поистине не было даже искорки радости от того веселого рождественского послания.
2: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость».
0: Эта радостная весть ангелов звучала где-то вдали, весьма далеко от такой жестокой действительности. Она села за кухонный стол и подперла голову обеими руками.
1: «Что за тяжелые мысли?»
0: Но уговоры не помогали. Она была не в состоянии сама себя вытащить, как барон Мюнхгаузен, из болота нужды.
1: «А при этом всем в лозунгах на сегодняшний день было такое утешающее слово.
2: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
0: Она каждое утро читала лозунги и указанный отрывок из Библии. Она так радовалась этому слову, но лишь до тех пор, пока заботы неожиданно не приняли форму письма с сообщением об увольнении и потом не давали себя стряхнуть.
1: «Ах, Господи, что с нами будет? С Ханесом и со мной?»
0: При этом мысль о других христианах из их общины еще больше усиливала ее тревогу. Она вспомнила о разговоре с одной пожилой женщиной в прошлый четверг после библейского часа. Собственно, это был не столько разговор, а, как показалось молодой женщине, скорее всего, демонстрация своей веры, как отполированной медали. С хорошими намерениями, разумеется. Может быть, эта христианка хотела оказать духовную помощь неопытной душе, чья вера еще находилась, так сказать, в детских ботинках. Но в Скарин она во всяком случае достигла противоположного. Очень убедительно или самоуверенно она выразилась так.
3: «Ах, госпожа Майснер, наш Спаситель делает все правильно. Он нас никогда не разочарует».
0: Карин с отсутствующим видом только кивала головой. Ее мысли были заняты проблемой с работой. Теперь, пока ее мать в отъезде, она должна будет целую неделю оставаться дома. Ее шеф такое долго терпеть не будет.
1: «Почему Бог не может, по крайней мере, помочь мне в этом вопросе? Хоть на одну заботу меньше. О, Господи!»
0: Все в ней кричало, но ее собеседница ничего такого и предположить не могла, да и не спрашивала ни о чем. Наполненная этими хмурыми мыслями, Карин брела домой темными улицами.
1: «И вообще, правда ли, что Иисус нас никогда не разочаровывает? В каком же глубоком согласии с Господом должно быть сердце верующего, если так твердо можно утверждать, Иисус не разочарует никогда? Ведь разочарование в большинстве случаев – результат неисполненных желаний и надежд. Значит, тот, кто никогда не разочаровывается, тот безоговорочно предает все свои стремления и желания

0: послание Божьей воли.
1: Запутавшаяся и отчаявшаяся Карин ночью уединилась и открыла свое сердце Богу. Она сама испугалась своей откровенности. Открыто она призналась ему, как чувствует себя всеми оставленной и потерянной. Да и в нем она была действительно разочарована.
2: Но в этом, пожалуй, виновата я сама.
1: Хотя в этом выводе она не так уж была убеждена, однако какой-то смутный, глубоко сидящий в ней страх запрещал ей открыто критиковать Бога. Может, она боялась его этим разгневать? Она поймала себя на том, что пытается сползти в неискренность, так как боится Божьего кнута.
2: Бог, который подгоняет своих детей кнутом. Вот это образ! Однако не является ли зачастую именно такой образ, в чем никто не признается, побуждением к молитве у некоторых верующих, которые думают, что обязаны льстить своему господину, и уста их произносят то, что отрицает их сердце? Не было бы честнее открыто выложить перед Богом свои карты на стол?
1: В том, что Бога невозможно обмануть, она была глубоко убеждена. Именно поэтому она рискнула открыто выложить ему свои заботы и то, что она не понимает его пути для нее. И странно, после этой молитвы она почувствовала большое облегчение и кротко уснула спокойным глубоким сном. Но увольнение, полученное сегодня утром, опять подняло барометр ее забот на большую высоту. Карин подумала:
2: «Мама, если бы ты сейчас была здесь! Мне нужен кто-то, с кем я могу, по крайней мере, об этом поговорить». «Что это ж за запах? Ах, печенье!»
1: Она испуганно вскочила. Когда она открывала дверцу печи, дым предательски выполз оттуда. Она вытащила лист и с горечью смотрела на обугленное печенье.
2: «Эти пропали. Почему сегодня все идет комом? О, Господи, пошли мне ясный знак Твоей близости. Хоть крохотный просвет, пожалуйста!»
1: Но ничего не произошло.
2: «Однако вот, Ханес еще не спит?»
1: Из соседней комнаты до нее донесся звонкий детский голос. Ясно и чисто звучала песня, которую он выучил на детском богослужении –

0: Она чувствовала, как слезы навернулись на ее глаза.
1: Было ли это случайностью? Многие бы так сказали. Случайно мальчик еще не спал. Случайно он начал петь. И случайно как раз эту песню.
0: Однако Карин узнала в этом ответ невидимого, присутствующего Господа на ее просьбу, с которой она к нему обратилась 10 минут назад. Как говорил пастор в своей проповеди в воскресенье,
2: мысль о том, что Христос действительно жив и слышит нас, сегодня для множества людей имеет оттенок благочестивого энтузиазма. Но это основа всей нашей веры, всего христианства. Апостол Павел абсолютно прав, когда твердо утверждает: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна».
0: К ней снова вернулось мужество. Да, Иисус жив и помогает ей. Она ведь уже часто убеждалась в этом лично. Так и теперь.
1: Эту песенку малыш спел не случайно.
0: Бог хотел ей показать, что Он их не забыл и, несомненно, будет о них заботиться. Она вытерла слезы и прошла в детскую комнату.
1: Что, Ханс, ты еще не спишь?
3: Мама, пожалуйста, не сердись. Знаешь, я так хочу пить.
0: Улыбаясь, она вернулась на кухню и принесла ему стакан воды. Он засиял и приподнялся. Стакан моментально опустел.
3: Спасибо, мама. Мама, скоро Рождество. Еще 2 недели ждать. Я надеюсь, бабушка привезет дядю Феликса. Я буду очень рад. Он так здорово рассказывает свои истории, и он всегда уделяет мне столько времени.
0: Мать присела на край кровати.
1: Не только у дяди Феликса есть для тебя время. Скоро и у меня будет больше времени для тебя, мой мальчик.
0: Ханес удивленно посмотрел на нее своими большими глазами. И тут он запнулся. Она гладила его маленькую руку. «Почему мама выглядит такой заплаканной?»
3: «Что случилось, мама?»
1: «Сегодня твоя мама получила письмо, Ханес».
3: «От бабушки?»
1: «Нет, не от бабушки. Я, знаешь... Я с января буду безработной. Тогда я больше не буду зарабатывать деньги. И мы должны будем жить на маленькую пенсию».
3: «У бабушки ведь тоже есть деньги?»
1: «Да, но не в изобилии. Я боюсь, что этих денег нам не будет хватать. Но ты не бойся, Ханес. Господь Бог позаботится о нас».
0: И Карин улыбнулась.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэйм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава 13.

0: Вечером Карен Майснер занималась починкой одежды. Вдруг громко и требовательно зазвенел звонок входной двери. Она испуганно вскочила.
1: «Уже 8:30. Кто бы это еще мог быть? У мамы свой ключ. Но она вообще-то должна вернуться только завтра».
0: Карен с тех пор, как 3 дня назад получила это извещение об увольнении, с нетерпением ждала возвращения матери. Она спешно сняла фартук, слегка поправила перед зеркалом волосы и поспешила вниз по крутой скрипучей деревянной лестнице. Перед входной дверью она нерешительно остановилась. Затем все-таки осторожно нажала щеколду и чуть приоткрыла дверь. Сквозь щель она сразу узнала посетителя. Пораженно она отступила.
1: «Роланд, ты?»
2: «Извини, что так поздно, но я обязательно должен с тобой поговорить, Карен. Ты, так сказать, мое последнее спасение. Можно я войду?»
1: «Конечно же, Роланд, идем наверх».
0: Она закрыла входную дверь и пошла впереди него вверх по лестнице, размышляя.
1: «Что могло его привести сюда? В такое время? И что он подразумевал под этим «ты мое последнее спасение»?»
0: После той случайной встречи Карен еще некоторое время ждала его звонка, хотя сама не была уверена в том, хочет ли она продолжение этого контакта. Тем не менее, она была разочарована, что он больше не появился, и не в последнюю очередь из-за Ханнеса. Он часто спрашивал об этом приветливом дяде, а теперь Роланд оказался перед их дверью. Когда Карен шла с гостем наверх, ей было очень неловко за эти запятнанные и частью уже отклеившиеся обои на стенах лестницы.
1: «А здесь давно уже нужен ремонт. Но хозяин уже который год собирается сносить эту старую развалюху».
0: Роланд заметил ее смущение. Карен также заметно стеснялась, проводя гостя через темный коридор в тесную, старомодно обставленную кухню.
1: «Для тебя это, вероятно, выглядит как чулан».
2: «Ах, Карен, что толку от больших красивых комнат, если тебе изнутри перекрыли воздух?»
1: «Идем, присядь сначала. Мы должны, к сожалению, оставаться здесь. В другой комнате спит малыш. Могу я тебе что-нибудь предложить? Кофе?»
2: «Может быть, позже? Можно я закурю?»
1: «У меня, к сожалению, нет пепельницы».
0: Извинилась она и поставила на стол блюдце. Роланд был бледен и выглядел очень уставшим. Он нервно затягивался сигаретой. Она отметила у него несколько глубоких морщин вокруг рта. Он нерешительно начал.
2: «Я не хочу, я действительно не хочу тебя обременять».
1: «Ты этого и не делаешь, Роланд. Ты же все равно хотел нас когда-то навестить».
2: «Я собирался, но на желании все и остановилось. Знаешь, Карен, если у тебя нет человека, которому ты действительно можешь доверять, то ты становишься как одинокий волк. Пытаешься решать все проблемы сам, до тех пор, пока однажды не наткнешься на преграду и не знаешь, куда дальше двигаться. Особенно тяжело, если речь идет об окончательной преграде — смерти».
0: Карен вопросительно посмотрела на него. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака газетную вырезку.
2: «Вот, читай. Это извещение о смерти папы».
1: «После непродолжительной тяжелой болезни сегодня неожиданно умер мой верный муж, наш заботливый отец и дедушка, Эрих Зегер. в возрасте 65 лет. В тихой скорби жена Анна Зегер, дочь Урзула Гельцер с супругом Вальтером, внуки Марианна и Штефан, а также все родственники. «А где же твое имя, Роланд? Почему тебя пропустили?» «Ну, прежде всего, прими мое сердечное соболезнование».
0: Она сочувствующе пожала ему руку и испытующе посмотрела на него. При этом он отвел взгляд в сторону.
2: «Мое имя пропустили в объявлении. И на это есть причина. Именно поэтому я и пришел к тебе, Карен. Мне нужен человек, которому я все могу рассказать».
1: «Рассказывай спокойно. Я тебя охотно выслушаю».
2: «Что мать пропустит мое имя, этого я, честно говоря, не ожидал. Но мое поведение даже голубя превратило бы в ястреба. Мать специально послала Урзулу, мою сестру, в Ганновер, чтобы она уговорила меня примириться с умирающим отцом. А я отказался. Урзула целый час уговаривала меня, но так и уехала домой, ничего не добившись. Но затем произошло непонятное. Моя совесть дала о себе знать. Резко и громко, как сирена, я внезапно увидел перед собою мать, отца, сцены из моего детства, которые напомнили мне, что отец, несмотря на все свои ошибки и слабости, любил меня. Хотя я и противился, но как никогда прежде почувствовал, насколько я был холодным, бессердечным, мертвым изнутри человеком. Я должен был ехать к отцу. Я сел в поезд, и всю дорогу меня терзала мысль: что будет, если ты не застанешь его живым?
0: Роланд пытался сохранить самообладание. Карен посмотрела на него серьезно и понимающе. Он опустил глаза. Беспомощно смотрел он на затоптанный кухонный коврик у своих ног.
2: В поезде я в первый раз за все эти десятилетия сложил руки в молитве и воззвал к Богу. В своем горе я обещал снова полностью доверять Ему, если увижу отца живым.
1: Но ты не застал его в живых.
2: Карен, Бога нельзя обмануть обещаниями и компромиссами. За 2 часа до моего прибытия отец умер. «Он мирно уснул», — сказала мне медсестра. Это сообщение поразило меня, как удар дубиной. Я долго оставался возле его ложа смерти, дольше, чем был с ним рядом за последние десятилетия. Я знал, что это глупо, но в отчаянии хотел увидеть хоть какой-нибудь жест его руки. Но он оставался неподвижным. Застывшие черты его лица, на которые смерть поставила свою печать, оставались неизменными. Сначала я хотел прямо из больницы поехать к матери, чтобы ее утешить или чтобы она меня утешила. Но потом я отбросил эту мысль. Я боялся, что она не сможет меня простить, особенно в этот час. Что я могу тебе сказать? 2 дня я скрывался в гостиничном номере. В течение этого времени моя нигилистическая крыша была основательно разрушена. Ужасающее великолепие Бога проникало своим сиянием в мою пустоту и бессмысленность.
1: Бог? Я думала...
2: Интеллектуальные игры не могут отменить факт его существования, Карен. Мне пришлось, вопреки своей воле, убедиться в том, что любое неверие, как бы обосновано оно ни было, не может отменить существование Бога. Он живет вне нашего человеческого мышления и нашего восприятия. Понимаешь? На следующий день я прочел это извещение о смерти. Там было написано черным по белому, что они все оставили меня. Мама, Урзула, а также и Бог.
1: Это неправда. По крайней мере, не Бог. Наоборот. Бог никогда еще не обращался к тебе так настоятельно, как в эти дни.
2: Ты так думаешь?
1: Ты же только что сам говорил, что Бог живет вне нашего человеческого мышления и нашего восприятия. И если ты настолько отчетливо его слышал, то, должно быть, он сам говорил к тебе, не так ли?
2: Был ли это действительно голос Бога? На протяжении последних дней я снова и снова спрашивал себя, почему я не могу освободиться от угрызений совести. И вот, как уже часто было, Ницше тут как тут со своей помощью. Я вспомнил его точку зрения относительно совести. По его мнению, это штрафное клеймо, которым клеймят животных, чтобы их потом укрощать и держать в стаде. Но вместо того, чтобы сразу признать правоту моего маэстро, как я это делал раньше, я остановился. На этот раз номер не прошел. Рана внутри меня оставалась.
1: Роланд, я думаю, что с тобой произошло то же, что и с царем Давидом, когда он совершил тяжелый грех. Он признал, что Бог говорил к нему через его совесть. В псалме он говорит об этом.
3: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя».
2: Да, примерно так и я это чувствовал. Только я не мог так ясно сформулировать, как ты теперь. Я не мог найти покоя в этом гостиничном номере. Я чувствовал себя, как затравленное животное. В конце концов, я больше не выдержал. Меня тянуло домой. Утром, на второй день, я прокрался к родительскому дому. Я кружил вокруг на некотором расстоянии. О, как мне хотелось примирительного разговора с матерью. Но я не смог переломить себя, чтобы войти. Я был полностью побежден. «Выброси свою жизнь!» — требовал глухой голос. «Карен, ты меня спросила во время прошлой встречи, знаком ли мне голос отчаяния?» Тогда я ответил не так конкретно, но теперь я его знаю. Теперь я понимаю, как ты себя, должно быть, тогда чувствовала. Еще бы немного, и меня бы сейчас здесь не было. Но тут внезапно твой образ всплыл в моей памяти, и мне стало понятно. Я должен был прийти сюда, должен был говорить с тобой. Теперь я на дне, потому что моя вера — это вера Иуды.
1: Вера Иуды?
2: Да, вера Иуды. Иначе говоря, моя вина больше, чем мне можно было бы простить.
1: Роланд, нет такой большой вины, чтобы она не могла быть прощена.
2: Нет, для меня больше нет никакой надежды на прощение. Я многие годы противостоял Богу, сознательно выбрал философию отрицания и соответствующий образ жизни. И теперь... Когда я, наконец, понял, что я сделал, теперь уже слишком поздно. Мой отец мертв. Нет, для меня не может быть прощения.
1: Ты действительно думаешь, что ты единственный, кто с такой виной стоит перед Богом?
2: Не единственный, но, скорее всего, один из худших.
1: И все-таки... На тебя также распространяется слово Иисуса: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Ты разве не видишь, что Бог сам действует в тебе? Знаешь, после нашей последней встречи я часто тебя вспоминала.
2: Правда?
1: Да, я тогда заметила, что ты несчастлив, несмотря на твои успехи в работе. С тех пор я включила тебя в мои ежедневные молитвы. Твой сегодняшний визит мне кажется ответом Бога на мою просьбу о том, чтобы Он разрушил твою скорлупу, в которую ты себя поместил.
2: Значит, это все-таки не случайно, что я решил идти именно к тебе?
1: Конечно, Роланд.
2: Но почему тогда Бог не услышал мою молитву, а разрешил умереть моему отцу?
1: Недавно я прочла замечательное высказывание Дитриха Бонхефера, который во времена Третьего Рейха пережил так много тяжелого. Он пишет так: «Не все наши желания Бог исполняет, но все свои обетования».
0: В то время как Карин произносила эти слова, ей в голову пришла мысль и о своем шатком положении. И произошло удивительное. Утешая Роланда, она почувствовала, как утешение вливается в ее собственную жизнь. Неужели Бог не позаботится о том, чтобы они с Ханасом имели все необходимое?
1: Не все наши желания, Роланд, но все свои обетования. Обетования — это очень твердые, обязательные обещания Бога. Пойми это. Кто приходит к Иисусу, того Он не оттолкнет, Роланд. Это правда. Бог любит тебя, даже если ты этого не можешь понять, потому что так долго был Его врагом. Павел пишет в послании к римлянам: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ты думаешь, что являешься исключением?
2: Мой разум говорит, что все безнадежно, но сердце надеется. Если верно то, что ты говоришь, у меня в самом деле еще есть шанс. И я не являюсь исключением. Я...
0: Он остановился. На его лице отражалась сильная внутренняя борьба.
2: Дай мне еще время. Мне надо спокойно подумать, распутать нити. Я благодарю тебя, Карин. Ты мне очень помогла. Спасибо, что ты меня так терпеливо слушала. Это очень дорого мне, после всего того, что я причинил тебе тогда.
1: Уже давным-давно простила и забыла, Роланд. Наоборот, я радуюсь, что ты пришел и так открыто со мной говорил. Но ты должен мне пообещать кое-что.
2: Да? И что это?
1: Что ты снова начнешь читать Библию. Только она может указать тебе путь и открыть глаза на то, что Бог хочет предпринять в отношении тебя и что Он тебе приготовил.
2: Ах, Карин, я, находясь в отчаянии, уже начал это делать, так сказать, в поисках последнего луча надежды. Хоть мне и стыдно в этом признаться, но я не читал эту книгу со времени посещения воскресной школы. Понимаешь?
1: Я буду молиться за тебя, Роланд.
2: Спасибо. Но сейчас я не хочу больше забирать у тебя времени. Уже поздно. Можно мне еще раз прийти?
1: В любое время, Роланд. Честно, я буду рада. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
0: Он шел домой в эту ясную, холодную зимнюю ночь, как во сне. Но слова Карин все звучали и звучали в нем.
1: Кто приходит к Иисусу, того Он не оттолкнет.
2: Не все наши желания Бог исполняет, однако все свои обетования. Не все наши желания Бог исполняет, однако все свои обетования.
0: Внезапно эти слова превратились в ядовитую стрелу из колчана Ницше.
2: Как бы прокомментировал это учитель? Так как он не может исполнить наши желания, то кормит нас обещаниями.
0: Роланд ускорил шаги, как будто мог таким образом убежать от нигилистических стрел. Из темноты ему, казалось, нашептывал голос:
4: «Заклинаю вас, мои братья, останьтесь верны вы земле. Не верьте тем, кто говорит вам о неземных надеждах. Отравители они, знают они это или нет».
0: Это были слова Ницше из книги «Так говорил Заратустра».
2: Бог говорит снаружи. Откуда же доносится этот голос?
0: Ответа на вопрос он не знал. Роланд мчался сквозь темноту.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэйм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава 14.

0: земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Христос да воскресит тебя в день суда вечного.
1: Услышал Роланд слова пастора. Роланд Зегер, скрытый за плотной зеленой лавровой изгородью, смотрел на скорбящих, которые стояли полукругом у открытой могилы. Он видел худую, сгорбленную фигуру матери, которая опиралась на руку дочери. Было заметно, что она едва держалась на ногах. Роланд в последние дни часто представлял себе похороны отца.
2: Этот час человеческого бессилия и беспомощности.
1: Сейчас, при виде такого жалкого состояния матери, к нему подкрадывалось глубокое, чуждое ему чувство сострадания. Позади матери он разглядел широкую спину зятя. Рядом с ним стояла его 8-летняя дочь. Их младшего сына здесь, видимо, не было. Роланд немного раздвинул прикрывающие его ветви. Что ему, собственно, мешало покинуть свой пост и присоединиться к скорбящим? Его мать. Он боялся, что она в этот тяжелый час скорби и боли не сможет вынести еще и его вид. Поэтому ему казалось благоразумным сохранять дистанцию. Слова пастора еле доносились до него.
2: Надо было оставаться в Ганновере.
1: Роланд мысленно перенесся на несколько часов назад, когда он вчера после разговора с Карен, мучимый мрачными мыслями, возвратился в свою квартиру, то сразу же взял в руки Библию. Он читал 3 главу Евангелия от Иоанна, и какие-то голоса вклинивались, как радиопомехи.
3: Между фарисеями. Теперь у тебя уже появились комплексы совести? Великолепно!
4: Один из начальников иудейских.
3: Но в действительности это не что иное, как развившийся невроз.
4: Равви, мы знаем, что ты учитель.
2: Зачем? Зачем только я читал эти книги? Теперь мне ясно. Неверие тоже нуждается в пророках. В пророках безбожия. Как верующие укрепляются в свидетельствах им подобных, так и неверие требует своих свидетелей, чтобы заново бетонировать фундаменты безбожия.
1: Некоторое время ему даже высылали самые новые публикации клуба вольтерьянцев. Роланд Зегер пытался отмахнуться от этих мыслей, как взмахом руки прогоняют надоедливых мух. Напрягая всю силу воли, он пытался принимать в себя выделенные жирным шрифтом стихи из Евангелия от Иоанна.
2: Нужно, наверное, читать вслух, громко, чтобы другие голоса умолкли. «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня».
1: Он испугался собственного голоса, но, казалось, странная сила исходит от этих библейских слов. Снова и снова возвращался он к тому утешительному слову из Евангелия от Иоанна.
2: «Приходящего ко мне не изгоню вон».
1: Но другие голоса тоже присутствовали, и они не уступали так быстро.
3: А кто вообще к нему приходит? Некоторые нуждаются в широкой отцовской груди, чтобы выплакаться. Такое приглашение принимается всерьез только слабыми, неудачниками и обиженными.
1: Как стрелой из ада вновь поразило его известное изречение Ницше.
2: Никто не может добровольно стать христианином. В христианство не обращаются. Просто надо быть достаточно больным для этого. Может быть, я уже действительно дошел до этого и уже достаточно болен?
1: Роланд захлопнул Библию и вышел в ночь. Больше 3 часов он слонялся вокруг дома, дрожа не столько от зимнего холода, сколько от потока холодных нигилистических мыслей. Как огромный ледник надвигались они на него, и он в отчаянии искал выхода, но напрасно. Казалось, для него не было больше спасения, не было никакой надежды. Наконец, под утро он принял решение поехать на похороны отца. Переутомленный и взвинченный, он как во сне пошел домой. К счастью, улицы были сухие и не обледеневшие. И вот теперь он стоит в своем укрытии и наблюдает за скорбящими.
2: Собственно, смешно. Если кто-то и должен сойти в могилу, то это я.
1: Пробудился в нем сарказм. Люди на той стороне склонили головы и сложили руки в молитве.
5: Отче наш, сущий на небесах.
1: Роланд какое-то мгновение боролся с собой, но затем тихо стал молиться вместе с ними.
5: Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: После этого он напряженно наблюдал, как мать, поддерживаемая Урзулой, подошла к открытой могиле. Следом за ней появилась изящная фигурка маленькой девочки, которая держалась за руку своего отца. Вдруг Роланд вспомнил о парализованном Ханнесе.
2: Карен!
1: Если бы она была рядом, то у него хватило бы мужества подойти к этим людям. С ней бы он даже, пожалуй, набрался мужества начать новую жизнь. Внезапно девочка повернулась и посмотрела в его сторону. Роланд быстро отпустил отогнутые ветви и посмотрел на процессию уже сквозь густой кустарник. Кажется, девочка его все-таки заметила. Пастор еще раз пожал руки скорбящим и затем размеренным шагом направился между могилами к высоким кованым воротам кладбища.
2: «Может, мне поговорить с этим человеком? Он, наверное, знает, каково состояние моей матери. Конечно же, он это знает. А может быть, он и мне сможет помочь?»
1: Роланд осторожно покинул свой наблюдательный пост и поспешил за пастором. Когда тот услышал за собой шаги, то остановился и обернулся. Вопросительно взглянул он на своего преследователя.
2: «Господин пастор, извините, что я так просто обращаюсь к вам, но меня звать Зегер, Роланд Зегер».
1: Лицо пастора выражало недоумение, и Роланду показалось, что в его взгляде отчетливо можно было прочесть вопрос.
0: «Почему же вы не присутствовали на похоронах вашего отца?»
1: Должен ли он сознаться, что боялся неприятной сцены со своей матерью? Но это означало бы преждевременно выдать себя этому незнакомому человеку. А это не соответствовало обычным правилам Роланда Зегера. Его замкнутость призывала к осторожности. Пастор же пришел ему на помощь.
0: «Вашей матери очень тяжело примириться с тем, что вы уклонились от последнего желания умирающего.
2: Значит, она вам все рассказала?
0: Да, она рассказала мне все. Вы, наверное, правильно сделали, что оставались в тени. По крайней мере, до сих пор.
1: Молча они прошли через ворота и дальше, по гравийной дорожке под старыми липами. Машина Роланда Зегера с ганноверским номером стояла за кладбищенским садом.
2: Может быть, у вас есть немного времени для разговора?
0: Сейчас, к сожалению, нет. У меня в половине четвертого занятия с конфирмантами. А потом, думаю, можно. Скажем, в 4:30 у меня в пасторском доме. Вы знаете, где это?
2: Разумеется, господин пастор. Я же вырос здесь.
1: Они попрощались. Роланд посмотрел вслед душепопечителю. Затем открыл свою машину и сел за руль. Он медлил. Наконец он завел мотор и некоторое время нерешительно кружил по хорошо знакомой и все же такой чужой местности.
2: Наверное, надо подойти к могиле отца. Теперь там, пожалуй, уже нет никого из родственников.
1: Замечание пастора «Вы, наверное, правильно сделали, что остались незамеченным» его сильно задело.
2: Разве я прокаженный? Конечно, этот человек не хотел намеренно причинить мне боль. Он только хотел намекнуть, насколько решительно моя мать опустила перегородку между нами. Странно все же, как можно так привыкнуть к рабству? То она, как святая, до конца терпела все супружеские невзгоды, а теперь, когда кнут больше не свистит, она боится вновь обретенной свободы.
1: Роланд вел сам с собой такую беседу и медленно ехал назад в направлении кладбища. Подъехав, он оставил машину на обочине боковой улицы и взволнованный направился к главному входу.
2: Действительно ли все уже ушли?
1: Между старыми деревьями просвечивалась беленая известью стена погребальной часовни. Снова перед ним простирались ряды могил. Он на ходу бегло прочитал несколько наполовину выветрившихся имен на покрытых зеленью камнях, пока не остановился перед свежей открытой могилой.
2: Вот здесь теперь лежит человек, которому я отказался протянуть руку примирения.
1: Холодный ветер шелестел в венках и играл с траурными лентами. Между венками влажно поблескивала неприкрытая глина. Он подошел совсем близко к краю могилы, посмотрел на темно-коричневую крышку гроба, на блестящие медные ручки, на гроб, усыпанный надломленными гвоздиками и розами.
2: Последние слабые приветствия тех, кто еще может шевелиться. Отец, почему ты не подождал еще несколько дней? Я даже не принес тебе цветов. Но какая польза от последнего знака любви у могилы, если в жизни мы сыпали друг на друга только шипы?
1: Глаза сына наполнились слезами. Беспомощно он сорвал две гвоздики из венка и бросил их вниз. Со стороны часовни приближалась фигура, в которой Роланд узнал старого могильщика. Теперь настало время исчезнуть, так как этот мужчина несколько лет жил по соседству с ними и сразу узнает его. Поспешными шагами он удалился. Повсюду были кресты и памятники. Из камня, из чугуна, из дерева. Все они выражали лишь только одно – бессилие, беспомощность, капитуляцию.
2: Смерть – это в сущности власть. Она каждого ставит на колени.
6: Что же должно восстать из этих могил?
2: Все, кто медленно истлевают там, расстались со своей жизнью, по крайней мере, с земной. Могут ли они надеяться на большее? Ожидает их еще что-то? Непроницаемое молчание смерти еще никто не прерывал.
1: Казалось, эта тишина над могилами прямо-таки издевается над его вопросами. Роланд облегченно вздохнул, когда через несколько минут опустился на мягкое сиденье своей машины.
2: «Назад, к живым!»
1: В нем поднималось какое-то чувство превосходства, которое каждый живущий чувствует по отношению к мертвым.
2: «А теперь я поеду к матери, и никто мне не помешает сделать это. Наверное, они все сейчас сидят в комнате за столом и обсуждают только две темы — смерть отца и холодность блудного сына».
1: Он представил себе общество вокруг стола. Его мать, Урзула, ее муж Вальтер, тети и племянницы. Все они в безмолвии только выжидают момент, когда кто-то первый начнет на него нападать.
7: «Почему же Роланд не приехал?»
2: «Может, его рассердило извещение о смерти в газете? Но ты, Анна, во всяком случае поступила правильно».
7: «Кто мог такое подумать об этом парне?»
2: «Надо бы рискнуть и ворваться в этот круг добропорядочных. Вот бы все удивились, и все бы дружно взглянули на мать».
7: «Бедная женщина! Что за сына ты вырастила?»
2: «Нет, мама, не сейчас, хотя мне реакция других безразлична. Но если у тебя, мама, сдадут нервы...» «Нет, нет и еще раз нет!»
1: Он сложил ладони и сжал их так крепко, что косточки побелели, и у него вырвалось со стоном.
2: «О, Боже, почему для нас, людей, свобода включает в себя одновременно и бессмысленность, и защищенность, и безумие? Почему ты не сконструировал нас так, чтобы мы, чувствуя подергивание нитей твоей управляющей руки, просто должны были им повиноваться? Говорят, ты не хотел марионеток. Ты хотел нашей свободы, но нужны ли мы тебе вообще? Что же мне делать до половины пятого? Тихое лесное озеро. Точно, к лесному озеру. Туда я сейчас поеду. К озеру, по сверкающей поверхности которого мы десятки лет тому назад вместе с отцом катались на лодке.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали одну из частей книги свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения». Продолжение вы можете слушать уже завтра, в это же время. По окончании выпусков книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски понравившегося вам журнала «Сестра».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

христианский телетайп. Полиция Израиля позволила христианам Газы посетить Вифлеем. Полиция Израиля выдала 300 пропусков для христиан сектора Газа для совершения паломничества в Вифлеем в праздник Рождества Христова, сообщает 24 декабря РИА Новости со ссылкой на агентство КАИ. Латинский патриарх Иерусалима Фуат Туаль, комментируя это решение, подчеркнул, что пропусков могло быть и больше, поскольку в секторе Газа в настоящее время проживает около 2500 христиан. В качестве акта доброй воли по отношению к христианам страны власти Израиля приняли решение о том, что во время рождественских праздников пропускной пункт между Иерусалимом и Вифлеемом будет